0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

остался жить. Эти стоны и плач, которые Спаситель возносил в Гефсимании, его мольбы были услышаны на небе и получили ответ. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Господь хранит и будет хранить их своим словом и духом. Если был получен ответ на молитву Христа в Гефсимании, то тем более получает ответ та молитва, что восходит от самого вечного престола. «О, если мой Господь Иисус молит за меня, то не может меня страшить ад на земле». Этот живой заступнический голос имеет силу сохранять святых, и эту силу имеет сам Господь, потому что Он сказал: «Ибо Я живу, и вы будете жить». Теперь четвертое доказательство. В том, что святые сохраняются ко спасению, нас убеждает сам характер и труд Христа. Я не буду много говорить об этом, потому что уверен, вы хорошо знаете Господа, и Он не нуждается в моих рекомендациях. Но, зная Его, вы скажете то, что сказал апостол в своем втором послании к Тимофею, в 1 главе 12 стихом. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он не сказал «кому я верю», как цитируют многие, а «я знаю, в кого уверовал». Он знал Иисуса, он знал Его искупление и силу этого искупления. Он знал Его ходатайство и силу этого ходатайства, и с верой отдал свою душу Иисусу и чувствовал себя в полной безопасности. «Мой Господь так во всем совершенен, что мне достаточно лишь на мгновение приоткрыть Его характер, как вы сразу поймете, каким Он был, когда ходил среди людей». В начале 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Если бы, будучи здесь, Он не до конца возлюбил Своих учеников, мы могли бы заключить, что Он непостоянен. Но поскольку Он в Своем унижении до конца любил Своих избранных, то нам это доставляет сладостную и благословенную уверенность, что теперь, находясь на небе, Он до конца также будет любить тех, кто уповает на Него. В-пятых, в том, что святые сохраняются до конца, нас убеждает сам характер завета благодати. Не хотите ли прочесть об этом сами? Откройте тогда Ветхий Завет, книга пророка Иеремии, 32 глава. Там вы найдете довольно подробное изложение завета благодати. Давайте прочтем лишь 40 стих из 32 главы. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня». Бог не отступился от них, чтобы они не отступили от Него. Что может быть большей гарантией того, что они будут сохраняемы до конца? То, что здесь речь идет именно о завете благодати, под которым мы сейчас живем, явствует из послания к евреям, потому что в 8 главе апостол цитирует этот отрывок до самого конца. Написано следующее. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Ветхий Завет содержал в себе слово «если», и потому потерпел крах. Он звучал следующим образом: «Если послушаетесь, благословлены будете». И так как человеческая сторона оказалась несостоятельной, потерпел катастрофу весь завет. Это был завет дел, и мы находились в его рабстве до тех пор, пока не были освобождены от него и введены в завет благодати, в котором нет слова «если», но который действует в духе обетования. Он весь пронизан словами «я буду», «вы будете»,
«Буду вам Богом, и вы будете

моим народом. Будь славен Бог, ибо этот завет никогда не будет разрушен, потому что видим, как Господь провозглашает его вечный характер в книге пророка Исаии, в 54 главе 10 стихом. «Торы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И снова, в 55 главе 3 стихом, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Идея отпадения от благодати – это пережиток старого духа законничества, это уклонение от благодати в сторону прежней зависимости от закона. «И я прошу вас, тех, кто был однажды освобожден из рабства, из чьих рук были сняты цепи кабального закона, никогда больше не соглашайтесь носить эти узы. Христос спас вас. Если вы действительно веруете в Него, и Он спас вас не на неделю, не на месяц, не на год и не на 20 лет, но дал вам жизнь вечную, и вы никогда не погибнете, и никто не похитит вас из рук Его. Радуйтесь в этом благословенном завете благодати». Шестой, самый сильный довод исходит из верности Бога. Прочтите послание к Римлянам, 11 главу, 29 стих. Что Святой Дух говорит здесь устами апостола? «Ибо дары и призвание Божье непреложны», что означает, что Он, дав человеку жизнь и прощение, призвав его благодатью, не сожалеет потом о том, что сделал, и не отнимает то благо, которое ему даровал. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Когда Он протягивает свою руку, чтобы спасти, Он не отнимает ее до тех пор, пока работа не завершена. Его слово гласит: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иаковы, не уничтожитесь». «И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». Апостол призывает нас основывать нашу убежденность в сохранении святых на основании, которое проистекает от божественной верности. В первом послании к Коринфянам, 1 глава, 8 стих, он говорит: «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть невиновными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол снова повторяет это же в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, 24 стихом: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Издревле изволением Бога было спасти народ, который Отец дал Иисусу, и Он никогда не отступался от этого решения, ибо наш Господь говорит: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, вы видите на примере этих отрывков, а есть еще множество других, что Божья верность гарантирует сохранение Его народа, и что праведник держится пути своего. Седьмой и последний аргумент извлечем из всего того, что на сегодняшний день совершено в нас. Я буду в основном цитировать Писание и предоставлять им самим глубоко воздействовать на ваше сознание. Благословенные слова читаем мы в книге пророка Иеремии, 31 глава, 3 стих. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер к тебе благословение“. Если бы Он не намеревался любить нас вечно, Он бы не благоволил к нам вообще. Но так как эта любовь вечна, то простер Он к нам свое благоволение». Апостол очень тонко доказывает это в послании к Римлянам, в 5 главе, 9 и 10 стихом. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева,
Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его. Нет времени задержаться, чтобы показать, какой силой пропитано каждое слово этого стиха. Но суть его в следующем. Если Бог примирился с нами, когда мы были Его врагами, то Он, конечно же, спасет нас и теперь, когда мы стали Его друзьями. И если наш Господь Иисус примирил нас Своею смертью, то Он тем более спасает нас Своей жизнью. Так что мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он не оставит и не покинет тех, кого Он призвал. Нужно ли вам напоминать золотую главу 8 из послания к римлянам? «Благороднейшее из всех слов, что когда-либо были написаны пером. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Нет и не может быть никакого разрыва между оправданием и прославлением, потому что апостол отвергает всякую опасность этого, говоря: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей?» Затем он перечисляет все, что предположительно могло бы отлучить, и говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Таким же образом апостол пишет и в послании к филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я не имею возможности остановиться на многих других местах Писаний, в которых утверждается, что все совершенное служит доказательством того, что труд будет завершен. Господу вообще присуще доводить до конца все, что Он делает. Он делает благодать и славу и совершает все для нас. Одна из несравненных привилегий, которой мы наделены, имеет особое значение. Мы соединены со Христом тесным, живым, духовным союзом. Мы наставлены Духом, что соединены с Иисусом Христом, нашим Господом, брачными узами. Можно ли порвать эти узы? Мы с Ним обручены. Разве Он нам давал разводное письмо? Еще не было такого, чтобы небесный жених разводился с избранницей своего сердца, с которой его связывали узы благодати. Послушайте вот эти слова из книги пророка Осии, 2 глава 19 и 20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Этот восхитительный союз представляет собой фигуру, состоящую из головы и тела. Мы члены тела Христова. Отпадают ли члены от тела? Подвергается ли Христос ампутации? Представляются ли к Нему новые члены, когда утрачиваются старые? Нет. Будучи членами Его тела, мы неотделимы от Него. А соединяющийся с Господом, говорит апостол, есть один Дух с Господом. Если мы соделаны в едином Духе со Христом, то это сокровенный союз не дает права даже предположить, что он может быть разрушен. Господь произвел в нас еще один великий труд. Он запечатлел нас Святым Духом. Дар Святого Духа – это божественная печать, которая раньше или позже появляется на всех избранных. Есть много мест, где говорится об этой печати, и она названа залогом, залогом наследия. Но если залог, то почему, получив его, мы не приобретаем купленного? Вдумайтесь в исключительно веские слова апостола во втором послании к Коринфянам, в 1 главе 21 стих и 22 стих.
утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Об этом также говорится в послании к Ефесянам в 1 главе 13 и 14 стихом. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Возлюбленные, мы чувствуем уверенность, что если пребывает в нас Святой Дух, то тот, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, сохранит и наши души, и оживит наши смертные тела, и поставит в последний день совершенными пред славой лица Его. Поэтому подытожим наше доказательство уверенным словом апостола, которое он сказал во втором послании к Тимофею в 4 главе 18 стихом. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Какое применение находит это учение в практической жизни? Первое применение — это ободрение для человека, который находится на пути к небесам. Но праведник держится пути своего. Если бы мне пришлось предпринять длительный путь, скажем, из Лондона в Джон-О-Гроудс, опираясь лишь на свои слабые ноги и неся при том такой тяжкий груз, я бы пал духом после первого же дня пути. Но если бы у меня было божественное заверение, однозначно говорящее, «Ты не сойдешь с пути, ты совершишь свой путь до конца», я думаю, я бы собрал все силы, чтобы выполнить эту задачу. Вряд ли станешь пускаться в трудное путешествие, если не веришь, что сможешь его осилить. Сладкое уверение, что мы достигнем и нашего дома, заставляет нас собраться с силами. Погода сырая, дождливая, ненастная, но мы должны держаться, ибо мы обязательно дойдем. Дорога неровная, с подъемами и спусками, мы задыхаемся, у нас болят ноги, но так как мы обязательно достигнем конца нашего пути, мы изо всех сил продвигаемся вперед. Мы готовы зайти в какой-нибудь дом, чтобы лечь в смертельной усталости, сказав «мне никогда этого не сделать». Но заверение, которое мы получили, поднимает нас на ноги, и мы снова в пути. Для праведного человека уверенность в успехе – лучший стимул в труде. Если правда то, что я преодолею мир, что я одержу победу над грехом, что я не стану вероотступником, что я не предам свою веру, что я не брошу свой щит, но приду домой победителем, значит, я буду себя вести, как подобает мужчине, и буду сражаться, как герой. Это одно из объяснений, почему британские войска так часто одерживали победы. Барабанщики не умели бить отступление, и солдаты не верили в возможность поражения. Их часто превозмогали французы, как говорят нам сами французы, но они не верили в это и поэтому не обращались в бегство. Они чувствовали себя победителями и поэтому стояли как скалы под страшной артиллерией врага, пока на их стороне не оказывалась победа. Братья, мы будем делать то же самое, если поймем, что мы сохранены в Иисусе Христе, что сила Божия соблюдает нас через веру ко спасению. Каждый истинно верующий будет победителем, и поэтому есть смысл вести праведную брань. Нас ждет на небесах неувядаемый венец славы. Он ждет нас, а не случайных пришельцев. Сохраняемый для меня венец не может подойти больше никому, а коль так, то я буду сражаться и воевать до конца, пока не будет сражен последний враг и не умрет сама смерть. Другое применение состоит в следующем. Это ободрение для грешников, которые жаждут спасения. Это учение заставляет их прийти с благодарностью и принять его.
Те, кто отрицает его, предлагают грешникам жалкое двухпенсовое спасение, которое никуда не годится. Неудивительно, что они отворачиваются от него. Папа дал бы Англию испанскому королю, если бы мог. Также и они предлагают Христово спасение, если человек зарабатывает его своей собственной верностью. Согласно их утверждению, вам дается вечная жизнь, но потом может оказаться, что она не вечная. Вы можете потерять ее, она может продлиться лишь некоторое время. В детстве я иногда переживал горькие минуты, когда видел, как мои друзья, которые были немного старше меня, уезжали для обучения ремеслу в Лондон и возвращались оттуда порочными людьми. Я слышал причитания и видел слезы их матерей. Я слышал, как горько сокрушаются отцы о парнях, которых я знал и которые в классе были нисколь не хуже меня. Меня охватывал ужас, что, возможно, я стану грешить так же, как и они. Они перестали соблюдать день Господень. Однажды совершили кражу из кассы, чтобы раздобыть денег на воскресные развлечения. Меня страшила одна эта мысль. Мне хотелось сохранить свою репутацию незапятнанной. И когда я услышал, что если я отдам свое сердце Христу, Он сохранит меня, это было то, что меня убедило. Казалось, что небо обещало хранить мой характер, что если я по-настоящему доверюсь Христу, Он удержит меня от прегрешений, убережет среди искушений зрелости и сохранит до конца. Меня пленила мысль, что если верой во Христа Иисуса я соделаюсь праведным, то силой Святого Духа я сохраню себя на пути. То, что очаровало меня в юности, исполнено для меня еще большей притягательной силы в зрелом возрасте. Я счастлив проповедовать вам непременное и полное спасение. Я уверен, что сегодня утром у меня есть для вас то, что должно быть с жадностью принято каждым грешником. Нет у меня никаких «если» или «но», чтобы растворять ими проповедуемое мной чистое Евангелие. Вот оно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, без всяких «но» и «если». Он будет спасен. Вчера я бросил на пол кусок льда и спросил одного из присутствующих: «Ну, разве не бриллиант?» «О, — сказал тот, — бриллиант такого размера ты не оставил бы на полу, уверяю тебя». Так вот, у меня здесь бриллиант, жизнь вечная. Жизнь неприходящая. Мне кажется, вы сразу же поспешите принять ее, чтобы получить спасение. Спасение в жизни, спасение в смерти, спасение в воскресении. Вечное спасение, даруемое неизменной силой и безграничной любовью Божьей. Разве его не стоит получить? Хватайся за него, бедная душа. Ты можешь обрести его, если только уверуешь в Иисуса Христа. Или, говоря по-другому, доверь ему свою душу. Отдай свою вечную судьбу на хранение в этот небесный банк, и тогда ты можешь сказать: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Благослови вас, Господь, во имя Христа. Аминь.

Люди нас обманывали часто, а Господь ни разу. Люди нам дарили крохи счастья, а Господь все сразу. Люди иногда нас предавали, а Господь не предал. Люди горе редко разделяли, а Господь все беды. Люди резко с нами говорили, а Господь так нежно. Люди только праведных любили, а Господь и грешных. Люди помнили грехи, пороки, а Господь забыл их. Люди были к нам порой жестоки, а Господь любил нас. Люди с чувством долга принимали, а Господь с любовью. Люди лишь хороших выбирали, а Господь любого. Поклоняемся Тебе, Спаситель, Святый, Вечный Боже, как Ты любишь. Но хочу спросить я, Господи, за что же, чем любовь Твою мы заслужили, нам ли быть в любимых? Мы Тебя не знали, мы грешили, мы шагали мимо. Нас любовь Твоя остановила перед краем бездны, бывшим грешникам любовь открыла край небесный. Мы теперь Твои, идем к отчизны, спасены любовью, без упрека и без укоризны, приняты Тобою. Господи, любить такою мерой люди не могли бы, за любовь, которой нет примера. Господи, спаси.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Как мерзок грех, и как он сладок. О нет, как сильно он горчит. В моей душе так много ранок, от этой горечи болит. Господь, я думала, сумею противостать своей плоти, но я слаба, я сожалею. Куда же мне теперь идти? Может, я где-нибудь лукавлю? Может, тебя не знала я? Ведь я сама себя не знаю. Теперь я это поняла. Может, я страх твой потеряла и потому поражена? Вот пустота меня объяла. Я от тебя отлучена? Я раньше только говорила, что грех нам нужно побуждать, но на деле отступила. Как это страшно — отступать. Я знаю, Боже, ты не слышишь, уже не слышишь моих слов. Ты беззаконие ненавидишь и плачешь от моих грехов, от осознания событий, что ты призвал меня к себе, вложил в меня столько открытий, дал столько радости душе, что ты мне подарил спасение, свою любовь, а я взамен не поборола искушение, сдалась обратно в адский плен. О Боже, что же это, Боже? Как жить теперь? О, как мне жить? Но я надеюсь, может, все же ты сможешь что-то изменить. Оправдываться пред тобою я не могу. Виновна я. Свой грех я от тебя не скрою. О, ты не скройся от меня. Я знаю, что святые очи отводишь ты от мерзких дел. Но я молю, довольно ночи, разрушь еще раз этот плен. Я знаю, похоть грех рождает, а грех влечет смерть за собой. О, как душа моя стенает, достойна смерти приговор. Тебе, Господь, я согрешила, а дьявол, тыча на меня, сказал, наверное, отступила. Смотри, предательство тебя. Он пред тобою обсуждает, как низко пала я с небес. Меня он громко обвиняет, напоминает тебе крест. Наверное, он с издевкой злою сказал тебе, и за нее ты заплатил своею кровью. Ты посмотри на грех ее. Я знаю, Боже, я ужасна. Я тоже помню крест и кровь. Ты умер, верю не напрасно, и потому взываю вновь. О, слышишь ли меня, Спаситель, и есть ли милость для меня, и есть ли жертва Искупитель, осталась ли еще она? Я нечиста, и связь с тобою я прервала. Но дай мне слов, дай покаяние душою, дай мне вернуться в твой покров, дай силы духа, чтоб отныне мне не упасть. Я не хочу, ведь мы с тобой друзьями были. Прости, спаси, к тебе кричу. Мой грех, как острую занозу, способен только ты извлечь. Слова иссякли, только слезы еще готовы течь и течь.

Две тучи. К престолу из гор великана на выси гранитных скал царь туч и холодных туманов две тучи к ответу призвал. Властитель дал им повеление в мир Божий направить полет, исполнить свое назначение и дать ему полный отчет. И тучи теперь воротились к трону царя своего, с тревогою в сердце склонились послушные воле его. И первая белая туча, лучистым сиянием горя, прекрасно, роскошно, могуча, предстала пред очи царя. Довольным окинул он взглядом той тучи венец золотой, любуясь роскошным нарядом и чудной ее красотой. И к ней он потом обратился, улыбкой сиял его взор, и голос его прокатился, как гром по ущельям гор. «Любовью моей повышая, ты отблеск моей красоты, по небесным пространстве летая, что видела, делала ты». И туча, ободрясь приветом и доброй лаской царя, вся вспыхнула розовым цветом, как в утреннем небе заря. Поверглась она перед троном, сверкнув по его крутизнам, своим лучезарным хитоном, подобно жемчужным волнам. Затем подняла она взор свой и встала для смелых речей. И в строгом молчании горы внимали сочувственно ей. «О, царь, ты своими дарами так щедро меня наделил, и в вольный полет за горами мне душу твой дух окрылил. И я полетела далеко, полна упований и грез, в роскошное царство Востока, в страну ароматов и роз. Стремилась я в области света, подругою дня я была, и чудные песни поэтов не раз прославляли меня. Носилась в пространстве небесном, подобно мечте я была, и множество замков чудесных на ризе своей создала. Потом я их разрушала, чтоб новые замки создать, иль край своей покрывала красивым узором убрать. Имела я мощь и отвагу, не дрогнула в жаркой борьбе, но всю твою данную волю ревниво хранила в себе. Ни капли из ней не роняла, любила я небо лазурь, и выси ее убирала от молнии, грома и бурь. Тебе одному я служила, и, помня весь твой закон, во всей чистоте сохранила я свой белоснежный хитон. Я в мире тебя прославляла, и всюду тебе я пою, что благость твоя даровала, обратно тебе отдаю. О, пусть тебе каждая туча послужит усердно, как я, и будет прекрасно могуча вовеки держава твоя. Я сделала все, что сумела, и правду одну говорю. Окончила туча и смело в глаза посмотрела царю. Она с горделивым волнением ждала от владыки похвал, но мягким руки мановеньем он тучу вторую позвал. Та туча ползла молчаливо, печально, как тусклая ночь, и первая туча брезгливо от ней отодвинулась прочь. Ей гордой, прекрасной, могучей, веселой, как радостный день, возможно ли признать было тучей какую-то мрачную тень? Казалось, сам царь удивился и сел на прекрасный свой трон, и взором с него покатился на тот убогий хитон. А туча, как призрак, стояла смущением на бледном лице, и слабая тень трепетала о ней на гранитной скале. «Что вижу, как ты похудала, едва я тебя узнаю в лохмотьях, куда же девала богатую ризу мою?» «Властитель, я с нею простилась, и в рубище жалком моем я лишь по неволе явилась пред славным владыкой-царем. Взгляни на меня, я руина,
хоть бодр и до ныне мой дух, как молния взор властелина сверкнул на нее и потух. Да, царь, я слаба и убога, для службы тебе не гожусь. Ты властен, суди меня строго, но дел я своих не стыжусь. И туча с глубоким волнением, но смело и бодро глядя, одним величайшим движением приблизилась к трону царя. Внезапно она позабыла недавний свой трепет и страх, и слышалась твердость и сила, и строгость все в громких словах. «Властитель меня для деяния в мир Божий послал твой закон, и в мире так много страдания, так много печали и слез. Однажды я тихо летала над чудной прекрасной страной. Она в лучах солнца горела, нещадно палил ее зной. Он сжег все сады, огороды, все нивы, поля и луга, и с жадностью пил ее воды, и вся в ней засохла земля. С ней вместе я тоже страдала, мне жаль было бедной земли, и помощи я поджидала, смотря на нее с высоты. Однажды я вся встрепетнулась, какой-то мелькнул вдали луч. Не молния ль? Я оглянулась, но ни молнии, ни грома, ни бурь. Скупились ли жадные тучи землей свой жемчуг разделить? Боялся ли ветер могучий там крылья свои опалить? Другая ли в молнии забота? Но больше уж я не ждала, и разом без меры и счета всю влагу свою пролила. От ней весь тот край оживился, надеждой наполнился он, но в рубище вдруг превратился тобою мне данный хитон. Быть может, я прав не имела так смело твой дар расточать, но я не могла, не хотела его понапрасно хранить. Казалось, сам Бог всемогущий внушал мне, чего еще ждать. При первой нужде вопиющей отдай все, что можешь отдать. И я отдала. Пусть кто может в беспечном веселье живет. Кого ж горе мира тревожит, тот знай, что нужда не ждет. Я ризу мою дорогую для мира в клочья порвала. И если б ты дал мне другую, и ту бы сберечь не смогла. Суди меня, мой повелитель. И голос ее задрожал, но туч и тумана властитель ей с доброю лаской сказал: «Живи, будь как прежде могуча, я доблесть твою признаю. Ты добрая, верная туча исполнила волю мою. Я снова тебя разукрашу и дам тебе новый хитон. Всех милостей полную чашу лети, исполняй мой закон. Лети в мир скорбей и страданий, как вестник мой действуй смелей. Для всех твоих добрых деяний ты царских даров не жалей». И туча вдруг так просияла от ласки царя своего, и бледные губы прижала к богатой порфире его. «А ты, — обратился властитель, сверкая глазами к другой, — зачем тебе твой повелитель дал этот хитон дорогой? Была ты прекрасна, могуча, что ж доброго сделала ты? Пустая, тщеславная туча, рабыня своей красоты. Поэтов ты пленяла, смотрела ты в зеркало вод, как саранча свой дар сберегала на свой бесполезный полет. Покоем своим дорожила, в лазурной носясь в вышине. Нет, туча, себе ты служила, ни Божьему миру, ни мне. Жила ты для праздной заботы, иди же, несчастная, прочь. Моей благодати и славы когда-то любимая дочь». Под гневным властителя взором отчаяния, страха полна, убита его приговором, безгласно осталась она. Как будто совсем онемела, на трон устремила свой взор. При слове же «прочь» помертвела и вдруг пошатнулась назад.
и тихо затем отступая, как будто идя среди тьмы. Она очутилась у края какой-то отвесной скалы. Внезапно на дикую кручу порывистый ветер подул и жалкую бедную тучу в глубокую пропасть толкнул. Стремительно туча летела в зияющий темный провал, и риза несчастной блестела, цепляясь за выступы скал. Томится она и до ныне, укрыв свой глубокий позор в какой-то незримой теснине. Забыла она свои грезы, свои золотые мечты, и льет бесполезные слезы во тьме на сухие кусты.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Одиннадцатая глава книги пророка Захарии. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь, и вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня». И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. 12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боги их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо.

Тратили каждое видение своего, когда будут прорицать и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет: «Я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». «О, меч! Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, — говорит Господь Саваоф, — порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, — говорит Господь, — две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу: это народ мой, и они скажут: Господь Бог мой». 14 глава книги пророка Захарии. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь, лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному, летом и зимой так будет. И Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един, и имя Его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей.
в то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господа.

Господу. И котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Во время Второй мировой войны на некоторых островах Меланезии, совокупность тихоокеанских островных групп, зародились так называемые культы карго. Карго – это груз, перевозимый на судне, которые появились у местных аборигенов в результате контакта с цивилизованными пришельцами, в основном с американцами. Американцы, воевавшие с японцами, размещали на Тихоокеанских островах свои военные базы. Они строили там взлетно-посадочные полосы, на которые садились самолеты. Иногда самолеты не садились, а просто сбрасывали груз и улетали обратно. В общем, с неба прилетал или падал груз. Островитяне раньше никогда не видели белых людей, поэтому с интересом наблюдали за ними. Тем более, что у них было так много интересных вещей: зажигалки, фонарики, красивые жестяные банки с джемом, стальные ножи, одежда с блестящими пуговицами, обувь, палатки, красивые картинки с белыми женщинами, бутылки с огненной водой и так далее. Туземцы видели, что все эти предметы доставлялись в виде груза с неба. Все это было так удивительно для них. Понаблюдав некоторое время, аборигены обнаружили, что для получения всех этих сказочных благ американцы не работали. Они не растирали в ступах зерно, не ходили на охоту и не собирали кокосы. Вместо этого они размечали на земле загадочные полосы, надевали наушники и кричали непонятные слова. Потом они светили в небо кострами или прожекторами, махали флажками, и с неба прилетали железные птицы и привозили им груз. Все эти чудесные вещи, которые американцы давали островитянам в обмен на кокосы, раковины и благосклонность юных туземок. Иногда в бледнолицые строились ровные колонны и зачем-то стояли рядами и кричали разные неведомые слова. Потом война закончилась. Американцы свернули палатки, дружески попрощались и улетели на своих птицах. И больше неоткуда было взять фонарики, варенье, картинки и особенно огненную воду. Туземцы не были лентяями, но сколько они ни трудились, у них не получались ни брезентовые палатки, ни красивые одежды с рисунком, ни жестянки с тушенкой, ни фляжки с дивным напитком. И это было обидно и несправедливо. И тогда они задались вопросом, почему бледнолицым падало с неба добро, а им нет? Что они делают не так? Они денно и ношно крутили жернова и копали огороды, и им ничего с неба не упало. Наверное, для получения всех этих дивных вещей надо делать то же, что и бледнолицые, а именно — надеть наушники и кричать слова, а затем проложить полосы, зажечь костры и ждать. Наверное, все это — магические ритуалы и волшебство, которыми овладели бледнолицые. Ведь было совершенно очевидно, что все прекрасные вещи появлялись у них в результате магических действий, и никто никогда не видел, чтобы американцы их делали сами. Когда спустя несколько лет до острова добрались антропологи, они обнаружили, что там возник совершенно невиданный ранее религиозный культ. Везде были натыканы столбы, соединенные между собой пеньковыми веревками. Одни туземцы прокладывали в джунглях просеки, строили плетеные вышки с антеннами, махали флажками из крашеных циновок. Другие — в наушниках из половинок кокосов кричали что-то в бамбуковые микрофоны. А на проложенных просеках стояли соломенные самолеты. Смуглые тела аборигенов были раскрашены под военную форму с буквами USA и орденами. Они старательно маршировали,
держа плетеные винтовки. Самолеты не прилетали, но туземцы считали, что они, наверное, недостаточно молятся, и продолжали кричать в бамбуковые микрофоны и зажигать посадочные огни и ждать богов, которые должны, наконец, привезти заветный груз. Появились жрецы, которые лучше других знали, как следует правильно маршировать, и яростно поносили тех, кто уклонялся от выполнения всех ритуалов. За этими занятиями им совсем уже стало некогда толоть зерно, копать батат и ловить рыбу. Ученые забили тревогу. Племена могли вымереть с голоду. Им стали оказывать гуманитарную помощь, что окончательно убедило туземцев в правильности их воззрений, ведь чудесный груз наконец-то опять стал падать с неба. Приверженцы культа Карга обычно не знают производства или коммерции. Их понятия о западном обществе, науке и экономике весьма туманны. Они твердо верят в очевидную для них догму. Иностранцы имели особую связь со своими предками, которые были единственными существами, кто мог производить такие богатства, которые невозможно изготовить на земле. А значит, надо соблюдать ритуалы, молиться и верить. Они все делают как нужно. По форме все правильно. Все выглядит так, как было раньше у тех белых. Вот только самолеты не приземляются. Соблюдаются все внешние признаки ритуалов. Но нет чего-то очень важного. И их соломенные, так старательно искусственно сделанные самолеты все так и не взлетают в небо. Нечто подобное можно проследить и во всевозможных ритуалах, законах и формах поклонения и служения Богу. И для этого совсем не обязательно быть туземцами. Беседуя с Христом, самарянка с плохой репутацией спрашивает, где правильное место для поклонения Богу. Их отцы считали, что на горе в Самарии, а иудеи — в Иерусалиме. Фарисеи тщательно следили за омовением посуды и скамей, напоказ молились на углах улиц, следили за субботним путем и решали, что можно делать в субботу, а что нельзя. Религиозные евреи и сейчас носят особые одежды — пейсы, бороду и шляпы. А их ученые раввины могут спорить, не будет ли грехом в субботу очистить помидор от кожицы. И еще они говорят, что женщина в субботу не должна смотреться в зеркало, чтобы не увидеть седой волос и не впасть в искушение избавиться от него. Однако вряд ли Бога заботит, носите ли вы усы или нет. Еще меньше Его заботит, пользуетесь ли вы молнией, застегивая свою одежду, или, как менониты, используете для этого исключительно пуговицы. История церкви показывает, что христианам иногда удавалось превзойти фарисеев в своем фанатизме. В монастырях XIV века люди жили, питаясь только хлебом и водой. Один монах оборудовал себе такую маленькую келью, что ему приходилось сгибаться пополам, чтобы войти в нее. Другой провел 10 лет в круглой клетке. Монахи-отшельники жили в лесах и питались дикими травами и кореньями. Некоторые носили только набедренные повязки из терновника. Симеон Столпник установил рекорд фанатизма. Он 37 лет прожил на вершине столба и бил поклоны 1244 раза в день. Таким образом, все они хотели угодить Богу и заслужить себе место на небесах. И сейчас есть много предписаний, какую носить одежду, какой длины, формы, какие должны быть христианские прически, как долго молиться и сколько держать постов, и сколько раз в год прочитать Библию. И нет такого законничества, которое не стремилось бы расширить сферу влияния в своей нетерпимости к инакомыслию. Все религиозные системы имеют тенденцию навязывать внешние правила поведения или морали. Христос же, напротив, отказывался выделить набор правил и установлений, которым его ученики в
впоследствии могли бы следовать с чувством самоудовлетворения. Никто никогда не сможет достичь успеха в выполнении таких радикальных заповедей, как «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус четко заявлял, что закон Божий столь совершен и абсолютен, что никто не может достичь праведности. И единственный путь, которым любой из нас может вступить в отношения с Богом, через Его благодать к нам. Стараясь доказать, что заслужили любовь Господа и Его благосклонность, законники упускают всю суть Евангелия, которая есть дар Божий людям, совсем не заслужившим его. Средство против греха — это вовсе не суровый кодекс повеления, необходимых дел и форм поклонения Богу. Средство против греха — познание Бога. И как те туземцы, не нужно усердно строить красивые соломенные самолеты, которые никогда не взлетят в небо, и устанавливать плетеные вышки с антеннами из той же соломы, через которые невозможно услышать голос Божий. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Стих Библия. Открываю книгу книг и вижу легендарный путь я Божиих мужей. Полон он и взлетом, и паденьем, полон и победой он, и поражением. Но ведь это есть пример для нас живой. Научусь, как Авраам, я верить, жизнь свою и всю себя Отцу доверить. И хотя пока не вижу я ответа, Бог мой все созиждет, буду верить. Как Давид хочу иметь я в сердце чистоту, чтобы Бог назвал меня по сердцу своему. Как Иосиф я хочу прощать, сердце боль, обиды забывать, не держать зла в сердце никогда, чтобы с Богом вместе быть всегда. Вспомню я апостола Петра, как отрекшись, плакал у костра. После падших мог он укреплять, к вере в Иисуса обращать. И как Савл к язычникам пошел, в сердце их он путь к Христу нашел. Так и я хочу Христовым светом быть, чтобы грешник, видя свет во мне, мог жить. Есть примеры, как не надо поступать, чтобы, как Саул, друзей не гнать и своею силой не спешить, вперед Бога все дела вершить, чтоб не убегать от Бога, как Иона, чтоб не быть в чреве мне кита, чтоб любить не только друга, но, конечно, даже и врага. Научусь, как жить, как верить, жизни трудности переносить, как идти мне узкою тропою и прощения у всех просить. Книга жизни, книга света, как близка ты сердцу моему. В горестях, скорбях и бедах ты ведешь в небесную страну.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Для нашего, братья и сестры, назидания я бы предложил прочитать нам текст, записанный в Псалме 36, 37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». И еще из 36 Псалма 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты». На сердце у меня сегодня, братья и сестры, говорить или проповедовать более подробно на тему о пути непорочности, о непорочности. Вот мы как-то в церкви разбирали, решили начать беседы с братьями-проповедующими слова. И решили начать хотя бы два раза в месяц на общих братских проводить беседы о проповеди. Какие качества должны были быть у проповедника? Итак, спрашиваем братьев, как вы думаете, какие слагаемые от будущего благословенного служения, как проповедника Евангелия? Ну, кто что перечислял? Кто-то говорил, это доброта, кто-то говорил щедрость, кто-то говорил трудолюбие или молитвенная жизнь, трезвость, дальнозоркость. А вот я, братья и сестры, так потом размышляя, думал, что, наверное, все-таки первое, из чего складывается проповедник, из чего складывается левит, благовестник, хорист успешный, это все-таки непорочность. А потом все остальное, и молитвенная жизнь, и трудолюбие, и все остальное. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А что, проповедник имеет право здесь стоять, будучи порочен? Поющий в хоре, а благовествующий Евангелие. Как Господь может опочить Духом Своим Святым и благословить, сделать успешной жизнь и служение порочного христианина, если это порочная мать, как она сможет воспитать детей для Царства Божьего? Братья и сестры, непорочность. Это то, что Бог выше всего ценит в жизни и прежде всего обращает внимание, смотря на нас. И вот Слово Божие говорит, наблюдай за непорочным. Давайте, братья и сестры, со страниц Священного Писания понаблюдаем за непорочными. Понаблюдаем за теми, кого Бог назвал, дал такую аттестацию духовной зрелости, сказал о том, что они действительно были непорочными. 6 глава. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце свое. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Братья и сестры, посмотрите, какая характеристика. В роде своем, среди всех своих современников, Ной был непорочный. Так Бог сказал о нем. И вот в чем была суть или порочности? На каком фоне как бы происходила жизнь Ноя? А вот тут мы читаем в начале 6 главы, когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивые, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим. И они стали рождать им. Это люди, это сильные, издревле славные люди. Ну вот так вот богословы сходятся в своем толковании, так в основном над этим местом Священного Писания размышляя, что сыны Божьи – это потомки Сифа, которые начали призывать имя Господа. А дочери человеческие – это потомки Каина, отец которых убежал от лица Господня. И когда род ищущих лицо Божье и род, бегущий от лица Господня, стали соединяться, то есть чистое и нечистое соединились вместе, праведность и беззаконие соединились, тьма и свет, вот тогда стали рождаться исполины. Это сверхчеловеки, это супер державы, это прекрасный, вот мы что, братья и сестры, видим, когда в результате слияния вот этого света и тьмы рождается государство, где президент ложит руку на Библию, президент баптист, у них суперэкономика, прекрасное супер, сверхгосударство, там вот это все такое значимое, но в то же время это все построено на том, чтобы престол Божий и престол Кесаря соединить воедино. Воедино соединить. То, что несоединяемо, Господь говорит, царство мое не от мира сего. Не от мира сего. Господь не искал почести и не хотел, и избегал этой избирательной кампании, когда его хотели провозгласить царем. И вот что нам, что детям Божьим делать в политике? И вот тогда рождаются такие исполинские государства. А вот Ной был непорочен. Он своих детей не отдавал за дочерей человеческих. И дочерей Каиновых не брал за сыновей своих. Он был вроде своем непорочен. Он жил по принципам отделения. Он жил по принципам вот отделения от всякого беззакония. И вот Бог посмотрел на него, посмотрел на его фон, на людей, современников, которые жили вот этой жизнью развращения. А Бог, помните, первое деяние Бога, это отделил свет от тьмы. Первое деяние Бога, это отделение. И вот когда Бог отделил воду от тверди, которая наверху, от воды, которая внизу, вот эту линию разделения провел, а потом эту линию разделения, когда Он убрал и воды соединились, что получилось? Потоп. И вот когда вот эти линии отделения, которые Бог провел между чистым и нечистым, святости и беззакония, света и тьмы убирается, что происходит? Суды Божьи. И вот когда стали рождаться исполины, когда вот это все стало, вот как коктейль такой, все вместе соединилось, Бог послал, попустил быть судам своим, потоп пришел на землю. Но прежде чем суды Божии совершились, Бог посмотрел на Ноя и увидел его непорочным, непорочным в роде своем. И верою своею, мы читаем в Новом Завете, Ной осудил весь мир верою своею. Вот тогда, когда был найден союз между сынами Божьими и дочерьми человеческими, когда стали рождаться исполины, тогда Бог сказал, пришло время судам. Раскаялся Господь в сердце своем, что создал человеков, увидев великое развращение. И сегодня приходит новое вот это смешение. Братья и сестры, нам бы сегодня быть похожими на Ноя, которому Бог бы сказал, посмотрел житие Ноя, увидел тебя праведным и непорочным. Непорочным, чуждым этого антиевангельского мышления. В духе противно вот это само мышление, чтобы соединять в себе несоединимое, иметь в себе элемент вражды против Бога. А вот еще, братья и сестры, есть одно свидетельство Бога Божье о человеке непорочном, тоже в книге Бытие, 17 глава с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Вот и все. Будешь непорочен, все обетования будут твои. Все исполнено. Мое тебе покровительство обеспечено, и мое всемогущество тебе обеспечено. И вы знаете, вот так вот и ходил Авраам пред Богом, и жил непорочно. И по сегодняшний день удивляются весь арабский мир и все политики в Европе удивляются, как это? На одного еврея приходится 500 арабов, возятся с евреями и поделать ничего не могут. Не могут, потому что Бог обещал быть Богом всемогущим и покровительствовать его наследникам. И сделать ничего не могут. Братья и сестры, а вот в чем была все-таки непорочность Авраама? Авраам был непорочен. Вот рядом с Авраамом проходила жизнь еще одного праведника. В Новом Завете у нас вон праведником Лот. Лот отмежевался от Авраама, как можно поближе к Содому приблизился, да? Жил, посмотрел на Содом и понял, о, это как сад Эдемский. Завистливым оком подумал и пошел, направился как можно ближе к Содому. А у Авраама было желание как можно дальше от Содома. Принцип его непорочности – это жить как можно дальше от Содома. Вот эту мысль в контексте жизни Авраама я как-то особенно для себя подметил и хотел бы с вами поделиться ею. Жить непорочно и как можно дальше от Содома, от всякой мирской стихии, похоти, от всего содомского как можно дальше, а богословие Лота как можно ближе пристроиться к Содому, как можно ближе пристроиться, но все-таки жить не по-содомски, Все-таки знать меру допустимого. Вот как мотылек летит к костру, ну, знает, что я не сгорю. Ох, сколько этих мотыльков сгорело. Но, говорит, обратите внимание, когда Лот стал обличать, практикуя такую жизнь, не отделение от греха, не удаление от зла, стал обличать жителей Содома, что они ему сказали? Ты пришлец между нами и еще учишь нас. А вы помните конец жизни Авраама, когда он похоронил свою жену, входит в общение с языческими князьями, язычниками, а они о нем как отзываются? Ты, господин, как князь Божий среди нас, как князь. Вот такого мышления высокого мира о церкви, которая живет по принципу отделения от мира. И вот такого низкого мнения языческий мир, погибающий во зле о той церкви, которая пристраивается как можно ближе к миру, как можно ближе к Содому, видя, что там сад Эдемский, там тоже можно там неплохо пожить и в родственные связи войти, в то же время какое-то обличие христианства сохранить, не боясь и не удаляясь от зла. Господь говорит, юношеских похотей убегай, не просто уходи, оглядываясь по сторонам, широко раскрыв рот на грех, с азартом рассматривая всякие гнусные рекламы, а убегай без оглядки, закрывай свои глаза. Вот принцип Авраама, принцип непорочности, как можно дальше от греха. И еще брат Валентин такую мысль подметил, говорит, Авраам, как когда Лот был выведен из среды истребления за пределы Содома, помните, ангел сказал ему какую мысль? Спасай душу твою. И он говорит, скажите, а для чего спасенному уже еще нужно спасать свою душу? Может быть, достаточно иметь уверенность во спасении, что его потерять нельзя, и жить беспечно, как Лот? Зачем спасать? Он же уже спасен, из Содома выведен. Однако, говорит, я, говорит, изучая Священное Писание, понял, что мы уже спасены, мы должны совершать свое спасение, и еще мы будем спасены. Спасение в прошлом, настоящем.

языческих, которые всегда военными походами шли против землебетон. Вот конец вот такого богословия. Как можно ближе к греху, но надо знать меры допустимого. Вовремя можно остановиться, братья и сестры, это ущербное, это все обреченное на истребление, это богословие, которое Бог не поддерживает. И действительно, вот Авраам жил по этим принципам. Он ходил перед Богом и жил как можно дальше от греха. И вот брат Валентин подметил еще такую мысль, что говорит, однажды Екатерина I решила найти себе кучера. Кто бы возил бы ее? Императорское Величество. И вот был конкурс на лучшего кучера. Там была дорога возле пропасти. И каждый кучер пытался словкачить, как можно ближе к пропасти проехать и показать, какой он ловкач. А один кучер как можно дальше от пропасти проехал? Далеко-далеко от нее. И она говорит, вот он и будет моим кучером. Вот он будет моим кучером. И говорит, вот если это человеку понравилось, так Богу тем более понравилось. Помните, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего, который удаляющийся от зла? Богу нравится, когда мы не просто не делаем грех, не вовлечены во зло, а еще как можно дальше удаляемся от зла. Как можно, как Авраам, как можно дальше от всего Содомского. Как можно дальше от всего, не положу пред очами вещи непотребной. Однажды пресвитер один входит в дом верующих, а там звонка не было, калитка открытая была, тишина, вроде дети спят. Думает, чем же это объяснить, а все-таки там семья многодетная, всегда в доме там, где дети, шум, а тут такая тишина, еще время не ночное, еще не спят. А члены церкви, все верующие, заходят так тихонечко в коридор, никого не беспокоят, проходят дальше, смотрят, дверь комнатки приоткрыта, все смотрят телевизор, а телевизор стоит под кроватью, и шторка из-под кровати открыта вот так. И он спрятан под кроватью, ну и кончается какая-то передача, шторка опять закрывается. Ну, вроде под кроватью кто смотрит? Обычно никто и не смотрит под кровать, когда в гости приходят. Ну вот нашли место. Братья и сестры, ну что это за жизнь? Ходи предо мною и будь непорочен. Будь непорочен во всех отношениях. Вот Авраам такой жизнью и жил. Братья и сестры, еще хотелось бы обратить внимание на Божье свидетельство о человеке Божьем. Да, первая глава книга Иова, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле, человек непорочный». Это первично, братья и сестры, непорочный. А потом справедливый, и богобоязненный, и удаляющийся от зла. Но все-таки на первом месте непорочный. Обратил ли ты внимание, братья и сестры? Вот, а что сатана на это сказал? А ему и сказать нечего. И вот в этом молчании сатаны, это доброе свидетельство от внешних. Это тоже доброе свидетельство от всей преисподней. Действительно сказать нечего. Идет князь мира сего, не имеет во мне ничего. Воистину непорочный. Воистину непорочный. Ты все еще тверд в непорочности. Братья и сестры, хорошее же свидетельство от жены. Когда жена о муже свидетельствует, что мой муж непорочен. Какое хорошее свидетельство, да? А вот помните, что апостол Павел в послании к Ефесянам написал о том, что «Да будет брак у всех честен и ложе непорочно». Мы не будем углубляться в эту тему. Я просто хотел напомнить его к тому, что есть тайны супружеской жизни, которые известны только мужу и жене. И если жена, зная всю тайную жизнь своего мужа, говорит о нем, что он непорочен, это самая великая оценка. Я убежден абсолютно, братья и сестры, что те жены, которые о своих мужьях не могут сказать, что ты непорочен, они не имеют права вот здесь стоять на кафедре. Не имеют права проповедовать, не имеют права в хоре петь, не имеют права благовествовать. Бог не благословит. Бог не увенчает благословением такое подвязание, если жена тебе не может сказать о своем муже, что он непорочен. А вот жена Иова могла о муже своем сказать. И Бог мог сказать, и сатане сказать нечего было. Нечего сказать. Братья и сестры, и вот мы видим, что вся война, вся борьба сосредоточена вот вокруг того, чтобы вовлечь Иова в порок какой-то. И не согрешил Иов ни в чем, и не произнес ничего неразумного о Боге. Вторая книга Царств, 22 глава, 24.

4 стих. Это молитва Давида, хвалебная песнь Давида по случаю избавления его от врагов. 24 стих. «Я был непорочен пред ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». 31 стих. «Бог непорочен путь его, чисто слово Господа щит он для всех надеющихся на него». Вот удивительно вот это вот богопознание Давида, богопознание. Бог непорочен путь его. Вот помните, когда однажды Моисей молился: «Господь, Боже, если я обрел благоволение в очах Твоих, то открой мне путь Твой. И если Ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Вот мужи Божьи, такие как Моисей, Давид и другие мужи Божьи, искали путь Божий. Искали, хотели познать, какой это путь Божий. И вот Давид получил это откровение, богопознание, что путь Божий – это путь непорочный. Он непорочен был во времена Ноя, Бог, его путь непорочен был во времена Авраама, во времена Давида, во времена Иова, братья и сестры. А сегодня путь у нашего Бога тот же? Или Бог изменился? Бог не изменился. Сегодня Бог тот же, да? И вот посмотрите, когда этот путь был угадан, понят, нащупан, открыт человеку Божьему, он вот в контексте этого откровения стал выстраивать и свою жизнь. Он старался, чтобы его путь накладывался на Божий путь, вследование за Богом непорочным. И он говорит, как главное стремление своей жизни, к чему он стремился: «Я был непорочен пред Ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне». Братья и сестры, а Давид эти слова сказал после того, когда обличил его Нафан в грехе. После того, когда Бог сказал, что не отойдет меч от дома твоего. Братья и сестры, а имел ли право Давид сказать эти слова, что я был непорочен пред ним? После того тяжкого греха, который он исповедал, и записи которого остались в 50-м псалме. А все-таки, был ли он непорочен? Вот размышляя об этом, братья и сестры, я пришел к такому убеждению, что Давид был грешен, но он был непорочен. Вот какая разница между грехом и пороком? Есть разница. Вот рука моя может быть грязная, да? Это грех. Но если у меня руки вообще нет, это порок. Все, ее уже, пока она грязная, ее можно отмыть. В глазу у меня может быть соринка, она может, ее нужно удалить. Если ее оставить, может вообще ослепнуть глаз. Вот если я без глаз, значит у меня порок. Если глаза вообще нет. А до тех пор, пока еще можно вытащить эту соринку, это тот самый грех. И вот Слово Божие говорит послание к Ефесянам, что, сейчас стих прочитаю, вот эта мысль там очень ярко проходит, разница между грехом и пороком. Послание к Ефесянам, 5 глава, 27 стих. «Чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Значит, любой грех – это пятно. Но любой грех и любое пятно можно превратить в порок. Оно может превратиться в порок. Но прежде чем оно превратится в порок, братья и сестры, прежде чем грех приобретет устойчивый навык, прежде чем человек привыкнет, приобретет злую привычку, к злой навык к греху, Бог сначала его будет обличать, как Давид был обличен Нафаном, как Саул был обличен Самуилом. И вот тут весь вопрос, как мы реагируем на Божье обличение, братья и сестры. Вот посмотрите, грех Саула и грех Давида, кто более тяжко из них согрешил? Вот я убежден, что грех Давида, он был более тяжкий, чем у Саула. Почему? Да потому что у Саула хоть был элемент жалости. «Я пожалел», говорит Давид, «пожалел». А Давид убил безжалостно, он не пожалел. У него даже элемента жалости не было к человеку. Это был более жестокий поступок. Но посмотрите, и на пути Саула, и на пути Давида встретилось обличение. И там священник Божий, и тут священник Божий. Пророки Божьи обличают во грехе. Реакция Саула: «Согрешил я, но ты почти меня перед народом». И написано: «Ухватился за одежду Самуила». И что? Порвал ее. А Давид рвет свою одежду. Он о себе разрывает одежду. Он не за Нафана схватился. А Саул не свою одежду рвет, он рвет священнические одежды, пророческие одежды рвет. Вы чувствуете, какая разница в подходе к обличению?
Вот на любой грех обязательно Господь, от Бога последует реакция. Каин, чего поникло лицо твое? А вот дальше, превратится ли этот грех в порок, зависит от нашей реакции. Зависит от нашей реакции. Вот Саул был из тех людей, которого никто и ничто остановить не могло. Никакими обличениями невозможно было его остановить, и его сердце не сокрушалось. А Давид, вы знаете, удивительный образ Давид. Он был настолько чуткий к пути Божьему, настолько был чуток к обличению. Вот мы читаем в одном из его псалмов, он пишет так: «Благодарю Бога, вразумившего меня». А как Бог его вразумлял? Помните, когда Навал грубо ответил, не пожелал накормить слуг его, он в гневе своем припоясался, вооружил своих людей и сказал: «Не останется до утра мочащегося к стене, все». Ну, правда, он не помолился, не было времени, просто гнев такой человеческий. И военным походом пошел на Навала, а вот там женщина повстречалась ему на пути. Добрая, умная женщина, боящаяся Бога. Нашла путь, слова такие, хорошие слова к сердцу его. Назвала его господином своим, назвала мужа своим безумным. Сказала, что господин мой ведет войны Господни, не обращая внимания на безумие раба твоего, мужа моего, да. И вот написано, что слушает Давид, и опускается меч его. И что он сказал? Благословен Бог, пославший тебя навстречу ко мне. Вот посмотрите, простая женщина могла остановить и вразумить Давида. Вернее, не женщина, Бог вразумил. И эта женщина потом стала его женою. И вот он был способен, Давид был способен остановиться, когда даже его простая женщина вразумила. Вы знаете, если человек Божий чуткий к обличению, простая сестра подойдет к проповеднику, к служителю, какой бы величины он ни был, какой бы духовный стаж ни имел, обличит, и он примет, если по делу обличит. А бывает так, что человека обличаешь церковным советом, а он не может остановиться. Членским собранием всем обличают человека, а он остановиться не может. Приглашают на совещание служителей, там обличают его, а он опять остановиться не может. Вот как Саул, никак не может остановиться. Как Валаам, который не останавливается и перед Богом, и перед ослицей, ничем, ничто не может остановиться. Вот что такое порок, братья и сестры. Так вот, Давид был не безгрешный, но он был непорочный, потому что как только Дух Святой обличал в грехе, как только лишь священник Божий обличал, он сразу искал пути освобождения. Сразу падал на лицо, разрывал одежды, объявлял пост, молитву, писал 50-й псалом, каялся и не стыдился исповедоваться перед Богом, поэтому в конце своей жизни имел право, и имея за собой, может быть, такие постыдные грехи исповеданные, в конце жизни имел право написать: «Я был непорочен пред ним». Непорочен. И действительно, братья и сестры, воистину Давид был непорочен, а Саул был порочен. Вы знаете, любой грех, любая привычка, если она становится устойчивой, становится приобретенным навыком уже жизненным, то это уже порок. Это уже порок. Вот я помню, в детстве мне мама так говорила: «Сынок, вот я приносил ей пятерку». Она проверяла мои контрольные работы, проверяла мой дневничок, смотрит — пятерочка. Говорит: «Сынок, а скажи, признайся мне, ты вот эту сам пятерочку заработал или списал контрольную работу?» «Ну, говорю, списал». Говорит: «Сынок, вот мне больше устроит твоя добросовестная троечка, чем списанная пятерочка. Давай с тобой договоримся, что ты лучше мне будешь троечки приносить добросовестно, но ни у кого никогда не списывай, чем ты будешь приносить несписанные пятерочки». Я тогда, ну, так я и старался учиться, чтобы приносить ей добросовестные троечки. Ну, не всегда троечки, иногда и получше были оценки. Но я сейчас понимаю, что мама заботилась о том, чтобы не приобрелся с детской, со школьной скамьи этот порок за чужой счет жить. Быть как поплывок всегда на поверхности, всегда хорошо, но не за свой счет, не своим трудом, не своим старанием, трудолюбием, а все где-то за счет кого-то. Это может быть маленький недостаток, который превратится в устойчивый порок, а это уже страшно. Братья и сестры, это к тому, что любое пятно становится пороком. Так вот, какие были принципы непорочности Давида? 100-й псалом, давайте откроем, посмотрим. Это удивительный псалом.
Вот здесь Давид делится своим богословием, пониманием принципов непорочности. Со второго стиха. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне, ибо кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Братья и сестры, вот чувствуете, главная тема – это путь непорочности. Удивительный псалом. «Буду размышлять о пути непорочности посреди дома моего». В собрании святых, может быть, мы и размышляем о Господе, о пути непорочности, а вот дома, когда нас окружают бытовые проблемы, интересы прибыли, проблема воспитания детей и все трудности будничной жизни. Вот у Давида был такой навык посреди дома своего, в обычной семейной домашней обстановке, размышлять о путях непорочности. То есть просчитывал вперед ситуации различные, какие могут встретиться, и он планировал не грешить. Любой ценой, но не грешить. Братья и сестры, а если у нас такие позиции жизненные? Вот Богу нравится, когда мы такие позиции занимаем. Мы еще не знаем, что нас в будущем встретит впереди, какие завтрашние дни. Но как бы узок путь ни был, какие бы недостатки в материальной жизни ни встретились, не грешить. Прежде всего, любой ценой не грешить. Вот Давид об этом размышлял. И он эти позиции духовные занимал. И когда он встречался с клевещущим языком или наговорщиком на ухо, знаете, слова наговорщика как лакомство, которое входит в чрево, он уже имел по отношению к этим людям определенную позицию. Клевещущего на ближнего своего, что он сказал? «Изгоню». Да еще никто ему не клевещет, еще никакого наушника нет. Но он же заранее занимает четкую позицию. На моем пути, когда я встречусь с наушником, отмежуюсь от него основательно. Не найдет он места в сердце моем. Не буду пользоваться этими ябедниками, доносчиками, кляузниками. И он занимает четкую позицию. Кто прибудет при мне? Тот, кто ходит путем непорочности. Ко мне подходит однажды одна сестра после собрания и говорит: «Брат, побеседуйте с моей мамой». Я говорю: «А в чем дело?» «Ой, вы знаете, моя мама любит по телефону обсуждать церковный вопрос с сестрами. Она так ревнует за дело Божье, так переживает за дело Божье, что всегда по телефону церковный вопрос обсуждает с сестрами». Я говорю: «Мам, ну нельзя, это же церковная тайна, ну нельзя эти вопросы обсуждать». Она мне говорит: «Ты либералка, ничего не понимаешь. Не переживаешь о деле Божьем». И в конце каждого месяца нам приходят на $100 телефонные счета. А я говорю, я так подумал, что одним словом, через несколько дней была возможность повстречаться с этой мамой, побеседовать с ней. И о других вопросах, и об этом вопросе. Я говорю: «Сестра, а вот не являемся ли мы косвенными предателями дела Божьего, когда позволяем себе по телефону обсуждать церковные вопросы? Ведь же это внутренняя жизнь церкви. Какие-то вопросы внутрицерковные обсуждать, проблемы, переживания, они могут быть в каждой церкви. Но кто дал право быть вот таким вот негласным осведомителем по телефону? Все наши контроли могут, на контроле быть наши телефоны. Это мы не сомневаемся, мы знаем, что московский телефон в компьютере, в памяти его удерживается. Все телефоны разговоры в течение полгода, все телефоны. А поставить на контроль 20-30 телефонов активных братьев и сестер, это для внешних ничего не представляет сложность, и вся внутренняя жизнь как на ладошке. Говорю: вот вы должны изменить свое отношение. Все-таки, если какие-то вопросы есть, нужно в молитве, в тайне встретиться, но ни в коем случае не по телефону. И я был рад, что сестра это приняла и искренне покаялась перед Богом. Братья и сестры, а между прочим, это мелочь, это не мелочь. Это один из элементов непорочности. Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к тому, что не положу пред очами моими вещи непотребные? Вот непотребные вещи. Мы не сомневаемся, что телевизор – это вещь непотребная. Не сомневаемся в этом. Или сомневаемся? Нет, не сомневаемся, слава Богу.
Но вот вы знаете, когда мы приходим в общины регистрированные, они в этом сомневаются. Они не могут с нами никак согласиться, что-то вещь непотребная. И помню, как-то одна семья делится с нами переживаниями. Старые члены церкви. Муж у нее был неверующий, она уже 30 лет член церкви. И вот недавно муж покаялся, пьянствовал. Она молилась долгое время о том, чтобы муж пришел в себя, прекратил пьянствовать. И однажды Дух Святой посетил сердце мужа, покаялся, прекратил пьянствовать. Господь освободил от этого порока. Принял крещение в центральное общение в Малолузовском переулке. Потом его сделали там старостой, то есть ответственным за хозяйственную часть. И однажды, говорит, приходит мой муж домой и говорит: «Мать, а пить-то, оказывается, можно». «Откуда ты знаешь? Мне пресвитера сказали, пей, ну не упивайся». И они, говорит, так иногда стопочкой не брезгуют там в пресвитерской. «Как так?» И мне, говорит, ужас охватил. «Я же знаю, что такое для моего Анатолия немножко. Это если немножко, то это уже все». Я, говорит, ночь не сплю. Я ищу места Священного Писания, как бы его убедить в этом. Он спит, а я не сплю. Мне не спится, думаю, надо его вразумить. Как же так? Нашла. 3 часа ночи, бужу его: «Анатолий, вставай, чего?» «Нашла, чего нашла? Сейчас прочитаю, вставай и одевайся. Слово Божие я сейчас прочитаю тебе». Одевается, она ему читает. Вот слушай, что написано: «Сие творите только тогда, когда будете пить в мое воспоминание. Только, и никакой стопочки, ни по какому другому поводу жизни. Только». Понял? Теперь давай помолимся. Помолились и легли спать. Ну, жена была довольна, что донесла мысли, Слово Божие до сердца, мысль о трезвости, мысль о непорочности до своего мужа. Ушел он утром на работу, приходит вечером домой и говорит: «Мать, слушай, а оказывается, в греческом подлиннике такого слова «только» нет. Откуда ты знаешь? А мне пресвитера сказали. Это только в синодальном переводе слово «только». Ужас охватил, говорит, опять душу мою. Опять пресвитера. В греческом подлиннике такого слова нет. Тогда, говорит, я ему сказала: «Знаешь что, милый, видать, Бог, зная русский пьянствующий народ, решил для русского народа написать слово «только». У греков, наверное, таких проблем нет. Давай будем верующими по русской Библии, синодальной. Оставим греков. Может быть, и у грекам это и не нужно. Но раз Дух Святой смотрел для русского народа слово «только», так и будем жить. Наверное, у русского народа особая проблема в этом вопросе есть». И вот так вот, знаете, успокоились. Слава Богу, жена спасла мужа. А потом Бог спас эту семью, вывел из этой, вот знаете, заблуждения, этой сети. Вот буду размышлять о непорочности посреди дома моего. Буду размышлять о пути непорочности. И именно, братья и сестры, думаю, основные экзамены на непорочность мы должны дома сдать. Не в собрании. Хотя и в собрании нужно не бесчинствовать, и отдавать честь и проповедующим, и служителям, и быть покорными. Но все-таки, думаю, основные духовные экзамены все-таки в семье, все-таки в доме своем. Вот я помню один такой эпизод из жизни. Однажды у нас меняли счетчики в подъезде. Меняли счетчики. Звонок в квартиру. Открываю дверь. Электрик говорит мне: «Вы знаете, я вот сейчас меняю счетчик, я могу сделать так, чтобы счетчик крутился в 2 раза медленнее. Это будет стоить столько-то. 5 минут жду вашего ответа». Понятно, да, о чем речь идет? Что-то он там может смастерить, что, я уже не знаю, но в 2 раза медленнее будет крутиться счетчик. У меня мысль одна появилась, думаю, надо испытать свою жену. Иду к ней. Говорю: «Наташенька, вот нам счетчик предлагает поменять, чтобы счетчик крутился в 2 раза медленнее. Ты что думаешь на этот счет? Может быть, какие твои мысли на этот счет?» Ну, я это говорил с умыслом, испытываю. Для меня было важно, как мыслит жена по этим вопросам. Она говорит: что ты? Говорит, церковь написано, будет судить мир. И ты представляешь себе, этот электрик увидит нас в церкви и скажет: что ты судишь меня? Ты что, не помнишь, когда мы вам счетчик поменяли, ты мне взятку заплатил? И ты еще судишь мир? Какое ты имеешь право судить меня? Говорит, ни в коем случае. И мне так было приятно на душе, что у нас одинаковые мысли в этом вопросе. Я вышел к этому электрику и говорю: «Знаете, у меня есть единственная просьба к вам. Сделайте так, чтобы счетчик в 2 раза быстрее не крутился. Пусть он крутится так, как он должен крутиться. Вот этого достаточно». Братья и сестры, сколько таких моментов. Кажется, мелочь, но нет, это не мелочь. Бог обращает на все внимание. На наши прибытки,
на наши услуги, которые мы продаем, на нашу халтуру, которую мы часто делаем, думаем, что Бог не замечает. Я абсолютно уверен, что вот эти 8 часов, которые человек проводит на работе, это не потерянное время. Это часть нашего служения Богу, эти 8 часов. Некоторые тяготятся работать, думают, ну зачем работать, надо Богу служить. Я абсолютно убежден, что время, которое мы уделяем работе, это часть нашего служения, только в этом мире. Это наше служение. Бог послал человеку труд, чтобы он трудился. Это не потерянное время. Время, где мы являемся светом для мира. Или, наоборот, являем не свет миру, а что-то обратное. Вот мне пришлось встретиться как-то в поезде с одним человеком. Ехали мы с ним 1,5 суток из Кишинева в Москву, в купе в одном. И вот знаете, когда я с ним пытался о Господе побеседовать, не получается. Не принимает. Я говорю, ну кто вас так разочаровал, Господи? Ну кто вас так огорчил? Может быть, на вашем пути какой-нибудь верующий встретился? Говорит, да, да, говорит, был один баптист. Я был начальником, а он мне был среди подчиненных. И его фамилия соответствует ему самому, а фамилия его Негодяев. Знаете, мое сердце сразу сжалось. Что-то тут уже сейчас будет такое негативное. И он мне рассказывает. Вот, говорит, был электрик. Толковый, говорит, мужик. Но, говорит, ленивый страшно. И его работу делали другие часто. А он все, говорит, мечтал, как бы облегчить труд человека. Он, говорит, все мечтал, как бы облегчить. А в это время, когда он мечтал, говорит, другие трудились. А у него же семья многодетная. И пособие платим, и зарплату платим, и уволить с работы не могу. И вот так, говорит, всю жизнь. Вот так не работал, а мучились мы с ним. И вы знаете, я так подумал, как жалко, как горько. Я так думаю, Господи, как жалко за этого нашего брата Негодяева, что он такой след оставил в сердце этого человека. Не светом был, а тьмой был. И этот человек уже на пенсии, уже седая голова и старость. А вот так вот один человек повстречался, знаете, вот буду ходить в непорочность, буду ходить в непорочности посреди дома моего. Я помню, однажды пришлось быть в одной деревне и наблюдать, как верующие торгуют огурцами. С вечера собрали со своих грядок мешков 20 огурцов, и не в мешки, а в бочки с водою. Я говорю, а чего с бочки с водою? Может быть, сразу в мешки? Говорит, нет, говорит, за ночь они должны отмокнуть. Если 100 килограмм огурцов в бочке с водой постоят, будет 120 килограмм утром. Водичкой-то напитаются, да тяжелее станут, да? А потом утром на рынок. Уже не 100 килограмм, а 120 килограмм. 20 килограмм водички продать можно, да? Ну, никто ни за руку не возьмет, продадут, выручку получат. Братья и сестры, а разве Бог не высчитывает все это? Неужели эти прибытки не для дрявого кошелька? Разве Бог не смотрит? Разве перед Богом Бог не сказал, что мерзость для Него, гири неверные, вес неверный? Разве это не мерзость перед Богом? И Бог видит, какие мы услуги продаем, сколько за это получаем, какого качества работу делаем, являемся ли мы светом в этом мире, братья и сестры. Мы народ особенный, Давид, вот почему говорит, буду размышлять о непорочности посреди дома моего, буду ходить в непорочности моего сердца. Братья и сестры, вот если бы Бог положил нам на сердце почаще размышлять о наших путях, и не тогда размышлять, когда мы встретились с бедой, в растерянности, что дальше делать, а наперед планировать. Господи, если и встретится узкий путь, трудные обстоятельства, какие-то финансовые потери или трудные взаимоотношения с ближним, я, Господи, на компромисс с совестью не пойду, лишь бы сохранить добрую совесть. И Бог высоко, братья и сестры, это оценивает в нашей жизни. Я бы хотел бы это слово закончить словами, написанными Псалом 14. Это тоже богословие Давида, а не порочность. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». А вот дальше идет теоретическое обоснование, что означает в жизни Давида ходить непорочно. Вот дальше он объясняет, как бы объясняет эту мысль более глубже. И перечисляет принципы непорочности. Первое. Это делает правду, говорит истину в сердце своем, не клевещет языком на ближнего своего, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего и так далее. Это все принципы непорочности, братья и сестры. И вот еще в 18-м псалме он тоже об этом пишет, Давид.
с 13 стиха. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Братья и сестры, вот тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот для чего нам нужно быть непорочными. Вот еще от чего? От развращения. Развращение. Может, братья и сестры, эта проблема нас не касается? Может быть, мы не подвержены вот этим искушениям развращения? Может быть, это вообще тема не для нас, здесь находящихся? Может быть, это проблема для тех, кто там по ту сторону, в мире всем находится? А? Нет, а все-таки это нас касается, братья и сестры. Ну, в принципе, это везде может, эти сети развращений быть и в деревне, в глухой, но все-таки во времена Давида у него было такое переживание. Как сохранить себя от этих сетей развращения? Сердце свое, чтобы не развратилось. И он говорит принципы непорочности. Это «от тайных моих очисти меня». Это постоянный процесс очищения. Каждый день, как в нашем организме почки, нас организм очищают каждый день, работают в нашем организме на очищение, так же и у нас вот должна быть потребность очищаться и освещаться каждый день. А дальше «да будут слова мои, уст моих и помышления сердца благоугодны». Вот это согласие между мыслями и словами. Вот так бывает, помню я в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, задумаюсь, а папа ко мне подходит, отец, и говорит: «Сыночек, а о чем ты думаешь?» «Да ладно, пап, чего?» «Нет-нет, ты все-таки поделись со мной, о чем ты сейчас думаешь, о чем ты сейчас задумался?» «Говорю, а что тебе так интересно?» Он говорит: «Вот если ты о чистом думаешь, тебе, говорит, будет легко со мной поделиться, а если не о добром, а если какая-то развращенная мысль сейчас к тебе пришла, похотливая, ты должен остановиться в этом». И вот он часто подходил, когда мы о чем-то задумывались, грезы какие-то, период, знаете, уже молодежный. «Сынок, о чем ты думаешь? О чем ты размышляешь?» «Да ладно, пап, я что, маленький, что ли, что перед тобой отчитываться?» «Нет-нет, сынок, все-таки ты скажи, о чем ты думаешь?» Братья и сестры, и вот думаю, как хорошо, когда мы думаем так, как думал Давид. «От мыслей моих не отступают уста мои». Когда любую мысль можно проговорить вслух, и не стыдно. Нет, у нас могут быть, конечно, личные тайны. Но во всех наших тайнах, помыслов, не должно быть постыдной тайны перед Богом. Бог смотрит все мысли наши, движения наши, мысли Он знает, да? И перед Богом нет тайного, ничего сокровенного. И когда мы перед Богом, как открытая книга, там ничего не должно быть в нас постыдного. И когда наши мысли и наши уста в согласии действуют, вот это залог, что человек сохранит себя от развращения. А еще, братья и сестры, вы знаете, вот есть такие вот предпосылки, вот такие предпосылки к развращению. Это блуждающий взгляд, это сонливость и пресыщение. Вот эти три предпосылки к развращению. Если человек не дисциплинирует свои глаза, смотрит, куда попало, смотрит, не дисциплинирует себя, то это уже не принцип непорочности. Вот духовный человек, он должен дисциплинировать свой взгляд, не смотреть туда, где гнусно, не смотреть на то, что мерзко, что Богу противно, не иметь блуждающего взгляда. Помните, как Иов говорил: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять то, о чем не нужно помышлять». Завет положил. То есть дисциплина взгляда. Не смотреть на то, что не положено. В магазинах, в ларьках, в переходах метро, в киосках, на журнальных полках, в средствах массовой информации. Не смотреть. Иметь дисциплинированный взгляд, чистый взгляд. Если взгляд некуда повернуть, кругом грех, ну посмотри на небо. Небо всегда чисто. Хотя бы голову подними на небо, если на земле все порочно. Или закрой глаза, молись перед Богом, но положи в завет с очами своими. А потом еще написано в книге притчи о том, что сонливый человек и пресыщающийся обеднеет. И как результат этого глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Вот посмотрите, пресыщающийся и сонливый человек, он духовно обеднеет, обязательно обеднеет. Когда человек
спит сколько хочет, ест сколько хочет, не имеет потребности в посте, чтобы обуздывать свое тело, накладывать ограничения на свое тело. Это предпосылки к нецеломудренной жизни, когда плод тучнеет, а дух все худеет и худеет. И получается плоть, как те тучные коровы египетские, которые увидел Иосиф во сне, которые выходили и поглотили тощих. Помните? Или наоборот. Так вот, Господь говорит о том, что должна быть у нас дисциплина. Вот апостол Павел говорит: я смиряю, порабощаю тело мое. Вот нигде не написано, что мы обязаны поститься, но я не представляю себе, братья и сестры, как человек может достигнуть вечности без поста, не имея святой потребности в посте и в молитве, не ограничивая и не обуздывая свое тело с похотями и страстями. Мы все одинаковые. Мы все одинаково подвержены, склонны к этой группе риска. И если наш дух не сильнее нашей плоти, если дух не имеет вот этого преимущественно царского, священнического положения в личности, то обязательно человек попадает в эту группу риска и попадает в эти сети развращения. И вот Давид говорит, что «о тайных моих очисти меня, и тогда я буду чист и непорочен, и чист от великого развращения». Пусть Господь вот эти мысли, братья и сестры, положит нам на сердце. Хотелось бы напомнить еще одно обетование, которое Господь оставил для непорочных. Книга Иова, 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Господь знает дни непорочных». Братья и сестры, и Бог будет нам покровительствовать, и слышать наши молитвы, и отвечать на наши молитвы, если вот в сердце свое положим вот эту вот мысль: «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей». И мы благодарим Бога, что сегодня, в юбилейный год, мы можем вспоминать и историю братства, и 40 лет пройденного пути, когда этот путь непорочности был найден, когда жертвенники были восстановлены, принципы непорочного служения Богу были восстановлены, когда за 40 лет рукополагались служители нашими старшими братьями не по заказу внешних, не по заказу уполномоченных, подбирались не такие, которые были лояльны бы к отношению к внешним, которые заигрывали с внешними, находили бы с ними общие, со спецслужбами, а когда были восстановлены этот божественный принцип, что епископ должен прежде всего быть непорочен, когда избирались такие служители, которые самые непорочные в церкви, самые верные, самые принципиально чистые, знающие Слово Божие, то мы благодарим Бога за то, что этот путь непорочности, он был найден. И к этому пути нас зовут сегодня, потому что ничего не чистое, и никто скверный, братья и сестры, туда не войдет. Пусть Господь нас утвердит на этом пути непорочности, до как последнего дыхания нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.

Благодарю, что был со мной, когда я столько ошибалась и жизнью, данною тобой, своим умом распоряжалась. А там, где ты давал тропе идти сквозь скорби и страдания, шла, облегчая путь себе, грехи творя в непонимании. Против тебя, что было сил, гребло заблудшее сознание, но как же милостив ты был, что не исторг меня из длани. Напротив, ревность не учил, со мной идя через пустыню, больное я собой лечил и растворял мою гордыню. Благодарю, что вел любя, шлифуя сердце, дух и душу, чтоб я смогла понять тебя и захотеть твой голос слушать. Но знаю, слов на свете нет, чтоб объяснить любовь без меры. Благодарю, что столько лет во мне с терпением множил веру.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Однажды Пеннер из Mountain Lake посетил девушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. Его брат, миссионер Уиби, пользовался большим уважением в Генеральной конференции меннонитов. И его он попросил добиться для девушек бесплатного места обучения в колледже Вифиль в штате Ньютоне, Канзас. Такую возможность это учебное заведение предоставляло детям миссионеров. Но хотя Мия, Анна и Зузи не были детьми миссионеров, они многое перенесли за дело Господа и в США жили без семьи, аргументировал Пеннер. Доктор Кливер, 6 лет проработавший миссионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. Он согласился с таким предложением и пригласил подруг в Ньютон. Пеннер сам взялся доставить их туда. Это действительно была хорошая новость. Опять Бог помог своим детям. И против его планов возразить было нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали подруги свои вещи и поехали в Ньютон. Здесь их со всей любезностью встретил сам президент. Он отвел девушкам 2 комнаты в студенческом общежитии. Сказал, что все заботы по их проживанию в колледже берет на себя учебное заведение. И в типично американской манере организовал поездку новых студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и округи с докладами. При этом опять же собирались пожертвования, вещи или деньги. Некая госпожа Энс вызвалась каждый четверг давать им курицу, фунт мяса и немного сыра. Другие же шили одеяла и подушки, заботились о том, чтобы беженки ничем не отличались от других девушек колледжа. Их регулярно приглашали местные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, которые сами в 20-е годы бежали из России. Поэтому поговорить было о чем. Затем начались занятия. Для 3 россиянок начало было очень трудным. Занятия велись на английском языке, им еще мало доступном. Особенно тяжело пришлось Мии. Все, что делала, хотела делать хорошо, а это приходит не сразу. В общем, девушки много времени отдавали изучению языка. По окончании 1-го учебного года они смогли удовлетворительно сдать экзамены почти по всем предметам. В начале летних каникул семья пастора Энса из Ньютона предложила им поехать с ними в отпуск в Колорадо. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естественно, студентки с удовольствием согласились. Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что по соседству с ними остановилась госпожа Регер. Они знали эту деятельную женщину по их первой поездке по американским меннонитским общинам. Госпожа Рейгер вела здесь женский кружок и вообще была активна в жизни местной церковной общины. За дни каникул они подружились. Ежедневно ходили на длительные прогулки в лес, и у них было о чем поговорить. Госпожа Рейгер часто рассказывала им о недавно умершем муже. Казалось, этим она хотела извлечь в себе боль утраты. К концу отпуска она предложила девушкам переехать к ней. «У меня большой дом, и я живу в нем одна. Если вы переедете ко мне, мне будет не так грустно, а у вас будет жилье получше общежития», — сказала она. «Еще бы! Это было бы просто здорово!» Они тотчас согласились с этим предложением. И как только вернулись в Ньютон, тут же переехали в новое жилье. Это был славный дом. Студентки распределили работу по домашнему хозяйству, при этом Мия взялась готовить. Да и в остальном они старались помогать госпоже Регер,
как только могли. Она вела не только женский кружок, но и активно работала в организации помощи. Каждую неделю паковала посылки с одеждой для России. Мия узнала от своего брата, что ее родители с Кэти и Гансом живут сейчас в Саратове, на Волге. И она, как только могла, старалась выслать им посылку. Частенько госпожа Рикер давала ей пару долларов, помогая таким образом. Колледж находился примерно в 2 километрах от их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Рикер купила им старенький автомобиль, которым управляла Мия, так как лишь она одна отважилась получить водительские права. Каждое утро теперь можно было видеть, как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле проезжали по улочкам города. Второй год в колледже, несмотря на тяжелое экономическое положение, был для подруг незабываемым событием в их студенческой жизни. Теперь они довольно хорошо владели английским языком. Учеба не доставляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 4-летнюю программу осилить за 3 года. Эта идея пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдербранд, вынужден был покинуть Германию и перебраться в Парагвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она закончит учебу, и ей нужно было спешить. А так как она боялась не справиться с дополнительной программой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась ускорить.

Палыча произнес речь на тему «Важное ставь на первый план». Никогда не забудет Мия эту проповедь. Эти слова стали девизом ее жизни. А в жизни Мии предвиделись большие изменения. Она приехала в США как студентка и теперь закончила учебу. Оставаться в Штатах ей было нельзя. Зузи пригласила ее поехать в Парагвай. Но что ей было там делать? Целыми днями после окончания колледжа ей не давала покоя мысль, что же в настоящий момент для нее важнее? Каков план Бога по отношению к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба ее дяди Корнея Реймера, который, поддавшись уговорам жены, вернулся из Канады на Кубань, была для нее живым примером. Бедный дядя, что только ему не обещали в советском посольстве как возвращенцу. Но когда он вернулся на родину, его арестовали. Судьба этого человека была ужасной. Нет, в Советский Союз Мия вернуться не могла. Да и не хотела. Но куда? Канада и США беженцев не принимали. Вновь и вновь она обращалась к Богу. Ведь до сих пор Он находился у руля ее жизни. Неспособная найти осмысленный путь жизни, она решила предать все в руки Божьи, а до этого попрощаться с братом и сестрой в Канаде. «Если ничего иного не найдется, то я поеду с тобой в Парагвай», сказала она подруге, очень обрадовав ее этим. Зузи тоже собиралась в Канаду, желая познакомиться с матерью и родными ее жениха Петра Гильдебранда. Госпожа Регер пообещала девушкам поехать с ними в Канаду на машине. Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и госпожи Регер, в эту поездку отправилась мачеха последней, мама Фот, и ее сын Уальтер. Но на канадской границе поездка дальше стала вдруг невозможной. Во всяком случае, для Мии и ее подруги. Канадские пограничники потребовали заграничные паспорта, которых у девушек без гражданства вообще не было. И на американской стороне тоже задавали много неприятных вопросов, так как учебу они уже закончили и должны были вскоре оставить страну. В пограничном городке госпожа Рейкер сняла у семьи местных баптистов маленькую квартиру, где Мия и Зузи оказались запертыми на 3 недели. А сама госпожа Рейкер поехала в Канаду, чтобы сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и брат Давид вскоре приехали в этот пограничный городок. В воскресенье все посетили местную баптистскую церковь. Так стало известным положение подруг. Некий миссионер Бур решился помочь девушкам и поехал с ними в пограничный город Эмерсон, чтобы еще раз поговорить с пограничными служащими. В это время верующие в Нехе, где остановились подруги, молились об этом деле. Служащий на пограничном пункте был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их историю, весело посмотрел на девушек и с типичной американской улыбкой сказал: «У меня для вас, уважаемые дамы, хорошая весть». А весть была действительно хорошей. Весной 1934 года американское правительство издало новый указ, который давал возможность людям без гражданства, жившим в США, подать прошение о присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражданами США?» – спросил служащий со все той же американской улыбкой на лице. «Ничего большего, чем это!» – быстро ответила Мия. При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в Парагвай одна. А Мия получила американское гражданство и осталась в США. Госпожа Регер, вернувшись после 3-недельного отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенчальное платье и туфли –

Затем госпожа Рекер и Мия проводили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подругой, с которой Мия прошла большой и тяжелый отрезок жизненного пути. «Передай привет Петру!» — крикнула она Зузи, когда поезд тронулся, набирая скорость. Вместе с госпожой Рекер Мия вернулась в Ньютон. Осенью 1934 года госпожа Рекер собиралась выйти замуж, поэтому работы у нее было не в проворот. А Мия подала документы в 4-й по величине американский университет в Миннеаполисе на магистерский курс по языкознанию. Она решилась на этот шаг после долгих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учителями из Ньютона. Госпожа Рекер пообещала ей достать деньги в оплату годичного курса обучения, примерно $100. Об остальном же ей предстояло позаботиться самой. Конечно, такой шаг был большим риском. Мия – застенчивая девушка с Кубани. И вдруг на магистерском курсе в университете. Одна в большом городе без друзей и знакомых. Уже эта мысль тревожила сердце Мии. Но шанс ей представлялся, а Бог, ее верный проводник в жизни, казалось, сам направлял все в нужном направлении. И Мия решилась на этот шаг. Она сдала документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у которого они жили 2 месяца после прибытия в Америку, встретил ее на вокзале и отвез на квартиру к одной французской семье, которая согласилась сдать ей комнату. Члены этой семьи были католиками, но очень милыми людьми. Мии не доставляло лишь духовного общения с ними. К тому же квартира находилась далеко от университета и казалась довольно холодной. Но Мия научилась быть довольной в жизни тем, что имела. Вскоре она познакомилась с 2 меннонитскими учительницами – Лидией и Кэти Пегер. Очень гостеприимные, они предоставили в распоряжение Мии свой дом. Теперь у нее было место, где за борщом и домашними булочками она могла чувствовать себя как дома. Вместе эти 3 незамужние женщины предпринимали очень многое. Прежде всего, посещали первую баптистскую церковь Миннеаполиса, в которой Мия многому научилась. И в учебе все шло хорошо. Мия решила не начинать сразу с магистерского курса, а вначале закончить курс бакалавра. В течение 1-го года она успешно завершила этот курс. Весной 1935 года Мия одна из 1500 студентов закончила свою учебу. Госпожа Рекер приехала в Миннеаполис на выпускное торжество. Затем она пригласила Мию провести вместе с ней летние каникулы в Канаде. Это было прекрасное лето. Впервые за долгие годы Мия вновь смогла войти в дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы Мия чувствовала себя у них хорошо. И все это, несмотря на бедственное положение семей. Мия наслаждалась временным пребыванием в кругу семьи. Она часто рассматривала семейные фотографии, которые ее брат и сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смогли взять с собой в Канаду. Часто они молились за родных, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об этом не говорил, иначе не мог бы учиться в медицинском институте Саратова. О действительном положении семьи в России можно было лишь догадываться. «Поверь мне, Анна, они действительно не могут писать правду. Если они осмелятся на это, то повредят нашему и так слабому контакту», — поучала Мия сестру, которая жаловалась ей, что отец пишет совсем мало и расплывчато. «Ты все это знаешь, ты же сама находилась в гуще тех событий. Жаль только,
что мы сами бедны и не можем им особенно помочь», сказала она Мии. А то, что ни Анна, ни Давид не имели средств для помощи родителей, Мии вскоре стало ясно. «Я должна им помочь», — решила она про себя. Это решение было для нее бесповоротным, как и все, чему она в жизни придавала особое значение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Для каждого человека является естественным приобретать знания, и потому Библия поощряет просвещение. Но наше знание ничего не стоит, если у нас нет страха Господня, а точнее, глубокого сознания, что мы Божие творение. Скромный, смиренный крестьянин, открывший сердце Богу, стоит несравненно выше великого ученого, который изучает сокрытые силы материи, звезды на небе, а нужду своей души не знает. Кто познал самого себя, познал свое ничтожество, тот не будет обольщать себя человеческой лестью. Если человек обладает всеми знаниями мира, но не творит воли Божией и отвергает Божий план спасения, он навеки погибнет. Знание никого не спасает и спасти не может, хотя оно и полезно, и необходимо для земной жизни. Знание очень мало значит или совсем ничего не значит, если человек не интересуется проблемами своей души.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Одна из характерных черт подлинного христианства заключается в том, что оно сверхъестественно. И если мы хотим узнать, каким оно должно быть, то лучше всего обратиться к начальному периоду его истории. Об этом мы можем прочесть в книге «Деяния». Здесь вы увидите подлинное христианство в его первоначальном виде, и что характерно для него, это то, что оно сверхъестественно. Поэтому давайте посмотрим на его начало. Церковь Христова родилась в день Пятидесятницы, и первое, что мы здесь обнаружим, это то, что ее рождение сопровождается сверхъестественными явлениями. Во-первых, дом, в котором собрались первые последователи Христа, а их было 120, внезапно наполнился невероятным шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Во-вторых, появились как бы огненные языки, почившие по одному на каждом из них. И в-третьих, все они стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, в сопровождении этих сверхъестественных явлений начала свое существование церковь. И если мы проследим историю церкви по книге Деяния, то обнаружим, что ее существование – это сплошное чудо. На каждой странице этой книги мы видим чудеса, одно за другим, вплоть до самой последней страницы. О чем говорит современному христианству история первоапостольской церкви? Одни считают, что мы не должны ожидать подобных сверхъестественных явлений, что у нас уже есть, мол, полная Библия, и что Бог не совершает больше чудес. Среди верующих, которые придерживаются таких понятий о христианстве, действительно мало что происходит. Как Христос сказал, «По вере вашей да будет вам». Но, дорогие мои, я не так понимаю Библию. Нигде в Слове Божьем не сказано, что со временем христианство перестанет быть сверхъестественным. Место, в котором написано о начале церкви, о ее рождении, говорит мне как раз обратное. Согласно намерениям Божьим, церковь всегда была и продолжает быть чем-то необычным. Ее можно сравнить с овечкой, окруженной волками. Чудо ее существования мы видим в том, что волки, как бы они ни старались и как бы они ни желали этого, не могут поглотить ее. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Она сверхъестественна. Если ее Создатель Бог, то иначе и быть не может. Она должна быть сверхъестественной, если только она в союзе со своим главой Иисусом Христом. Причем это место, написанное сразу после повествования об излиянии Духа Святого, после того, как родилась церковь. Я читаю стихи с 5 по 13 из 2 главы книги «Деяния». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медиане, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» А иные, насмехаясь, говорили: «Они напили сладкого вина». Дорогие мои, здесь мы стоим у самого истока существования церкви. И мы хорошо сделаем, проверив самих себя тем, что мы здесь видим и слышим. Однако это не значит, что мы должны воспроизвести то, что здесь произошло. Нет, это невозможно. То, что произошло здесь, было делом рук Божьих, а Бог оригинален, Он не делает копии. Люди, да, они на это способны, но не Бог. Нет, от нас не требуется повторить то, что здесь произошло, но это часть истории дана для того, чтобы мы извлекли из нее лежащее в основании происшествие. Иначе говоря, что хочет сказать нам автор этой книги, Дух Святой? Указывая на происшедшее, он хочет показать нам, что Церковь Христова, Церковь, исполненная Духом Святым, всегда даст знать о себе. Такую Церковь скрыть невозможно. Это живой организм, свет мира, град Божий, стоящий наверху горы, который не может укрыться, как сказал Иисус Христос. Вы заметили, когда новорожденная Церковь исполнилась Духом Святым, весь город узнал об этом. Шум как бы от несущегося сильного ветра был услышан всеми находившимися в Иерусалиме. Там было не менее миллиона человек, и сказано, что в этот праздничный день собрались люди из всякого народа под небесами, то есть из всех народов, известного в то время мира. Когда сделался этот шум, собрался народ? В буквальном смысле, повторится ли когда-нибудь что-то подобное или нет? Мы, конечно, не можем сказать. По всей вероятности, что нет. По крайней мере, в течение последних почти 2000 лет ничего подобного не наблюдалось. Однако не в этом суть. Важно, что это было и что это было с неба. Внезапно сделался шум с неба, сказано во втором стихе. Бог всегда даст знать о церкви, о людях, исполненных Духа Святого, тем или иным путем. В данном случае шумом, как бы от несущегося сильного ветра. Весь Иерусалим услышал и пришел в смятение. Знает ли наш город, дорогие друзья, город, в котором мы живем, что в этой местности есть живая, свидетельствующая, исполненная Духом Святым Церковь? Производит ли она хоть какое-то впечатление на наш город? Знают ли люди, что среди них есть нечто необычное, необъяснимое, непонятное для них, но в то же время заставляющее их подумать и задать вопрос, что это значит? Если ничего подобного нет, если люди не замечают нас, если мы не производим на них никакого впечатления, если наш образ жизни не вызывает у них никаких вопросов, тогда я боюсь, что мы подобны свече, поставленной под сосуд. Какое было первое впечатление, произведенное первоапостольской церковью на город, в котором она находилась? Как реагировал Иерусалим? В 6 стихе мы читаем, когда сделался этот шум, то есть как бы от несущегося сильного ветра, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись, и дивились, говоря между собою, «Сие говорящие, не все ли галилеяне?» Что привело их в смятение? Отчего они изумились и дивились? Может быть, причиной был шум, подобный ураганному ветру? Нет, шум привлек народ к дому, из которого он доносился. Но не это смутило и удивило людей. Они были поражены

святым. Но кто-нибудь спросит, почему ничего подобного не происходит в наши дни? Можно указать на две причины. Во-первых, это было чудо, которое решил совершить Бог в то время, в конкретной ситуации. Это событие имело определенную цель тогда, и эта цель была достигнута. Но почему бы Богу не повторить подобного феномена? Возможно, это послужило бы достижению той же самой цели, как и тогда. И вот здесь, дорогие мои, мы допускаем ошибку. Нам кажется, что это могло быть так, но Божьи мысли не наши мысли, не наши пути, пути Его. Но как небо выше земли, так пути Божьи выше путей наших. Бог совершает то, что Ему угодно. Мы не смеем Ему подсказывать или, еще хуже, диктовать. Он поступает, как Ему угодно, и Он не нуждается в наших советах. От нас требуется единственное, чтобы мы были исполнены Духа Святого. И это приводит меня ко второй причине, указывающей на то, почему среди нас не наблюдается проявление сверхъестественного, как это было тогда. Это наше неверие, дорогие друзья. Мы не верим и потому не видим. Мы говорим, что в наше время в этом нет необходимости. Возлюбленные, то, что делает Бог, всегда необходимо. Если тогда служение церкви сопровождалось знамениями и чудесами, то почему не сегодня? Дорогие мои, когда церковь действительно исполнена Духом Святым, то ее невозможно утаить, а ее существование непременно узнают. Город, в котором мы живем, услышит небесный шум, который всегда сопровождает исполненных Духом Святым людей. Но шум этот будет с неба, а не от людей. Шумиха, поднимаемая нами, только оттолкнет людей. Но Божий шум с неба привлечет их туда, где есть народ, исполненный Духа Святого. Почему люди не идут к нам? Не потому ли, что нет ничего привлекающего их в нашу среду? У нас ничего не происходит. Повторяются те же безжизненные собрания, безрадостные пения и сухие проповеди. Когда среди нас произошло подлинное обращение, например, грешника, такого чуда не скрыть. Поверьте, что слухи быстро распространяются, когда Господь начинает действовать в наших собраниях. Люди придут, шум с неба привлечет их. Когда народ сошелся на то место, откуда доносился этот шум, то что люди увидели? Одно ясно, что дом, в котором собрались те 120 последователей Христа, исполненных Духа Святого, не мог бы вместить многотысячную толпу. Эти 120 должны были выйти из дома навстречу толпе. И когда они вышли, и собравшийся народ увидел их и услышал, то сказано, что народ пришел в смятение. Они стали свидетелями чуда. Эти исполненные Духа Святого люди славили Бога. Толпа была шокирована тем, что эти люди, неграмотные и простые, славили Бога на разных наречиях. Чудо было явным. Его видели и слышали. Они не проповедовали, они славили Бога. Они превозносили Его, и делали они это на разных наречиях. Происходящее не было придумано ими. Это не было подражением кому-либо, так как подобного никогда еще не было. Это было сверхъестественное явление. Они говорили, как Дух давал им провещевать. И вы можете быть уверены, что радость на лицах и в поведении этих людей была очевидной. Там не было унылых лиц. Исполнение Духом всегда сопровождается исполнением радости. Да, в этой толпе народа были те, которые, затрудняясь объяснить случившееся, насмехаясь, говорили, что люди эти пьяные, они напились сладкого вина. Но, возлюбленные, будем помнить, что само чудо, даже несмотря на то, что оно от Бога, не является конечным фактором. Чудо – явление инцидентное. Оно временно и проходящее. Да, оно было от Бога, и потому было необходимо.
Оно послужило средством, к тому, чтобы этот народ услышал благую весть о спасении во Христе.

Иисусе, в котором он так нуждался. Вы заметили, что эти 120 учеников, славя Бога, говорили о великих делах Божьих, но еще не благовествовали. Для чего Бог явил такое удивительное чудо? Для того, чтобы созвать народ туда, где были люди, исполненные Духом Святым, и привести толпу в состояние шока. Ни шум с неба, ни говорение на иных языках не привели ни одного человека к покаянию. Да, целью этого чуда было привлечь внимание людей. Этот феномен был первой ступенью, подготовительным действием, а не конечным. Нам присуща опасная тенденция не сводить глаз с феномена, остановиться на чуде и увлечься им. Наше дело, дорогие друзья, предоставить Духу Святому свободу действия. Он знает, что нужно сегодня, чтобы привлечь внимание людей и привести их в состояние духовного шока, чтобы они задумались о Боге и о вечности. Бог знает, какие знамения нужны. Наше дело – быть исполненными Духом Святого и быть готовыми дать правильный ответ, когда нас спросят, что это значит. Дорогие мои, правильный ответ может дать только человек, находящийся в живом контакте с Богом, только исполненный Духом Святым. Здесь сказано, что народ пришел в смятение. В народе произошло замешательство и смущение. Люди были сопоставлены с чем-то невероятным, ситуацией, для которой они не могли отыскать рациональных объяснений. Следует отметить, что толпа состояла из не из каких-либо язычников. Наоборот, здесь сказано, что это были люди набожные. Они были религиозны, имели определенные познания о Боге. И, безусловно, большинство из них были богобоязнены. Но это были люди, не испытавшие живого контакта с Богом. И вдруг они сопоставлены с живым Богом посредством людей, только что переживший живой контакт с Ним. Но заметьте, что дальше сказано. «Все изумлялись и дивились». И в 12 стихе написано: «И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Во-первых, они изумились. Что значит слово «изумились» в подлиннике? В подлиннике оно значит «сдвинуть с места». Люди эти, как мы уже узнали, были религиозны. Они имели обычай поклоняться Богу. И делали они это по традиции. Они не задумывались, правильно ли они это делали или нет. Изменить что-нибудь, сама мысль об этом была недопустима. Наверное, они говорили, как сегодня говорят: «В такой религии я родился, в такой и умру». Дело было в том, что они уже были мертвыми. И вдруг прямо у них на глазах происходит нечто невероятное. Группа людей, их же соотечественники, славят Бога совсем иначе. Они с радостью поклоняются Ему, как будто Он на самом деле существует. Они сопоставлены были с жизнью Божьей. Все они, те, которые были исполнены Духа Святого, провозглашают о великих делах Божьих. Происходило невиданное доселе. Видя все это и слыша, толпа изумилась. Словословие последователей Христа сдвинуло этих людей с места, стряхнуло с них самодовольство. В них произошел потрясающий сдвиг, дорогие друзья. Они должны были переосмыслить и основы своей религии, и свои представления о Боге. Хорошо задать себе вопрос, дорогие друзья. Что дала мне моя религия, мои понятия о Боге? Произвела она во мне такую же радикальную перемену, какую я вижу в этих людях? Вот что должно произойти внутри людей, сопоставленных с живой церковью. В них должен произойти радикальный сдвиг. Они должны переосмыслить традиционные понятия о Боге и о религии. Да, Иерусалим изумился. Изумлен ли наш город свидетельством церкви? Производит ли она такое впечатление на людей, живущих по соседству? Если нет, тогда следует проверить,
исполнена ли она Духом Святым. Но народ не только изумлялся и дивился, но пришел в недоумение. Люди были в тупике, в безвыходном положении, ни шагу дальше. Это и есть значение слова «недоумение». Какая благодать, когда человек приходит к такому состоянию, когда душа готова признать, что у нее нет ответа, нет выхода из создавшегося положения. Она признает, что ей необходима помощь извне. Сама она бессильна что-либо сделать. Вы заметили, что, недоумевая, они говорили друг другу, что это значит, и что в смятении они не подумали обратиться со своим вопросом к ученикам. Они говорили друг другу, что это значит. Но вопрос их услышали люди, исполненные Духом Святым. А у них был ответ. И тогда Петр возвысил голос свой и возгласил им. Да, он указал им на Иисуса Христа. Я должен закончить. Время мое истекло. Братья и сестры, давайте честно и откровенно проверим себя. Являемся ли мы такими верующими, такой церковью, которая оказывает подобное влияние на город, в котором мы живем, на наших соседей, на неверующих, с которыми мы соприкасаемся? Вызывает ли наша жизнь удивление? Побуждает ли она людей задавать вопрос, что это значит? Дорогие мои, если нет, то это верный признак, что наша жизнь не соответствует тому, чего ожидает от нас Бог. Мы не исполнены Духом Святым. Припадем же к ногам Господа, исповедуем наш грех безразличия, и пусть Дух Святой зажжет в наших сердцах свой чудный огонь. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще в недоумении, тебе все это непонятно, и ты не знаешь, как выйти из создавшегося положения, из твоего тупика, и в то же время ты жаждешь познать живого Христа, быть прощенным им, иметь уверенность, что ты чадо Божие, то призови имя Господне, обратись к Иисусу Христу, и Он спасет тебя. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет. Сделай это сейчас.

Два пути к горам счастья. Один решил подняться в горы. Он снарядил себя всем тем, что было нужно и не нужно. С собой он взял все, что хотел. Он был завистлив и тщеславен. Он знаменитым стать мечтал. Не знал он, что его там ждало. Он путь простой себе искал. Другой пошел, в чем был одетый, немного взяв воды с собой, немного хлеба для обеда. Он нищим был, он был простой. Он помогал всегда всем братьям, дарил всем радость, теплоту. Он не стремился стать богатым, он не стыдился нищету. Но оба ясно, точно знали, к чему стремились, где искать, и в путь далекий собирались, чтоб горы счастья отыскать. Тот первый шел своей дорогой, дорогой сытной, без проблем. Он наслаждался всем, чем можно, и не делился он ни с кем. Он завоевывал победы, имел успех среди людей. Он поднимался выше, к небу, своей горы достичь сумел. А тот второй шел тихо, скромно, он не показывал себя. Всегда был там, где голод, холод, где воцаряла нищета. Имел почет среди всех собратьев. Он раздавал всегда добро, смотрел на камни и на злато, на них смотрел, как на одну. Достиг тот первый и почеты, и знаменитым тоже стал. То, что искал, нашел он скоро, и так же быстро растерял. Каким он был, то заслужил он. Он жадным и тщеславным был. Нашел он горы счастья быстро, но не делил ни с кем другим. И стал он нищим и страдальцем. Не тот он путь себе избрал. Хотел постичь он горы счастья, не те он горы отыскал. А нищий стал богат, счастливым. Богат он был добром людей. Имел он все, свободу, пищу, и подходил все ближе к ней. К горе своей, к горе прекрасной, который шел, который ждал. Не ведал он путей к несчастью, он путь себе святой избрал. Достигший гор, сел на вершину, увидел мир, что там, внизу, он помолился перед Богом и так вручил себя ему.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божиих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти, но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Псалом 102:2-4. В молитвах мы часто просим Бога благословить нас. А как мы можем благословлять Бога? Существует ли какое-нибудь иное значение слова «благословлять»? Являются ли в данном случае слова «благословлять» и «прославлять» одинаковыми по смыслу? В этом прекрасном псалме, который мы рассматриваем сегодня, Давид прославляет Бога за Его неизреченные дары и благодать. Однако при более внимательном прочтении выясняется, что Давид обращается к своей душе, то есть к самому себе. Мы таким образом получаем возможность услышать этот разговор. Слыша, как человек разговаривает сам с собой, мы часто улыбаемся. Однако это особый случай. Все приведенные здесь мысли и наставления очень полезны всем нам. Думаю, все мы время от времени должны вести подобные разговоры со своей душой, вспоминая Божью милость и благодать. Выражение «душа моя» встречается в 12 псалмах. Возможно, именно поэтому их чтение так успокаивает душу. Надо сказать, что наставление о том, как мы должны в душе относиться к Богу и окружающим нас людям, содержат не только эти 12, но и многие другие псалмы. Они напоминают нам, что независимо от обстоятельств, Божья благость вечна по отношению к тем, кто любит Господа и внимателен к Его Слову. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего». Псалом 94:6.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

мы начинаем чтение послания святого апостола Иакова. Первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный,
в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек,

может, братья мои, смоковница приносить маслины, или виноградная лоза смоквы? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Послание Иакова, 4 глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете и не можете достигнуть? Препираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите? Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь перед Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если Господу будет угодно и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Послание Иакова, глава 5. Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни —

Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет. И вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакою другой клятвою, но да будет у вас «да-да» и «нет-нет», дабы вам не подпасть осуждению. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви и пусть помолятся над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, и если он сделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов.

непостижимый, Отец и Сын и Дух Святой. Куда от Бога убежим мы? Пусть ты не с Ним, но Он с тобой. Все-все Дух Божий пронизает, на небе Он и на земле живет. Все видит, чувствует и знает, и никогда не устает. Во мраке над водой носился, когда Создатель мир творил. Он с неба голубем спустился, Иоанну тем Христа открыл. Днем облаком, а ночью светом он вел народ в святой удел. Давиду дал он дар поэта, чтобы тот Господа воспел. Он тихим ветром пред Ильею явление Бога возвещал. Он Божией мудростью святою пророков разум насыщал. Он с бурей и огнем явился и на апостолах почил, чтоб каждый в силу облачился, на языках заговорил. Давал дары и церковь строил, поддерживал и утешал. Из слабых делал он героев, чудес немало совершал. Пред Духом Святым нет преград, Он везде и во всем обитает. Небеса, землю всю и весь ад Он всевидящим взором пронзает. Для Него тайны нет ни одной, от Него никому не укрыться, от истории первой земной и до самой последней страницы.

Дорогие друзья, в притчах 18 главе мы можем прочитать такие слова. «Сердце разумного приобретает знание, и ухо мудрых ищет знание. Но знание, как вода, оно не собирается на вершину, не бывает у гордых, и то, и другое ищет низкого места». Знание смиряет великого, удивляет обыкновенного и раздувает маленького человека. Три пути ведут к знанию. Путь размышления – это путь самый благородный. Путь подражания – это путь самый легкий. И путь опыта – этот путь самый горький. Но все наши знания бесполезны, если мы при них не знаем Иисуса Христа. Потому что если человек обладает всеми знаниями мира, но не творит воли Божией и отвергает Божий план спасения, он погибнет. Знание никого не спасает, хотя и полезно для земной жизни. Свет одного научного образования без света Христовой истины все равно, что свет луны без солнца. Свет холодный и безжизненный, свет чуждый и заимствованный. Он будет только скользить по поверхности души, как скользит свет луны по скале, не проникая внутрь ее, никогда не в состоянии будет согреть, оживить и возбудить сердце наше к трудам и подвигам, скорбям и лишениям.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божиих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти. Но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Я не ищу у мира одобренья и не хочу оттуда ничего. Пред Господом склоняю я колени, моя судьба и путь мой от Него. Хочу прожить я чисто и достойно, и замечать, и помнить чудеса, чтобы по жизни крест нести спокойно, надеждою врезаясь в небеса, чтоб не надмиться праведностью мнимой и сердце зло, как терны, вырывать. Пред Господом всегда неутомимо колени в покаянии склонять и не бежать от истины и света, и не менять сокровища на прах. Отец, я так прошу Тебя об этом. Храни меня, держи в своих руках.

якорь, он такой надежный, то обещание Божье для людей, что он спасет тех, кто поверит в Бога, грехи их смоет кровью своей. Беру я якорь, что общением зовется, общением в церкви Божией святой, где каждый братом и сестрой зовется, там отдыхает дух усталый мой. Там люди молятся, да Господа взывают, поют там псалмы и стихи читают. Там Слово Божье учит, как нам жить, чтоб в небе с Богом в вечности прибыть. В ней милость Божья также пребывает, Он от грехов людей освобождает. Так Иоанн в послании писал, общительности жертву объяснял. И коль в учении Христа мы пребываем, то тем спасение свое мы совершаем. Апостол Павел Тимофею написал, как Слово Божие исполнить объяснял. «И если плоть мою вы будете вкушать, а также кровь мою должны вы принимать, то в небе вечно вы пребудете со мной, там в Царстве Божием спасенною душой». «Чтобы молились, всегда вы непрестанно». Так в Фессалонику апостолы писали, ведь все они молитвы силу знали и ее помощь в жизни испытали. «Как хотите, чтобы с вами поступали, говорили доброе и утешали, так и вы должны с людьми поступать, закон Божий этим исполнять». Теперь я сердцем к Господу взываю, чтоб якоря помог приобретать. Для этого я Библию читаю, она поможет веру сохранять. И коль придется в жизни шторм встречать, дай якоря нам в сердце сохранять. Те якоря, что в бурю помогают, что в нашем сердце веру укрепляют. Апостол Павел веру сохранил, он в святости течение совершил. Уверенно он знал, что Бог Отец ему готовит в вечности венец. О, дай нам, Боже, также в жизни сил, что путь земной мы с верой совершив, с Тобой пребыли в вечности всегда в обителях Небесного Отца».

ломали ребра, били каблуком. На голове пучками волос рвали и жгли стопы электроутюгом. Каленное железо в бок.

принадлежим Христовой Церкви, к той, которую Он Сам избрал, и кого возлюбленной невестой, голубицею Своей назвал. Избранными быть — призвание Божье. Среди миллионов душ людских мы Его детьми назваться можем. Это больше, чем царей земных. Чем отличен Господа избранник? Тем, что не в роскошестве живет, жизнь свою проводит словно странник и путем Спасителя идет. Избранных путь — плакать и молиться, ночи не доспать, прибыть в постах, на колени трепетно склониться, чтоб услышал Бог на небесах. Быть избранником — то быть готовым, спрятав боль, врагам своим прощать, воздавать им добрым делом, словом, на насмешки их не отвечать. Это значит, не доесть, быть может, часть свою отдавшей сироте, разделить чужое горе тоже и служить другому в простоте. Избранными быть, без колебанья волю Божью в жизни принимать, даже если встретятся страдания, научиться в скорби не роптать. Быть избранником — то путь нелегкий, тем путем уж многие прошли, через лишения, тюрьмы и допросы факел Божьей веры пронесли. Были то простые христиане, но остались Господу верны, подтвердили Божие избрание, победивши козни сатаны. Там, в далеких лагерях Сибири, от друзей вдали и от родных, хлеб кусочками на всех делили и слезами поливали их. Молодые юноши, девицы, чьи мечты о счастье не сбылись, им за счастье было не страшиться и отдать за Иисуса жизнь. Родители с детьми прощались, в руки их Господни поручив, на страдания в тюрьмы направлялись, отвечая на Христа призыв. Были пожилые с сединою, но не отступили от Христа. С братьями единою семьёю разделяли тяжести креста. Старенькие плачущие мамы, что познали горести невзгод, в трудный час прощались с сыновьями, если был для них страдать черед. Сколько было их, никто не знает, тех, кто в лагерях костьми легли. Имена их Бог запечатляет, избранников верных от земли. Их весь мир земной достоин не был. Доля их — пройти таким путем. Но готовил Бог для них на небе славные венцы и вечный дом. По молитвам их Бог дал свободу. Не напрасно плакали они. И сегодня множество народа служат Богу неба и земли. О, народ Господен, Церковь Божья, Духом Он тебя запечатлел, чтоб преодолеть тебе путь сложный и послать тебе духовных сил. Тучи надвигаться стали снова. Мы не знаем, что нас завтра ждет. Верной будь, избранница Христова, стой за истину, Господь грядет.

Венец творения Всеблагого, для Богом созданной земли из праха, вызванный по слову указом жизни и любви. Любви подобие и избрание, в чем непреложность, мощь и власть неповторимого создания. К концу вершины мироздания велением Божьим создалась душа Адама в благодати. И мощью жизненных объятий зажжен светильник, первый взор и пение звезд, хваление гор, творец, творение, радость века, всеобщий шум, поющий хор, вступление в жизнь человека и ликование простор. Сияние славы херувимов, служащих Господу миров, восторг божественных сынов волною царственной нахлынул. И солнце, яркий, теплый свет, чем юный счастья мир согрет. Великий день и славный час, звучи благословение глас. Сия земля в твоих руках, плоды ее твои есть пища. Твое владение и жилище в ее просторах. В сих словах власть человеку была дана, судьба которого избрана для жизни чистой и святой была от самого начала. И сила света воспылала цветущей царственной красой. Покой и мир. Адам и Ева. Дни патриархов, жизнь древа. Плоды, приятный аромат, дарящий благость наслаждения. Ручьи журчат хрустальным пением, цветы и солнце, светлый сад. И небо чистого высоты, в чьей необъятности летят без опасений и заботы земные птицы. Их полеты в дни наши лишь печален взгляд. Мы смотрим с болью через века на наших предков, чья рука, сорвавший древо плод запретный, еще не дрогнула тогда. Мы смотрим с болью. Этот грех судить не смеем мы, их дети. За грех свой только тот в ответе, кто дар прощения отверг, дар возрождения во свете. Из них двоих кто знал тогда, что вкус отравленный плода не даст им силы сверхжелезной, не даст ни жизни, ни тепла, одно лишь знание. Хаос бездны, такому знанию цена, коль учит прославлять лукавых, уста которых горький яд, вершащий смертность дней кровавых. Когда с мечом на брата брат идет, к чему такое знание? Оно ли нам несло добро? Ведь миллионы душ страданий живут и гибнут все за что? За что сегодня слезы льет земля, глядя на стон сирот? Зачем законы наших дней под маской святости людей в кавычках вольных и свободных творят несчастнее животных? Едемский сад, Адам и Ева. Запретный плод, познание древа, открылся мир иной глазам, но мир, в котором не цветет любовь и жизнь, мир не тот. И зов, как тихий стон, Адам, звучал с такой грустью нежной, и страх пред встречей неизбежной, куда ты прячешься, зачем? Возможно ли скрыться перед тем, кто создавал всесильным словом покров небесный и Эдем? Что значит этот стон, Адам? Немного времени, и вскоре прольется кровь, настанет горе, пойдет скитаясь Авраам. Взгляни, Адам, взгляни через годы на муки множества людей. Ты видишь, как за грех народа пред Богом плачет Моисей. Возможно, ты услышишь стон, ведь то закованный цепями взывает Господу Самсон, слепой, измученный грехами. Быть может, также в раскаянии услышишь сердцем, как кричит в слезах создателю Давид, как с распростертыми руками, избитый до смерти камнями, народом избранным лежит слуга Всевышнего Исаия. И когда в наших дней стеная плач Иеремии звучит, взгляни, быть может, в этот миг через заслон тысячелетий увидишь, как хлестает плетью, знаком тебе ли этот лик? Вглядись, вглядись, и ты узнаешь в нем Сына Бога, кто тебя тогда позвал, и посылая единородного, любя людей упадших, также зная, что бессердечно распиная над ним жестоко надсмеются, и что придется отвернуться, когда от боли умирая, воскликнет он: «Эли, Эли, Адам!» Ведь это стон любви, ведь это краткая разлука для сына самой жуткой мукой была. Отсутствие отца,
Ведь тот, кто был в сиянии славы, хвалы небес, конец кровавый принял. Тернистого венца прошедший акт коронования, до дна испивший все страдания, вот кто тогда позвал тебя. Отдавший страшную расплату за то, что в грех, войдя когда-то, с тоской ты шел в грядущий век. Вернись к нему, о человек. Зачем же смерти даль уходишь? Без Бога что ты там найдешь? Когда ты наконец поймешь, что в этой призрачной свободе навеки в ада огонь войдешь, пойми, Адам, ты плачешь, может, о слезы, это боль души. Счастливый тот, кого тревожит, проснувшись, совесть час тиши. Счастливый тот, кто в миг прозрения, вздохнувший, сбросит тяжесть лени, избравший жизнь, любовь и свет. Счастливый тот, кто воскресенье великой благости завет найдет в Христа целебных ранах. Кого опять в Едем ведет совсем не тем уже Адамом рука Творца. Счастливый тот. Все так же солнце над землею сияет ярко много лет, даря тепло и жизни свет. И тихо, с нежной теплотою, звучит призыв людским сердцам. Вернись, вернись домой, Адам.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В наших радиопередачах за прошлую неделю мы указали на то, что стремление к безопасности происходит из всеобщего страстного желания человеческого сердца, вне зависимости от национальности, культуры, социального или экономического положения. В течение человеческой истории, и особенно в нашей современной культуре, человек добился безопасности многими путями, во многих формах и сферах. В некоторых областях и до определенной степени человек достигнул ограниченного вида безопасности, но он никогда не достигнул полной и постоянной безопасности. С другой стороны, совершенно другим путем мудрость Божья, говоря через страницы Священного Писания, предлагая полную безопасность, зовет всех тех, которые понимают ее смысл, важность и значение. Слушайте, что говорит мудрость в книге притчей, 1 главе, 33 стихе. Читаю. «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Я желаю прочесть эти слова еще один раз. Обратите внимание на полную безопасность, физическую, эмоциональную, всеобщую. «Слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Как только наши уши открыты, чтобы слушать, мудрость открывает пред нами два различные царства бытия – временные и вечные. Безопасность, которую предлагает мудрость Божья, имеет своим основанием вечное царство. С другой стороны, так как все человеческие усилия достичь безопасности ограничены до временного земного царства, любой успех, который они достигают, носит такой же характер. Он временный и никогда не вечный. Основанием безопасности, которую предлагает Библия, является прямая личная взаимосвязь человека с Господом Иисусом Христом. Это прекрасное взаимоотношение с Иисусом Христом выражено чудесно в Псалме 22, который начинается словами «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Это слова Давида, стих 1. Это безопасность во времени, в этой жизни. Забота о всех наших нуждах гарантирована на основании нашего личного взаимоотношения с Господом Иисусом Христом. «Я ни в чем не буду нуждаться». И после этого, в 4 стихе того же псалма, Давид говорит о переходе от царства времени в царство вечности. Вот что он говорит. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Как я уже сказал, здесь речь идет о безопасности не только в этой жизни, но и в будущем мире. И в этот момент перехода Давид был совершенно убежден, что Господь был бы с ним и встречал бы его по другую сторону бытия, в вечности. Та же самая уверенность доступна каждому из нас, делающих решения и дающих свое обязательство. «Господь, пастырь мой!» В наших беседах в течение этой недели я намерен беседовать о различных аспектах безопасности в этой временной жизни. Безопасность в момент переживания, финансовая безопасность, безопасность эмоциональная и так дальше. Мы вместе будем изучать различные пути, которыми Бог снабжает этот тип безопасности, а также условия, которые мы должны выполнить, чтобы получить его безопасность в каждой области нашей жизни. Сегодня я желаю поделиться с вами вопросом безопасности во время бедствия, войны, голода и так дальше. Я желаю подчеркнуть сразу же, что буду говорить не на основании теорий, но исходя из своего личного опыта.
Да, я желаю передать вам некоторые личные опыты из своей жизни. Один из текстов, которые обещают полную безопасность в таких условиях, как война, голод, эпидемия и так дальше, найден в Псалме 90, из которого я прочту первых 10 стихов. Слушайте внимательно эти прекрасные слова. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Я желаю сделать несколько комментариев. Мы должны отметить, что есть условия получения полной безопасности, и о них говорит автор псалма. В стихе первом он говорит «живущий под покровом Всевышнего». В английском переводе Библии короля Иакова или Джеймса слово «под покровом» переведено словами «секретное место». И я считаю, что это самый лучший перевод, так как коренное значение гебрайского слова, которое здесь употреблено, есть «секрет». И поэтому я буду употреблять эту фразу «секретное место». «Живущий в секретном месте Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Этот текст говорит нам о постоянном месте пребывания. Здесь нет речи о том, кто только иногда во время кризиса или бедствия забегает под покров Всевышнего, но о человеке, который там живет постоянно, местом жилища которого есть секретное место Всевышнего. В нашей завтрашней беседе я буду говорить о том, как попасть в это секретное место. Но уже сегодня нам ясно то, что мы должны пребывать, жить в определенном месте, если желаем, чтобы нам была гарантирована безопасность. «Живущий в секретном месте Всевышнего под сенью Всемогущего покоится». Слово «покоится» этого текста очень часто употребляется в смысле препровождения ночи. Таким образом, смысл таков, что в течение часов или времени мрака, темноты, у нас будет место совершенной защиты и охраны. Дальше, вторым условием, на которое я желаю указать, есть условие, упоминающееся в стихе втором. «Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой» и так дальше. Это также очень важные условия. Это условие – смелое личное исповедание нашей веры в Бога и нашего к Нему отношения. Мы не только должны верить в наших сердцах, но должны сказать, заявить об этом нашими устами. В другом месте псалмопевец говорит: «Пусть искупленные Господом скажут, кто искупил их от руки врага». Искупление неэффективно до тех пор, пока мы не скажем о нем своими устами. Мы делаем это эффективным только своим личным исповеданием. А теперь давайте посмотрим на различные формы переживаний, в которых нас ожидает Божья защита. Я прочту их без всяких комментариев. Вот они. Сеть ловца, гибельная язва, ночной террор, стрела, летящая днем, язва, ходящая в

защита и охрана Божья искупленных им детей. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Я знаю, Бог живет не в церкви. Он тихо селится в душе и бережет на вираже за миг единственный до смерти, когда не веришь ты уже.
1: Я знаю, Бог живет в друзьях, с которыми роднятся души. Для них Он звезды утром тушит, чтобы рассвет, а к ночи ужин, но у камина при свечах.
0: Я знаю, Бог живет в любви к одной единственной на свете, к родителям и просто к детям, твои они или не твои. Я знаю, Бог живет в любви. Я знаю, Бог живет в стихах, в холсте и красках, в каждой ноте. Пусть даже вы не ту возьмете, смычком коснувшись в попыхах, отогревая мир в руках.
1: Я знаю, Бог живет не в церкви, Он тихо селится в душе, а вы Ему хоть раз поверьте, а Он поверил в вас уже.

момент творения. Араукария или обезьянья загадка. Сосна, произрастающая на острове Норфолк, один из примеров безграничности Божьего творческого воображения. Норфолкская сосна принадлежит к семейству растений под названием араукария. Они произрастают на юге Южной Америки, в Новой Гвинее, Новой Каледонии и, конечно же, на острове Норфолк, южная часть Тихого океана. Само название араукария или обезьянья загадка связано с тем, что у его представителей очень странное расположение ветвей. Трудно понять, где они начинаются и где заканчиваются. Другой представитель этого семейства, произрастающий в Австралии, тоже зовется обезьянья загадка. Иглы этого дерева растут настолько необычно, что обезьяны не могут понять, как же по нему взбираться. Одна из особенностей норфолкской сосны не позволяет размножать это дерево отростками. Если срезать побег вертикально растущий на верхушке, это испортит внешний вид дерева. Если же срезать боковой отросток, он укоренится, но будет стелиться горизонтально, так и не став новым деревом. Первые ученые понимали, что Бог создал все таким, как есть, не потому что не мог по-другому, его творческому потенциалу нет границ. Поэтому они относились к науке прежде всего как к попытке постичь Божьи пути, или, как сказал один выдающийся ученый, как к возможности идти путями Бога вслед за Ним. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Псалом 91:13. Эти деревья не взращиваются людьми. Пальмы и кедры – древо Господа, и Он за ними ухаживает. То же самое касается и верующих, находящихся на Его попечении. Эти прекрасные деревья остаются зелеными во все времена года. Верующие не могут быть одно время благочестивыми, а потом грешниками. Они стоят в красе Господней во все времена. Они притягивают к себе внимание, взирая на пейзаж, где есть кедры или пальмы. Взгляд обязательно задержится на этих величественных деревьях. Никто не может не заметить последователей Иисуса. Подобно городу, построенному на вершине холма, они не ускользнут от взгляда наблюдателя. Дитя Господа цветет, как пальма, которая устремляет свой могучий ствол, лишенный ветвей, ввысь к небу. Она подобна колонне, поддерживающей славу небесную. У пальмы нет ветвей, растущих в разных направлениях. Она устремлена только к небу, и плоды ее растут высоко над землей. Господи, сделай меня таким, как это дерево. Прочный кедр может выстоять в любую бурю. Он растет рядом с вечными снегами. Сам Господь дает ему жизненные соки, которые согревают его сердце и питают корни. Господи, молю Тебя, сделай меня таким же сильным, как кедр.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Однажды Пеннер из Mountain Lake посетил девушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. Его брат, миссионер Уиби, пользовался большим уважением в Генеральной конференции меннонитов. И его он попросил добиться для девушек бесплатного места обучения в колледже Вифиль в штате Ньютоне, Канзас. Такую возможность это учебное заведение предоставляло детям миссионеров. Но хотя Мия, Анна и Зузи не были детьми миссионеров, они многое перенесли за дело Господа и в США жили без семьи, аргументировал Пеннер. Доктор Кливер, 6 лет проработавший миссионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. Он согласился с таким предложением и пригласил подруг в Ньютон. Пеннер сам взялся доставить их туда. Это действительно была хорошая новость. Опять Бог помог своим детям. И против его планов возразить было нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали подруги свои вещи и поехали в Ньютон. Здесь их со всей любезностью встретил сам президент. Он отвел девушкам 2 комнаты в студенческом общежитии. Сказал, что все заботы по их проживанию в колледже берет на себя учебное заведение. И в типично американской манере организовал поездку новых студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и округи с докладами. При этом опять же собирались пожертвования, вещи или деньги. Некая госпожа Энс вызвалась каждый четверг давать им курицу, фунт мяса и немного сыра. Другие же шили одеяла и подушки, заботились о том, чтобы беженки ничем не отличались от других девушек колледжа. Их регулярно приглашали местные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, которые сами в 20-е годы бежали из России. Поэтому поговорить было о чем. Затем начались занятия. Для 3 россиянок начало было очень трудным. Занятия велись на английском языке, им еще мало доступным. Особенно тяжело пришлось Мии. Все, что делала, хотела делать хорошо, а это приходит не сразу. В общем, девушки много времени отдавали изучению языка. По окончании 1-го учебного года они смогли удовлетворительно сдать экзамены почти по всем предметам. В начале летних каникул семья пастора Энса из Ньютона предложила им поехать с ними в отпуск в Колорадо. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естественно, студентки с удовольствием согласились. Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что по соседству с ними остановилась госпожа Регер. Они знали эту деятельную женщину по их первой поездке по американским меннонитским общинам. Госпожа Рейгер вела здесь женский кружок и вообще была активна в жизни местной церковной общины. За дни каникул они подружились. Ежедневно ходили на длительные прогулки в лес, и у них было о чем поговорить. Госпожа Рейгер часто рассказывала им о недавно умершем муже. Казалось, этим она хотела извлечь в себе боль утраты. К концу отпуска она предложила девушкам переехать к ней. «У меня большой дом, и я живу в нем одна. Если вы переедете ко мне, мне будет не так грустно, а у вас будет жилье получше общежития», — сказала она. «Еще бы! Это было бы просто здорово!» Они тотчас согласились с этим предложением. И как только вернулись в Ньютон, тут же переехали в новое жилье. Это был славный дом. Студентки распределили работу по домашнему хозяйству, при этом Мия взялась готовить. Да и в остальном они старались помогать госпоже Регер,
как только могли. Она вела не только женский кружок, но и активно работала в организации помощи. Каждую неделю паковала посылки с одеждой для России. Мия узнала от своего брата, что ее родители с Кэти и Гансом живут сейчас в Саратове, на Волге. И она, как только могла, старалась выслать им посылку. Частенько госпожа Ригер давала ей пару долларов, помогая таким образом. Колледж находился примерно в 2 километрах от их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Ригер купила им старенький автомобиль, которым управляла Мия, так как лишь она одна отважилась получить водительские права. Каждое утро теперь можно было видеть, как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле проезжали по улочкам города. Второй год в колледже, несмотря на тяжелое экономическое положение, был для подруг незабываемым событием в их студенческой жизни. Теперь они довольно хорошо владели английским языком. Учеба не доставляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 4-летнюю программу осилить за 3 года. Эта идея пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдербранд, вынужден был покинуть Германию и перебраться в Парагвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она закончит учебу, и ей нужно было спешить. А так как она боялась не справиться с дополнительной программой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась ускоренно закончить учебу вместе с ней. Зузи знала, что ее подруга, если уж на что-то решится, то возврата назад не будет. Руководство колледжа было удивлено решением девушек, ведь они только освоили английский язык. Но доктор Кливер охотно пошел на риск и разрешил студенткам их опыт. И они оправдали его доверие. Весной 1934 года успешно закончили колледж и получили степень бакалавра наук. Затем состоялось замечательное выпускное торжество. Доктор Кауфман, один из профессоров колледжа, произнес речь на тему «Важное ставь на первый план». Никогда не забудет Мия эту проповедь. Эти слова стали девизом ее жизни. А в жизни Мии предвиделись большие изменения. Она приехала в США как студентка и теперь закончила учебу. Оставаться в Штатах ей было нельзя. Зузи пригласила ее поехать в Парагвай. Но что ей было там делать? Целыми днями после окончания колледжа ей не давала покоя мысль, что же в настоящий момент для нее важнее? Каков план Бога по отношению к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба ее дяди Корнея Реймера, который, поддавшись уговорам жены, вернулся из Канады на Кубань, была для нее живым примером. Бедный дядя, что только ему не обещали в советском посольстве как возвращенцу. Но когда он вернулся на родину, его арестовали. Судьба этого человека была ужасной. Нет, в Советский Союз Мия вернуться не могла. Да и не хотела. Но куда? Канада и США беженцев не принимали. Вновь и вновь она обращалась к Богу. Ведь до сих пор он находился у руля ее жизни. Неспособная найти осмысленный путь жизни, она решила предать все в руки Божьи, а до этого попрощаться с братом и сестрой в Канаде. «Если ничего иного не найдется, то я поеду с тобой в Парагвай», сказала она подруге, очень обрадовав ее этим. Зузи тоже собиралась в Канаду, желая познакомиться с матерью и родными ее жениха Петра Гильдебранда. Госпожа Регер пообещала девушкам поехать с ними в Канаду на машине. Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и госпожи Регер, в эту поездку отправилась мачеха последней, мама Фот, и ее сын Уальтер. Но на канадской границе поездка дальше стала вдруг невозможной.
Во всяком случае, для Мии и ее подруги. Канадские пограничники потребовали заграничные паспорта, которых у девушек без гражданства вообще не было. И на американской стороне тоже задавали много неприятных вопросов, так как учебу они уже закончили и должны были вскоре оставить страну. В пограничном городке госпожа Рейкер сняла у семьи местных баптистов маленькую квартиру, где Мия и Зузи оказались запертыми на 3 недели. А сама госпожа Рейкер поехала в Канаду, чтобы сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и брат Давид вскоре приехали в этот пограничный городок. В воскресенье все посетили местную баптистскую церковь. Так стало известным положение подруг. Некий миссионер Бур решился помочь девушкам и поехал с ними в пограничный город Эмерсон, чтобы еще раз поговорить с пограничными служащими. В это время верующие в Нехе, где остановились подруги, молились об этом деле. Служащий на пограничном пункте был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их историю, весело посмотрел на девушек и с типичной американской улыбкой сказал: «У меня для вас, уважаемые дамы, хорошая весть». А весть была действительно хорошей. Весной 1934 года американское правительство издало новый указ, который давал возможность людям без гражданства, жившим в США, подать прошение о присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражданами США?» – спросил служащий со все той же американской улыбкой на лице. «Ничего большего, чем это», – быстро ответила Мия. При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в Парагвай одна. А Мия получила американское гражданство и осталась в США. Госпожа Ригер, вернувшись после 3-недельного отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенчальное платье и туфли. Затем госпожа Рейкер и Мия проводили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подругой, с которой Мия прошла большой и тяжелый отрезок жизненного пути. «Передай привет Петру!» – крикнула она Зузи, когда поезд тронулся, набирая скорость. Вместе с госпожой Рейкер Мия вернулась в Ньютон. Осенью 1934 года госпожа Рейкер собиралась выйти замуж. Поэтому работы у нее было не в проворот. А Мия подала документы в 4-й по величине американский университет в Миннеаполисе на магистерский курс по языкознанию. Она решилась на этот шаг после долгих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учителями из Ньютона. Госпожа Рейкер пообещала ей достать деньги в оплату годичного курса обучения, примерно $100. Об остальном же ей предстояло позаботиться самой. Конечно, такой шаг был большим риском. Мия – застенчивая девушка с Кубани. И вдруг на магистерском курсе в университете. Одна в большом городе без друзей и знакомых. Уже эта мысль тревожила сердце Мии. Но шанс ей представлялся, а Бог, ее верный проводник в жизни, казалось, сам направлял все в нужном направлении. И Мия решилась на этот шаг. Она сдала документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у которого они жили 2 месяца после прибытия в Америку, встретил ее на вокзале и отвез на квартиру к одной французской семье, которая согласилась сдать

девушками, она могла чувствовать себя как дома. Вместе эти три незамужние женщины предпринимали очень многое. Прежде всего, посещали Первую Баптистскую Церковь Миннеаполиса, в которой Мия многому научилась. И в учебе все шло хорошо. Мия решила не начинать сразу с магистерского курса, а вначале закончить курс бакалавра. В течение первого года она успешно завершила этот курс. Весной 1935 года Мия одна из 1500 студентов закончила свою учебу. Госпожа Регер приехала в Миннеаполис на выпускное торжество. Затем она пригласила Мию провести вместе с ней летние каникулы в Канаде. Это было прекрасное лето. Впервые за долгие годы Мия вновь смогла войти в дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы Мия чувствовала себя у них хорошо. И все это, несмотря на бедственное положение семей. Мия наслаждалась временным пребыванием в кругу семьи. Она часто рассматривала семейные фотографии, которые ее брат и сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смогли взять с собой в Канаду. Часто они молились за родных, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об этом не говорил, иначе не мог бы учиться в медицинском институте Саратова. О действительном положении семьи в России можно было лишь догадываться. «Поверь мне, Анна, они действительно не могут писать правду. Если они осмелятся на это, то повредят нашему и так слабому контакту», — поучала Мия сестру, которая жаловалась ей, что отец пишет совсем мало и расплывчато. «Ты все это знаешь, ты же сама находилась в гуще тех событий. Жаль только, что мы сами бедны и не можем им особенно помочь», — сказала она Мии. А то, что ни Анна, ни Давид не имели средств для помощи родителей, Мии вскоре стало ясно. «Я должна им помочь», — решила она про себя. Это решение было для нее бесповоротным, как и все, чему она в жизни придавала особое значение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Дорогие друзья, искание знания свойственно всем людям. Знание – это высший идеал человечества. С раннего детства и до глубокой старости человек старается обогатить себя знанием. Но важен вопрос – каким знанием? Есть знание, которое Священное Писание называет мирской мудростью, которое имеет прямое отношение к материальной жизни. А у человека ведь есть душа и духовные потребности, связанные с познанием добра. Верующий человек непременно должен обладать знанием добра, что делает человека не только мудрым, но и добрым. Люди, познавшие добро и зло, делятся на две категории – те, которые воздерживаются от зла, но пассивны к добру, и те, которые активны в делании добра и уклоняются от зла. К какой категории принадлежите вы? Делание добра во славу Господа – призвание каждого христианина. Это его долг. Такова его духовная природа. Иакова, 4 глава, 17 стих, говорит: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех».

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». О том, что всякие беды переносить надобно ради вечной жизни. «Сын мой, не сокрушайся от трудов меня ради воспринятых, и никак не попускай себе приходить в уныние от бедствий, но во всем, что с тобой происходит, мое обетование да будет тебе в укрепление и в утешение. Силен я воздать тебе свыше всякой меры и всякого предела. Недолго станешь трудиться здесь, и не всегда будешь обременен печалями. Подожди немного, и увидишь скоро конец бедам своим. В единый час всякий труд перестанет, и всякое смятение. Кратко и неважно все, что проходит со временем. Делай дело свое, верно работая в винограднике моем, и я воздам. Пиши, читай, пой, воздыхай, безмолвствуй, молись, все неприятности переноси мужественно. Стоит всего этого жизнь вечная, стоит еще и большего борения. Придет мир в день единый, который знает только Господь, и то будет не нынешнего времени день или ночь нынешняя, но будет свет непрестанный, светлость бесконечная, мир крепкий и верное упование. И не скажешь тогда, кто избавит меня от всего тела смерти, и не станешь взывать, увы, мне, пришельцу здесь на земле, ибо низвержется смерть, и будет спасение неизменное, отложение всякого попечения, блаженная радость, сладостное и славное общение. О, когда бы увидел ты в небе вечные венцы, которыми святые венчаются, увидел бы, какой славой ныне сияют те, кого в здешнем мире имели в презрении и ни во что уменяли, точно недостойных самой жизни, верно смирился бы ты до земли и лучше захотел бы всех ниже быть, нежели хоть над одним превосходствовать. Не пожелал бы радостных дней в здешней жизни, а стал бы радоваться страданию ради Бога, и самым великим прибытком показалось бы тебе, чтоб люди тебя за ничто почитали. О, когда бы все это тебе разумно было и глубоко взошло бы в душу, как посмел бы ты возроптать хотя однажды? Для жизни вечной как не переносить всякую тягость? Немалое дело потерять или приобресть Царствие Божие. Возведи же глаза свои на небеса, и вот там Господь, кому в здешнем веке великое было борение, ныне только радуются, ныне утешаются, ныне в безопасности и в покое, и без конца в Царстве Отца Моего пребудут со Мною».

о желании жизни вечной и какие награды за подвиг обещаны. Сын мой, когда чувствуешь, что свыше в тебя изливается хотение вечного блаженства, и желаешь ты выйти из сени телесной, чтобы светлость мою созерцать без всякого применения тени, расширь сердце свое, и всем желанием души прими святое вдохновение. Воздай совершенную хвалу Вышней благости, что в тебе действует с таким благоволением, в милости посещает тебя, возбуждает к ревности, в силу восстанавливает, чтобы не пал ты на землю от собственной тяжести. Не от своего помышления и не от своей воли приемлешь, но от единого благоволения Вышней благодати и божественного презрения, да преуспеешь ты в добродетелях и в умножении смирения, да будешь уготован и приготовлен к предлежащей войне, и да поревнуешь прилепиться ко мне всем сердечным желанием и мне послужить всею твоей волей. Сын мой, часто горит огонь, но пламя не восходит без дыма. Так и у иных горят желания к небесному, и все же не свободны они от искушения в телесных желаниях. Оттого не совсем чисто действуют они во славу Божию, что так от Бога отходят своими желаниями. Таково бывает часто и твое желание, которое ты представлял таким неотступным. И не может быть чисто и совершенно, в чем есть примесь собственной выгоды. Ищи не того, что тебе нравится и удобно для тебя, но того, что мне приятно и что к славе моей. Когда по правде рассудишь, должен ты предпочитать мое определение своему желанию и всему, чего желать можно, и моей воле должен следовать. Знаю твое желание и частое воздыхание твои слышал. Ты хотел бы уже войти в свободу славы детей Божиих. Тебя уже привлекает вечное жилище и небесное Отечество, исполненное радости. Но не пришел еще час. Еще длится иное время, время войны, время труда и испытания. Жаждешь ты исполнения вышних благ, но еще не можешь достигнуть. «Я есмь, подожди меня, — говорит Господь, — доколе придет Царствие Божие». Луки 22:18. «Еще надобно испытать тебя на земле и во многом на деле испробовать. Дастся тебе иногда утешение, но обильного насыщения не получишь. Крепись и будь силен на дело, силен будь и в терпении, когда терпеть надо противное природе». Надобно тебе облечься в нового человека и из прежнего превратиться в иного мужа. Надобно тебе часто делать, чего не хочешь, и оставлять то, чего хочешь. Другие будут иметь успех в своих желаниях, ты не будешь иметь никакого. Другие что скажут, в том их будут слушать. А ты что станешь говорить, на то не обратят никакого внимания». Другие станут просить и получат, а ты будешь просить и ничего не достигнешь. Другие велики будут в устах человеческих, а о тебе никто не вспомнит. Другим то или другое поручено будет, а тебя сочтут ни на что негодным. Опечалится иногда от того естество, но великое дело, когда перенесешь все в молчании». Такое и тому подобное бывает испытание во многом верному рабу Господню. Точно ли может он отвергнуться себя и во всем переломить себя? Видеть и терпеть, что воля твоей противна, в этом больше, чем во всем другом, нужно тебе умереть для себя. Особенно, когда повелено тому случиться, что тебе не соответствует и что кажется нисколько тебе не полезно. Состоя под властью, не смеешь ты противиться Вышнему велению, и оттого кажется тебе тяжко поступать по мановению других людей и во всем оставить всякую мысль о своем собственном. Но смотри, сын мой, каков плод от таких трудов,
смотри на близкий конец, на награду без меры великую, и почувствуешь не тягость, а крепкое утешение в своем терпении. Смотри, за малую долю воли своей, которую здесь добровольно оставишь, получишь навсегда свободу воли на небесах, и подлинно там найдешь все, чего не захочешь, все, чего только можешь пожелать. Там с тобою будет сила на всяческое благо, и не будет страха утраты. Там воля твоя всегда со мною единая будет. Ничто не станешь желать вне себя или для себя особенно. Там никто не воспротивится тебе, никто на тебя не поропщет, никто не помешает тебе,

0: меньше ли, равные ли тебе, и чтобы все то искренней волею старался ты исполнить. Пусть ищут один одно, другой другое, пусть славятся кто чем хочет, пусть хвалятся тысячу тысяч раз. Ты же ни в том, ни в другом не хвались, но хвались в презрении себя самого и в моей единой воле благой и в моей чести. В жизни ли, в смерти ли, всегда Бог да прославится о тебе, вот чего ты желать должен.
1: Никогда не поздно снова начать жить, если все серьезно Богу посвятить и с утра до ночи в нем лишь пребывать, верить и молиться, действовать и ждать.

Я, мой Бог, склоняюсь пред Тобой низко, низко. Я хочу приблизиться.

Внимание, женщины! Вы слушаете радиопрограмму «Христианка». Она создана специально для женщин. В ней вы услышите истории о библейских женщинах, о знаменитых женщинах-миссионерках, услышите семейные советы. Наш золотой стих взят из книги «Экклесиаст» из 31 главы. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Незамеченная героиня. Ночь. Сирены тревожно воют, так как выли давно в войну. Не пойму, что случилось со мною. Я лежу и никак не усну. Вой сирены меня встревожил, далеко мои мысли унес. И в душе один образ ожил, что не раз меня трогал до слез. Образ женщины, что растила под бомбежками малышей. И в убежище их носила, прикрывая спиной своей. Все одна, без мужа. Он на фронте, и нет вестей. С каждым днем ей трудней и хуже, с каждым днем он нужнее ей. Как могла, добывала пищу и делилась последним куском с малышами, с соседом нищим, овдовевшим войну стариком. Часто мерзла она, голодала, но с надеждою шла вперед, на ручонки детей дышала и пихала им что-то в рот. И дождалась конца ненастья, уберечь удалось детей, но прислали военные власти в черной рамке послание ей. И народ вышел рот разиня, чтоб героев войны встречать. Незамеченной героиней тихо вышла и эта мать. Там кого-то толпа качала, и кому-то кричала «Ура!», а она в стороне стояла, и у ног ее детвора. Вой сирены меня встревожил и унес мои мысли вдаль. И в душе этот образ ожил. Я подумала, ей бы тоже за геройство выдать медаль.

Дорогие радиослушательницы, по содержанию только что услышанного вами стихотворения, возможно, вы уже догадались, что эту мою последнюю программу во втором отделе нашей серии я хочу посвятить моим соотечественницам, женщинам России, всем тем незамеченным героиням и рязанским мадонам, которых привелось мне видеть во время Второй мировой войны на русской земле. Я видела их, замерзших, голодных, солдаток и вдов, невест и матерей, отдающими последнее ближнему, открывающими двери своих хат и домов прохожим. Я видела их с мешками за плечами, с узлами на самодельных санях без полозьев, добывающими пищу семье в селах, куда они относили все, что у них было, чтобы выменять на крупу и хлеб. Я видела их на вокзалах, в русских вязаных платках и с грудными на руках, как это хорошо выразила в одной из своих песен Людмила Зыкина. Я видела их над могилами детей, которых им не всегда удавалось спасти от голодной смерти и болезней, которые свирепствовали во время войны. Я помню их руки, мозолистые, порепанные, в морщинах и цыпках, грубые, как у мужчин, но нежные, как у женщин, когда они перевязывали раны или варили суп из крапивы и лебеды военнопленным или прячущимся по разным причинам под их кровом. Я помню, как я попала в украинскую хату за десятки километров от дома, куда мы с отцом пришли пешком под снежным бураном, чтобы выменять себе что-нибудь съестное. От долгого пути мои ноги были истерты в кровь, лицо обветрилось, губы потрескались, волосы застыли сосульками, выбившись из-под порванного платка, и чьи-то добрые руки, я не помню лица, смыли кровь с моих ног, расчесали оттаившие волосы и поставили передо мною миску душистого, дымящегося, только что с печки украинского борща, вкуснее которого я не ела ничего ни до, ни после. Я помню русских матерей и жен, перед душевной красотой которых нельзя не преклониться. Я не простила бы себе, если бы не отдала им чести в своей программе. Примите поклон мой, дорогие мои соотечественницы. У нас разные судьбы, так сулил Господь. Ничего не планируя, я очутилась на чужбине, которая приютила нас, беженцев, как приютила бы любая из вас того, кто пришел бы к вам бездомным, не имея возможности возвратиться домой. На чужбине я познакомилась с небесной Родиной, с небесным Отцом и моим Спасителем Иисусом Христом. Желание моего сердца, чтобы вы все, чье русское сердце так широко и любвеобильно, приняли Христа своим Господом и Спасителем. Я призываю вас сегодня прийти к Нему и отдать Ему сердца ваши. Пусть Он поселится в них, чтобы те руки, которые качают колыбель, сеяли в души будущего поколения разумное, доброе, вечное. Одного разумного и доброго мало, нужно вечное, а это дает только Христос. В нашей следующей части этой серии программ для женщин вы услышите много о христианской семье, о порядке авторитета в ней, о воспитании детей в духе христианства. А сегодня я отдаю вам честь, незамеченные, безымянные, безлицые, но живые в очах того, у которого каждая душа на учете и каждое благое дело в почете. Помощница. Мужчины, даже сильные и смелые, в борьбе устав, слабеют и скорбят. Но дома жены верные, умелые, утешат их, как маленьких ребят. Ведь для того, чтобы высказать все трудное, что так скрывалось от других, от всех, им нужно не собрание многолюдное, а самый близкий сердцу человек. Когда в душе тоскливо по-кладбищенски женою начинают дорожить, им хочется по-детски, по-мальчишески ей голову в колени положить. Ведь для того, чтобы о нем заботиться, дана ему хозяйка и жена —
от плоти плоть, подруга и помощница, кость от кости его сотворена. Как много может сделать слово кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая взаимным пониманием хороша. Не исполняя это назначение, о, женщины, не грех ли мы творим, когда мужьям несем не утешение, а камнем преткновения служим им?

Дорогой и милосердный Господь, в конце этой части моих программ я прошу Твоего специального благословения, Господи, на всех тех, кто слушает эти программы. Прошу Твоего благословения на русских женщин, на русских матерей, жен, вдов. Господи, будь с ними, открой их сердца к познанию Твоей истины. Пусть они придут к Тебе и увидят, что Ты их Спаситель и Бог. И пусть жизнь их будет богатой и осмысленной. Это желание моего сердца, я приношу его к Тебе. И прошу Тебя ответа, Господи, на эту молитву, на эту мою сокровенную просьбу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.

0: духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божьих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти, но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Ты мой Бог и Отец, этот мир мне чужой. Ты и свет, и добро, мир во мраке и зле. Как Асаф, говорю тебе с чистой душой, я с тобой ничего не хочу на земле. Пусть порой тяжело, все трудней и больней, но я верю тебе, я терплю и молчу. Только сердце с годами стучит все сильней, я с тобой на земле ничего не хочу. Скоро время настанет, за имя Христа в этой жизни придется лишиться всего. Ты даруй, чтобы сердцем сказать и тогда, я с тобой на земле не хочу ничего. Лишь в тебе моя жизнь, ты наполнил ее. Каждый день мой твоя согревает любовь. Быть угодной тебе — вот желание мое. На земле ничего не хочу я с тобой.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

быть добрым. Во всем показывай в себе образец добрых дел. Тимофея 2:7. Хочу быть добрым я везде. Хочу Иисуса сердцем слушать. Хочу помочь другим в беде. Хочу нести я радость душам. Иисус учил с добром дружить. Дарить добро — вот счастье наше. Ему всегда хочу служить и быть в Его глазах все краще. Быть добрым очень нелегко, но мне Иисус всегда поможет. Добро всем светит далеко, тропинку Господу проложит.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
3: Здравствуйте, взрослые и дети.
2: Мы очень рады, что вы регулярно слушаете передачи «Часа твоего рассказа».
3: Мы с большим удовольствием готовим для вас наши передачи.
2: Много людей участвуют в их подготовке.
3: Актеры, режиссеры, продюсеры.
2: Инженеры, звукооператоры, музыканты.
3: И все они приветствуют вас.
2: Сегодня мы продолжим наш рассказ под названием «Камчатский миссионер».
3: Закончив школу, Коля Анисимов поступил на миссионерские курсы при Спасском монастыре. Здесь он носил духовную одежду, сблизился со студентами академии, знакомился с самой разнообразной духовной литературой и хорошо изучил церковную службу. Он также помогал отцу Андрею Ухтомскому, своему Авве. В его обязанности входило разбирать почту и подготавливать ее на рассмотрение Аввы. Однажды Ава готовился к отъезду. Умер один из благодетелей Спасского монастыря. Коля в это время разбирал почту.
4: Что там в сегодняшней почте? Есть ли что-нибудь важное?
5: Нет.
4: Как нет? Я видел пакет с печатью Владивостокского митрополита. Что там?
5: Ничего особенного. Митрополит Евсевий просит прислать ему монаха-миссионера на Камчатку.

0: Родимый, что с тобой? Ты так никогда себя не вел по отношению к Божьему храму. Это на тебя не похоже. За всю неделю ты ни разу даже не заглянул в церковь.
1: У меня так тяжко на душе, мама.
0: Я это вижу. Скажи мне, что это за тяжесть?
1: Я и сам не пойму.
0: Расскажи мне, что случилось.
1: Каве, пришло письмо от Владивостокского митрополита.
0: Угу.
1: Он пишет, что ему нужен миссионер на Камчатку. И вот Ава, уезжая, велел мне думать об этом.
0: Да, сынок. Да, Коленька, трудная эта дума. Давай пойдем помолимся Господу. Попросим его указать тебе путь.
1: Ох, мамочка, тяжко мне идти в храм Господний.
0: Мы вместе пойдем? Вдвоем, а?
1: Что ж, ладно. Только давай пойдем в нашу приходскую церковь, а не в монастырскую.
0: В приходскую, так в приходскую. Все одно в церковь.
2: Когда они вошли в храм, на амвоне стоял священник и говорил слово.
3: Я призываю вас пожертвовать на миссию. Это наш христианский долг. Если владыка Николай Японский со своей миссией находится в таком трудном положении, то что же мы будем говорить о Камчатке, где нет миссионеров, где народ тонет во тьме язычества, куда никто не едет?
2: И вдруг та страшная тяжесть, которая давила душу Коли, исчезла, и сердце его наполнилось глубокой, тихой радостью. Они переглянулись с мамой и поняли друг друга.
3: Братья, братья, помогите овцам Христовым, дабы они не стали добычей зверей. Наши православные миссии на Дальнем Востоке нуждаются в помощи. Да благословит Господь Бог дающего.
4: Спаси вас, Господи. Да благословит вас Бог.
2: Когда стали проносить тарелку со сбором на миссии, Коля видел, как мама вытряхивает все, что у нее было в кошельке.
4: Спасибо тебе. Спасибо.
1: Господи, мне нечего положить, но я с радостью отдаю себя самого.
4: Спасибо. Да благословит вас Бог.
2: По выходе из церкви сын упал в объятия матери, и оба заплакали. Коля тут же написал о своем намерении отцу Иоанну Кронштадтскому с просьбой благословить. А когда вернулся Авва, Коля бросился к нему навстречу с радостной новостью.
5: Авва! Авва!
1: Авва, я еду на Камчатку.
6: На Камчатку? Да ты с ума сошел, Колька. Бросаешься на меня с такой новостью, даже не поздоровавшись.
1: А, простите, Авва. Здравствуйте.
6: Ну, здравствуй, здравствуй. На Камчатку? Что сказать? Это перст Божий указывает тебе дорогу.
1: А, у меня тоже такое чувство, будто мне так было предписано.
6: Скажи мне, Колюша, вот принимаешь ты три креста. Монашество, священство и миссионерство. Который из трех крестов тебе кажется самым тяжелым?
1: Самым тяжелым? Конечно, миссионерство.
6: Нет. Ты вскоре сам увидишь, что самым легким крестом окажется миссионерство. Ибо не ты, но Господь будет за тебя говорить простым сердцам детей природы. А ты, как сеятель, будешь только бросать святые семена в простые человеческие души.
2: Коля Анисимов, 23 лет от роду, принял монашеский постриг с именем Нестора и был рукоположен в священный сан. И вот, наконец, настал долгожданный час отъезда. Колю, теперь уже отца Нестора, провожала вся его семья. Когда они все сидели на пристани,

0: В ожидании парохода раздался голос.
1: Камчатский миссионер! Где здесь камчатский миссионер?
2: Это я? Здравствуйте. Чем могу быть полезен?
3: Здрасте. Я к вам с поручением от батюшки Иоанна Кронштадтского. Батюшка извиняется, что он не знает вашего нового имени, но знает, что вы должны быть священником. И вот, посылает вам свое иерейское облачение.
2: О, какой замечательный это подарок. Передайте, пожалуйста, батюшке Иоанну мой благодарственный поклон.
3: Кроме того, он передает вам вот, держите.
2: Что это?
3: Неполную бутылочку вина, ну, старого хереса. Батюшка сам выпил половину, а вам надлежит выпить вторую половину.
0: С этим напутственным благословением отца Иоанна Кронштадтского отец Нестор покинул родную Казань и отправился в далекий путь. Впоследствии на Камчатке в тяжелые минуты болезни одна капля этого хереса являлась для отца Нестора лекарством. Много трудностей пришлось испытать отцу Нестору на Камчатке. Жизнь его проходила в непрерывных поездках, так как поселки отстояли далеко друг от друга. Эти поездки были очень тяжелыми и опасными. Обычным способом передвижения была езда на собаках, а иногда на оленях. Не раз пришлось отцу Нестору встретиться лицом к лицу со смертью.
4: Ты взгляни на батюшку, едва дышит. Сами еле держимся. Да нам-то не впервой, а он не дотянет. Ой, не дотянет, это точно.
5: Боюсь, скажут, что мы его того.
6: Думаешь, могут засудить?
4: Батюшка.
6: Что, браток?
4: Ты, батюшка, напиши записку, что сам помер, а то нам худо будет. Ты себя не видишь, а мы тебя видим. Ты все равно не доедешь живым до дома, батюшка.
6: Эх, браток, не беспокойся. Я молюсь крепко, и Бог меня держит.
5: Держит. А нам будет очень худо, если помрешь.
6: Нет, не бойся, не умру. Господи Иисусе Христе, Боже наш, покрой нас под сенью благости Твоей.
7: Отец Нестор обладал удивительной физической выносливостью, не правда ли? Он был лишен всяких удобств и очень много путешествовал на нартах с собачьей упряжкой на сильном морозе. И тем не менее он сохранил бодрость духа.
0: Ты вел к очень важной мысли, дядюшка Дэн, но так ее и не сказал. Все дело в том, как велика была его вера в Бога. Именно она помогает истинным христианам в минуту трудности. А что касается смерти, так Библия учит, что Иисус Христос освободил людей от рабства, которое несет им страх смерти. Так сказано в послании к евреям, глава 2, стих 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
7: Отец Нестор не боялся смерти, это сразу видно. В конце концов, он ведь посвятил всю свою жизнь служению Богу в таком месте, где жизнь постоянно находилась в опасности.
0: Он следовал примеру Иисуса. Отец Нестор отдал свою жизнь людям из глубокой христианской любви. Вот так сказано в Библии, тут, в послании к Галатам, глава 5, стих 13, 14, 15. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом».
7: Знаешь, Ведь это и есть основа христианского отношения. Я имею в виду любовь. И у нас с нашими радиослушателями тоже взаимное чувство любви.
0: Именно поэтому нам доставляет настоящую радость посылать нашим радиослушателям бесплатные уроки Библии. И чем больше, тем лучше. Мы, к сожалению, не все в состоянии сделать для такого большого количества людей, но это нечто такое, что может принести пользу всем членам семьи. Дядюшка Дэн даст вам сейчас наш адрес с тем, чтобы вы могли послать нам свой запрос.
7: Просто-напросто напишите нам по адресу
8: radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
7: А теперь давайте вернемся к тетушке Кэрол и ее истории под названием
0: «Камчатский миссионер». Как я вам уже сказала, отцу Нестору приходилось много ездить, так как поселки находились далеко друг от друга. Эти поездки были очень опасными. Часто буран был таким сильным, что путникам приходилось оставаться на месте по несколько дней. А если их припасы кончались, то они были обречены на голодную смерть.
4: Батюшка! Батюшка!
9: Послушай, ты слышишь?
10: Нет, ничего не слышу, только ветер.
4: А мне почудилось, будто...
10: Кто в такой буран пойдет? Ветер, правда, поутих, если бы наши олени не пали.
4: Неделю ничего не евши.
10: Хорошо, что хоть костер у нас есть, а то мы бы давно померли с холоду да с голоду.
4: Слушай, Вась, может, пойдем, а?
10: Не можем.
4: Не
10: дойдем. Замерзнем.
4: Тише. Я вот будто слышу. А?
10: Ага. Я тоже слышу. Сюда! Давай сюда! Сюда!
11: Стой! Куда вы оголтели? Здорово, родимый. И давно вы здесь сидите?
10: Ой, с неделю, наверное. Наши олени пали, припас еды закончились.
11: И батюшка Нестор тут.
4: Здорово, братец. У тебя есть что-нибудь поесть? Мы неделю уж как без еды.
11: Нет, батюшка, ты прежде благослови меня. Я тебя 2 года не видел. А потом и поесть дам.
0: Делать нечего. Пришлось отцу Нестору надеть на себя епитрахиль и отслужить благодарственный молебен Господу Богу. Спасший их старичок пел за псаломщика перед бумажными иконками. Горели свечи. В костер, пылавший на полу берлоги, они положили ладану, и святое благоухание наполнило берлогу, придавая ей необыкновенный уют. Путники были спасены. В один из подобных визитов в отдаленную деревню отцу Нестору стало известно, что у молодой матери корячки, не переставая, плачут и плачут малыши. И он заглянул в ее юрту.
4: Мир дому всему. А что же это деточки твои все плачут?
12: Не знаю, батюшка. У них по телу какие-то болячки.
4: Да их же надо вымыть. И немедленно.
12: Что ты говоришь? Вымыть? Как же это можно? Они же дети, а не рыбы.
4: Ой, да что ж ты их обхватила? Будто я их собираюсь, будто вред какой нанести хочу. Ничего плохого я им не сделаю.
12: Да как же это можно?
4: Я вот добавлю горяченькой водички в тазик. Вот так. Вот какая хорошая водичка, теплая. Ну, давай сюда мне твоего старшенького.
2: Да не бойся же. Я тебе слово даю, я его помою, и он перестанет плакать. Поверь мне. Ладно?
12: Ну, если перестанет.
2: Ну, вот и хорошо. Давай ко мне его сюда. Ну, иди ко мне, малыш. Вот. Вот мы разденемся, вот так. И ванночку.
12: А зачем ты его салом натираешь? Тьфу, тьфу, какое оно невкусное, твое сало.
2: Да это не сало, это мыло.
12: Что? Мыло?
2: Это, ну как это? Тихо, малыш. Это сало для мытья. Ну, мыть-то сало. Вот, и получается мыло. Поняла?
12: Мыло!
0: Когда отец Нестор вымыл одного ребенка и забинтовал ему болячки, ребенок успокоился. Мать стала просить помыть и второго ребенка.
12: Батюшка, помой теперь и второго. Он меня совсем измучил, плачем.
2: Ладно, только при условии, что, во-первых, ты будешь мне помогать.
12: Ага.
2: Будешь, а?
12: Да.
2: Вот, и во-вторых, ты должна пообещать, что ты научишь своих соседов в деревне мыть их детей. Обещаешь?
12: Да, обещаю. Это так хорошо.
2: Ну, давай сюда твоего малыша. Вот так. И всегда мой детей с мылом, запомнила?
12: Да. Ага, с мылом.
2: Вот и хорошо.
12: Хорошо.
0: Однажды в рождественскую ночь, когда все христиане славили Господа, отец Нестор очутился в дымной юрте. Жилище без дверей, попасть в которое можно было только через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Скорбно и одиноко было у него на душе. Захотелось ему подышать свежим воздухом, посмотреть на небо, усыпанное звездами. Выбрался он через дымовое отверстие наружу, и дивное зрелище представилось его взору. Небо осветило северное сияние. Этот свет на небе принес великое утешение его скорбящей душе. Он спустился обратно в юрту, разбудил своих хозяев-коряков и позвал их полюбоваться чудной картиной.
2: Давай, вылезай, взгляни на небо.
13: Да что такого особенного?
2: Посмотри, какой дивной красоты сияние на небе.
13: Ай, сияние здесь почти каждую ночь.
2: Нет, сегодня особая ночь.
13: А что ж особого?
2: Сегодня рождественская ночь.
13: Какая ночь?
2: Сегодня Рождество. Много-много лет назад, далеко-далеко отсюда, небо тоже озарилось светом, и явился ангел, возвестивший пастухам о великой радости для всех людей, рождении Христа Спасителя.
13: А, для всех?
2: Да.
13: И для нас? Для коряков тоже?
2: Для всех, ибо пришел в мир Избавитель. И сказали пастухи друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим.
0: Хороший возница всегда представляет собакам выбрать дорогу. В одной из поездок собаки понесли в сторону и остановились у пещеры, из которой вышли мужчина, весь в проказе, и женщина, здоровая, оказавшаяся его женой.
14: Смотри, батюшка, собаки завезли нас к какой-то пещере. Да тут вроде кто-то живет.
15: Эй, Буран, Сивка, стойте!
2: Слава Богу, мы можем передохнуть здесь маленько.
14: Ой, не уверен я насчет этого. Взгляните на этого человека, батюшка. Похоже, что он Да он же прокаженный. Нет, вы только взгляните на него, батюшка.
6: Он болен. Это точно. У него проказа. А женщина будто здоровая. Давай подойдем, поговорим. Здравствуйте, добрые люди.
12: Ой, смотри, это батюшка к нам приехал. Здравствуйте, батюшка.
16: Здравствуйте, здравствуйте. Мы так рады вашему приходу.
12: Благодарю тебя, Господи, за твою милость. У нас, батюшка, родился ребеночек, и мы хотели его окрестить.
16: Я выдолбил из дерева купель для крестины, и мы все молили Бога, чтобы он нам послал священника.
12: И вот сам батюшка к нам и приехал, приспел в самую пору.
6: Я тоже рад вас видеть. Окрестим вашего ребеночка. Вот он вознится, будет крестным отцом.
14: С радостью.
6: Скажи, как же это ты здоровая? Живешь здесь?
12: Да ведь он мой муж, мы с ним венчались. Он заболел, как же я могу его бросить?
6: Я тебя очень хорошо понимаю. Глубоко проникло в твою душу учение Христово. Да благословит тебя Бог и твое семейство тоже.
0: Тяжелые условия жизни способствовали тому, что повальные болезни среди туземного населения распространялись со страшной силой. Иногда вымирали целые селения. Были среди туземцев и прокаженные. Их изгоняли из поселка, и жизнь их была крайне тяжела. Одним из первых начинаний отца Нестора было устройство колонии для прокаженных. Было построено 3 домика. Один для мужчин, один для женщин и один для сестры милосердия. Из Сибири по зову отца Нестора приехала одна очень самоотверженная медсестра, которая всю свою жизнь посвятила прокаженным. При колонии отец Нестор осветил домовую церковь во имя многострадального Иова. И службу он провел в том самом облачении, которое прислал ему отец Иоанн Кронштадтский.
7: Знаешь, тетушка Кэрол, когда я пытаюсь представить себе, где находится Камчатка, мне это кажется очень-очень далеко.
0: Так оно и есть, дядюшка Дэн. Камчатка – это полуостров, занимающий самую восточную часть Сибири. От северного полярного круга он простирается более чем на 1500 километров к югу. Зимы там очень суровые, а лето обычно холодное и дождливое. Природа дикая, но прекрасная в своей первозданной красе с горячими грейзерами и вулканами.
7: Расскажи нам, тетушка Кэрол, немножко о местных жителях и условиях их жизни.
0: Отцу Нестору пришлось работать главным образом с коряками и чукчами. Они не имели ни малейшего представления о самых элементарных удобствах. Жили они в юртах без дверей и попадали в юрту через дымовое отверстие, спускаясь по столбу с нарезами. Белья они не носили, а одевали одежду из оленьего меха прямо на голое тело. Питались они главным образом вяленой рыбой. Они вылавливали ее, когда она шла тучами, и заготавливали на целый год.
7: Похоже, что они жили очень изолированно от остального мира.
0: Да, очень. Они также занимались охотой на пушного зверя. Шкурами этих зверей платили подать государству, а также обменивали их у приезжих купцов на иголки, чай и прочее. Причем их очень часто обманывали, оббирали и обижали. Сами же они были очень необразованными, и поэтому легко поддавались обману.
7: Расскажи, тетушка Кэрол, об их религии.
0: Милостивый, светлый бог был для них недоступен, и они поклонялись темному богу, которого боялись и которого пытались умилостивить жертвами, убивая для этого своих ездовых собак, являвшимися для них очень большой ценностью.
7: Вот, закрыв глаза и пытаясь представить себя на месте отца Нестора, я могу вообразить, какая тяжелая картина представилась ему. Он должен был близко познакомиться с бытом туземцев, изучить их язык, снискать их доверие.
0: Да, при тех условиях, в какие попал отец Нестор, он должен был быть не только проповедником Слова Божия, но также и врачом, другом, учителем. Как это не просто, но он изучил их язык, создал их письменность и, как святые братья Кирилл и Мефодий, перевел на этот язык священное писание и богослужение.
7: Одно это уже достойно самой высокой похвалы и награды.
0: Отец Нестор был великим тружеником.
7: А что было потом с отцом Нестором, тетушка Кэрол?
0: Об этом я расскажу в нашей следующей передаче. До той поры желаю всем вам здравия.
7: И да благословит вас всех Бог.
17: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
7: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
7: До новых встреч!

0: У меня к тебе вопрос. Где находится Христос?
1: Он живет на небесах, также в любящих сердца. Ходит он и вокруг нас, но невидимый для глаз.
0: Как же мне понять его? Как увидеть, услыхать? Как подарок подарить? Как его благодарить?
1: На колени нужно стать, чтобы увидеть, услыхать. Чтобы с ним в общении быть, нужно сердце подарить.

Каждый Новый год в жизни Дэна мало чем отличался от предыдущего. Летом рыбный промысел с отцом, зимой школа. После летних трудов карманы Дэна были полны денег, потому что родители отдавали ему его долю из общего дохода семьи. Но Дэн работал не только ради денег. Он любил море. И если бы его спросили, какое место самое прекрасное на всем свете, он бы, не задумываясь, ответил, что это залив Принца Уильяма на Аляске. В тот день Дэн лежал, вытянувшись на бревне, выброшенном волнами на берег, и смотрел на ледяные синие воды бухты Элис. При этом он трепал за гладкие уши свою черную собаку, породы лабрадорской охотничья. Черный нос Оскара, так звали собаку, обнюхивал кожаные ножны на боку мальчика, в которых он носил охотничий нож. Из-за угла сторожки, медвежья нога, вышел отец Дэна. Он открыл крышки двух мусорных бачков емкостью в 3 галлона, 11,3 литра каждый. «Самое время», — сказал отец, увидев, что бачки опять наполнились до краев. Дэн встал и потянулся. Он не имел ничего против того, чтобы доставить эти бачки на середину залива и вытряхнуть их содержимое в воду. Пищевые отходы, выброшенные в море, привлекали крабов, и можно было рассчитывать на хорошую добычу в сезон их ловли в начале зимы. «У тебя есть соединительные штыри?» – спросил отец. Дэн натянул на уши свою красную морскую шапку. «Ну почему ты меня всегда спрашиваешь, папа?» – начал он жалобным тоном. «Не понимаю, зачем мне носить полные карманы этих самых штырей только для того, чтобы вытряхнуть мусор?» Отец поставил бачок на мокрый прибрежный песок. «Я ведь уже 1000 раз говорил тебе, что у тебя должны быть запасные штыри для подвесного мотора лодки при выходе в море. Они тяжелые, и от них в карманах появляются дырки!» «Ты по-другому заговоришь, когда что-нибудь застрянет у тебя в винте, и он не сможет вращаться!» «Они натирают мне бока!» Отец повысил голос. «Хватит спорить! Если ты пойдешь без них, тебе придется отвечать за последствия!» Дэн наполнил левый карман своих брюк несколькими железками. Хотя он уже много раз пытался спорить с отцом из-за этих соединительных штырей, отец всегда одерживал победу. Вдвоем они отнесли 2 бачка к воде. Дэн спустил на воду 12-фунтовый алюминиевый ялик, и отец помог ему погрузить бачки в воду. Дэн сел в лодку. Оскар уже сидел у воды и ждал команды. Дэн опустил винт подвесного мотора в ледяную воду и завел двигатель. «Ко мне!» – позвал он Оскара. Услышав команду, собака прыгнула в лодку и устроилась рядом с Дэном. «Сиди тихо, Оскар, не прыгай, а то мы перевернемся!» Дэн огляделся вокруг. За скалистыми утесами простирался океан, как полотно синего шелка, слегка прочерченное серебристыми нитями. Сейчас он напоминал Дэну изогнутое стекло, благодаря чему горизонт как бы отодвигался на 1000 миль. Дэн направил свою лодку к выходу из бухты Элис. «Оскар, а что, если выйти так далеко, чтобы даже не видеть сторожки на берегу?» – спросил он у собаки. Оскар одобрительно ударил хвостом по дну лодки. Дэн отошел на ялике примерно на 2 мили от берега и заглушил мотор. Он снял крышку с первого бачка и начал вываливать его содержимое за борт. Пищевые отходы, рыбные остатки и какие-то волокна поплыли по воде. Тут Дэн почувствовал, что лодка слегка покачивается, и глянул на Оскара, но собака лежала на месте. Дэн начал опорожнять 2-й бачок. И вдруг Оскар вскочил и метнулся через всю лодку. Дэна охватило струей холодной воды, и он услышал звук, от которого мурашки побежали по спине. Фуп! Обернувшись, Дэн сперва увидел, что прямо на него смотрит чей-то огромный глаз. Затем из воды показалась голова кита-убийцы – касатки.
Ее черно-белое тело было в 3 раза длиннее крохотной лодки Дэна, а хвостовой плавник имел такую же ширину, как вся длина лодки. На Дэна обрушился новый фонтан воды. Касатка раскрыла пасть, полную блестящих зубов, по 3 дюйма. 1 дюйм равен примерно 2,5 сантиметров, длиной каждый. И начала мощно втягивать в себя выброшенные Дэном отходы. Оскар громко лаял и выл. Прыгая из стороны в сторону, он опасно раскачивал лодку. «Спокойно, Оскар!» – приказал Дэн. «Мы из-за тебя перевернемся!» С молниеносной быстротой Дэн вывалил за борт последнюю порцию отходов и бросил пустой бачок на дно лодки. Затем со словами: «Ну уж нет, я не хочу быть котлетой для кита!» Он пробрался к подвесному мотору и завел его. Дэн знал, что его ярик без труда уйдет от любого кита такой величины. Но пройдя всего 20 футов, лодка вдруг остановилась. Кит опять вынырнул. Дэн повернул лодку на перерез волнам, чтобы они ее не накрыли. Изо всей силы он дернул шнур мотора, но мотор не заводился. Собака тем временем металась от одного борта к другому. С воплем «Оскар!» Дэн схватил подвернувшийся под руку черпак и сильно ударил им собаку по голове. Оскар завизжал и перестал метаться. Дэн бросил черпак на дно и потянулся за веслами. Но в лодке оказалось только одно весло. Дэн вновь и вновь пытался завести мотор, но безуспешно. И тут он увидел, что те самые волокна, которые он перед этим выбросил за борт, намотались на винт, и штырь, соединяющий вал винта с двигателем, лопнул. «Так вот, почему мы стоим!» Дэн стал лихорадочно рыться в своем кармане и, наконец, извлек из него то, что нужно – штырь. Крепко сжимая рукоятку ножа, он освободил винт от волокон. На это ушло около 3 минут, но Дэну они показались 3 часами. Он быстро вытащил чеку, снял винт и вынул сломанный штырь, затем вставил новый штырь, поставил винт на место и задвинул чеку. Мотор сразу же завелся, и лодка рванулась вперед. Дэн, увеличив скорость, стремительно уходил от касатки. И когда он наконец увидел, что находится на безопасном расстоянии, то как-то сразу обмяк и вытер совершенно мокрый лоб. «Оскар!» — голос Дэна немного дрожал. «А ведь без этих штырей мы с тобой бы уже погибли, если бы не от этого кита-убийцы, так от холодной воды!» Дэн притянул к себе собаку и уткнулся лицом в густую шерсть на ее крепкой шее. «Благодарю тебя, Боже!» – шептал он. Какое-то время мальчик сидел неподвижно, обняв свою собаку. Он думал о том, как хорошо, что у него в кармане оказались эти драгоценные железки, которые он считал ненужными. Теперь он понимал, что значит послушание. Даже проявленное в малом, оно спасло ему жизнь. И можно не сомневаться, что Бог будет вознаграждать его послушание и в дальнейшем.

Господня милость. Превыше звезд Господня милость, превыше белых облаков. Тебе, наверное, и не снилось, что Бог спасает от оков. И в небо, ввысь и вширь земную, нет ей предела и конца. Господня милость проявилась по воле вечного Творца. Господня милость необъятна, превыше самых дальних звезд, где все во всем любовь Господня, где все во всем Иисус Христос.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если вы хотите знать, как ходатайствует Христос, прочтите дома в спокойной обстановке эту замечательную 17 главу из Евангелия от Иоанна. Молитву Господа. Что это за молитва? «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание». Иуда погиб, но он был дан Иисусу лишь как ученик, а не как один из его овец. У него была временная вера, временное в ней хождение. Он никогда не был обладателем жизни вечной, иначе бы он остался жить. Эти стоны и плач, которые Спаситель возносил в Гефсимании, его мольбы были услышаны на небе и получили ответ. «Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне». Господь хранит и будет хранить их Своим Словом и Духом. Если был получен ответ на молитву Христа в Гефсимании, то тем более получает ответ та молитва, что восходит от самого вечного престола. «О, если мой Господь Иисус молит за меня, то не может меня страшить ад на земле». Этот живой заступнический голос имеет силу сохранять святых, и эту силу имеет сам Господь, потому что Он сказал: «Ибо я живу, и вы будете жить». Теперь четвертое доказательство. В том, что святые сохраняются ко спасению, нас убеждает сам характер и труд Христа. Я не буду много говорить об этом, потому что уверен, вы хорошо знаете Господа, и Он не нуждается в моих рекомендациях. Но, зная Его, вы скажете то, что сказал апостол в своем втором послании к Тимофею, в 1 главе 12 стихом. «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Он не сказал «кому я верю», как цитируют многие, а «я знаю, в кого уверовал». Он знал Иисуса, он знал Его искупление и силу этого искупления. Он знал Его ходатайство и силу этого ходатайства, и с верой отдал свою душу Иисусу и чувствовал себя в полной безопасности. «Мой Господь так во всем совершенен, что мне достаточно лишь на мгновение приоткрыть Его характер, как вы сразу поймете, каким Он был, когда ходил среди людей». В начале 13 главы Евангелия от Иоанна мы читаем: «Возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их». Если бы, будучи здесь, Он не до конца возлюбил Своих учеников, мы могли бы заключить, что Он непостоянен. Но поскольку Он в Своем унижении до конца любил Своих избранных, то нам это доставляет сладостную и благословенную уверенность, что теперь, находясь на небе, Он до конца также будет любить тех, кто уповает на Него. В-пятых, в том, что святые сохраняются до конца, нас убеждает сам характер завета благодати. Не хотите ли прочесть об этом сами? Откройте тогда Ветхий Завет, книга пророка Иеремии, 32 глава. Там вы найдете довольно подробное изложение завета благодати. Давайте прочтем лишь 40 стих из 32 главы. «И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы не отступали от меня». Бог не отступился от них, чтобы они не отступили от Него. Что может быть больше гарантией того, что они будут сохраняемы до конца? То, что здесь речь идет именно о завете благодати, под которым мы сейчас живем, явствует из послания к евреям, потому что в 8 главе апостол цитирует этот отрывок до самого конца. Написано следующее: «Вот, Наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Ветхий завет содержал в себе слово «если», и потому потерпел крах. Он звучал следующим образом: «Если послушаетесь, благословлены будете». И так как человеческая сторона оказалась несостоятельной, потерпел катастрофу весь завет. Это был завет дел, и мы находились в его рабстве до тех пор, пока не были освобождены от него и введены в завет благодати, в котором нет слова «если», но который действует в духе обетования. Он весь пронизан словами «я буду», «вы будете», «буду вам Богом», «и вы будете моим народом». Будь славен Бог, ибо этот завет никогда не будет разрушен, потому что видим, как Господь провозглашает его вечный характер в книге пророка Исаии, в 54 главе 10 стихом. «Торы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя». «И завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И снова, в 55 главе 3 стихом, «Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Идея отпадения от благодати – это пережиток старого духа законничества. Это уклонение от благодати в сторону прежней зависимости от закона. И я прошу вас, тех, кто был однажды освобожден из рабства, из чьих рук были сняты цепи кабального закона, никогда больше не соглашайтесь носить эти узы. Христос спас вас, если вы действительно веруете в Него, и Он спас вас не на неделю, не на месяц, не на год и не на 20 лет, но дал вам жизнь вечную, и вы никогда не погибнете, и никто не похитит вас из рук Его. Радуйтесь в этом благословенном завете благодати. Шестой, самый сильный довод исходит из верности Бога. Прочтите послание к римлянам, 11 главу, 29 стих. Что Святой Дух говорит здесь устами апостола? «Ибо дары и призвание Божье непреложны», что означает, что Он, дав человеку жизнь и прощение, призвав его благодатью, не сожалеет потом о том, что сделал, и не отнимает то благо, которое ему даровал. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Когда он протягивает свою руку, чтобы спасти, он не отнимает ее до тех пор, пока работа не завершена. Его слово гласит: «Ибо я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иаковы, не уничтожитесь». И не скажет неправды, и не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. Апостол призывает нас основывать нашу убежденность в сохранении святых на основании, которое проистекает от божественной верности. В первом послании к Коринфянам, 1 глава 8 стих, он говорит: «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть невиновными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего». Апостол снова повторяет это же в первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе 24 стихом: «Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Издревле изволением Бога было спасти народ, который Отец дал Иисусу, и Он никогда не отступался от этого решения, ибо наш Господь говорит: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Итак, вы видите на примере этих отрывков, а есть еще множество других, что Божья верность гарантирует сохранение Его народа, и что праведник держится пути своего. Седьмой и последний аргумент.

это в послании к римлянам, в 5 главе 9 и 10 стихом. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Нет времени задержаться, чтобы показать, какой силой пропитано каждое слово этого стиха. Но суть его в следующем. Если Бог примирился с нами, когда мы были Его врагами, то Он, конечно же, спасет нас и теперь, когда мы стали Его друзьями. И если наш Господь Иисус примирил нас Своею смертью, то Он тем более спасает нас Своей жизнью. Так что мы можем быть абсолютно уверены в том, что Он не оставит и не покинет тех, кого Он призвал. Нужно ли вам напоминать золотую главу 8 из послания к римлянам? «Благороднейшее из всех слов, что когда-либо были написаны пером. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Нет и не может быть никакого разрыва между оправданием и прославлением, потому что апостол отвергает всякую опасность этого, говоря: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей?» Затем он перечисляет все, что предположительно могло бы отлучить, и говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господи нашим». Таким же образом апостол пишет и в послании к филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я не имею возможности остановиться на многих других местах Писаний, в которых утверждается, что все совершенное служит доказательством того, что труд будет завершен. Господу вообще присуще доводить до конца все, что Он делает. Он делает благодать и славу и совершает все для нас. Одна из несравненных привилегий, которой мы наделены, имеет особое значение. Мы соединены со Христом тесным, живым, духовным союзом. Мы наставлены Духом, что соединены с Иисусом Христом, нашим Господом, брачными узами. Можно ли порвать эти узы? Мы с Ним обручены. Разве Он нам давал разводное письмо? Еще не было такого, чтобы небесный жених разводился с избранницей своего сердца, с которой его связывали узы благодати. Послушайте вот эти слова из книги пророка Осии, 2 глава 19 и 20 стих. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Этот восхитительный союз представляет собой фигуру, состоящую из головы и тела. Мы члены тела Христова. Отпадают ли члены от тела? Подвергается ли Христос ампутации? Представляются ли к Нему новые члены, когда утрачиваются старые? Нет. Будучи членами Его тела, мы неотделимы от Него. А соединяющийся с Господом, говорит апостол, есть один Дух с Господом. Если мы соделаны в едином Духе со Христом, то это сокровенный союз не дает права даже предположить, что он может быть разрушен. Господь произвел в нас еще один великий труд. Он запечатлел нас Святым Духом. Дар Святого Духа – это божественная печать, которая раньше или позже появляется на всех избранных. Есть много мест, где говорится об этой печати, и она названа залогом, залогом наследия. Но если залог, то почему, получив его, мы не приобретаем купленного?

Вдумайтесь в исключительно веские слова апостола во втором послании к Коринфянам в 1 главе 21 стих и 22 стих. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши». Об этом также говорится в послании к Ефесянам в 1 главе 13 и 14 стихом. «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Возлюбленные, мы чувствуем уверенность, что если пребывает в нас Святой Дух, то Тот, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, сохранит и наши души, и оживит наши смертные тела, и поставит в последний день совершенными пред славой лица Его. Поэтому подытожим наше доказательство уверенным словом апостола, которое он сказал во втором послании к Тимофею в 4 главе 18 стихом. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь». Какое применение находит это учение в практической жизни? Первое применение – это ободрение для человека, который находится на пути к небесам. Но праведник держится пути своего. Если бы мне пришлось предпринять длительный путь, скажем, из Лондона в Джон О'Гроудс, опираясь лишь на свои слабые ноги и неся при том такой тяжкий груз, я бы пал духом после первого же дня пути. Но если бы у меня было божественное заверение, однозначно говорящее, «Ты не сойдешь с пути, ты совершишь свой путь до конца», я думаю, я бы собрал все силы, чтобы выполнить эту задачу. Вряд ли станешь пускаться в трудное путешествие, если не веришь, что сможешь его осилить. Сладкое уверение, что мы достигнем и нашего дома, заставляет нас собраться с силами. Погода сырая, дождливая, ненастная, но мы должны держаться, ибо мы обязательно дойдем. Дорога неровная, с подъемами и спусками, мы задыхаемся, у нас болят ноги, но так как мы обязательно достигнем конца нашего пути, мы изо всех сил продвигаемся вперед. Мы готовы зайти в какой-нибудь дом, чтобы лечь в смертельной усталости, сказав «мне никогда этого не сделать». Но заверение, которое мы получили, поднимает нас на ноги, и мы снова в пути. Для праведного человека уверенность в успехе – лучший стимул в труде. Если правда то, что я преодолею мир, что я одержу победу над грехом, что я не стану вероотступником, что я не предам свою веру, что я не брошу свой щит, но приду домой победителем, значит, я буду себя вести, как подобает мужчине, и буду сражаться, как герой. Это одно из объяснений, почему британские войска так часто одерживали победы. Барабанщики не умели бить отступление, и солдаты не верили в возможность поражения. Их часто превозмогали французы, как говорят нам сами французы. Но они не верили в это и поэтому не обращались в бегство. Они чувствовали себя победителями и поэтому стояли как скалы под страшной артиллерией врага, пока на их стороне не оказывалась победа. Братья, мы будем делать то же самое, если поймем, что мы сохранены в Иисусе Христе, что сила Божия соблюдает нас через веру ко спасению. Каждый истинно верующий будет победителем, и поэтому есть смысл вести праведную брань. Нас ждет на небесах неувядаемый венец славы. Он ждет нас, а не случайных пришельцев. Сохраняемый для меня венец не может подойти больше никому, а коль так, то я буду сражаться и воевать до конца, пока не будет сражен последний враг и не умрет сама смерть. Другое применение состоит в следующем.
Это ободрение для грешников, которые жаждут спасения. Это учение заставляет их прийти с благодарностью и принять его. Те, кто отрицает его, предлагают грешникам жалкое двухпенсовое спасение, которое никуда не годится. Неудивительно, что они отворачиваются от него. Папа дал бы Англию испанскому королю, если бы мог. Также и они предлагают Христово спасение, если человек зарабатывает его своей собственной верностью. Согласно их утверждению, вам дается вечная жизнь, но потом может оказаться, что она не вечная. Вы можете потерять ее, она может продлиться лишь некоторое время. В детстве я иногда переживал горькие минуты, когда видел, как мои друзья, которые были немного старше меня, уезжали для обучения ремеслу в Лондон и возвращались оттуда порочными людьми. Я слышал причитания и видел слезы их матерей. Я слышал, как горько сокрушаются отцы о парнях, которых я знал и которые в классе были нисколь не хуже меня. Меня охватывал ужас, что, возможно, я стану грешить так же, как и они. Они перестали соблюдать день Господень. Однажды совершили кражу из кассы, чтобы раздобыть денег на воскресные развлечения. Меня страшила одна эта мысль. Мне хотелось сохранить свою репутацию незапятнанной. И когда я услышал, что если я отдам свое сердце Христу, Он сохранит меня, это было то, что меня убедило. Казалось, что небо обещало хранить мой характер, что если я по-настоящему доверюсь Христу, Он удержит меня от прегрешений, убережет среди искушений зрелости и сохранит до конца. Меня пленила мысль, что если верой во Христа Иисуса я соделаюсь праведным, то силой Святого Духа я сохраню себя на пути. То, что очаровало меня в юности, исполнено для меня еще большей притягательной силы в зрелом возрасте. Я счастлив проповедовать вам непременное и полное спасение. Я уверен, что сегодня утром у меня есть для вас то, что должно быть с жадностью принято каждым грешником. Нет у меня никаких «если» или «но», чтобы растворять ими проповедуемое мной чистое Евангелие. Вот оно. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, без всяких «но» и «если». Он будет спасен. Вчера я бросил на пол кусок льда и спросил одного из присутствующих: «Ну, разве не бриллиант?» «О, — сказал тот, — бриллиант такого размера ты не оставил бы на полу, уверяю тебя». Так вот, у меня здесь бриллиант, жизнь вечная. Жизнь неприходящая. Мне кажется, вы сразу же поспешите принять ее, чтобы получить спасение. Спасение в жизни, спасение в смерти, спасение в воскресении. Вечное спасение, даруемое неизменной силой и безграничной любовью Божьей. Разве его не стоит получить? Хватайся за него, бедная душа. Ты можешь обрести его, если только уверуешь в Иисуса Христа. Или, говоря по-другому, доверь ему свою душу. Отдай свою вечную судьбу на хранение в этот небесный банк, и тогда ты можешь сказать: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Благослови вас, Господь, во имя Христа. Аминь.

Люди нас обманывали часто, а Господь ни разу. Люди нам дарили крохи счастья, а Господь все сразу. Люди иногда нас предавали, а Господь не предал. Люди горе редко разделяли, а Господь все беды. Люди резко с нами говорили, а Господь так нежно. Люди только праведных любили, а Господь и грешных. Люди помнили грехи, пороки, а Господь забыл их. Люди были к нам порой жестоки, а Господь любил нас. Люди с чувством долго принимали, а Господь с любовью. Люди лишь хороших выбирали, а Господь любого. Поклоняемся Тебе, Спаситель, Святый, Вечный Боже, как Ты любишь. Но хочу спросить я, Господи, за что же? Чем любовь Твою мы заслужили? Нам ли быть в любимых? Мы Тебя не знали, мы грешили, мы шагали мимо. Нас любовь Твоя остановила перед краем бездны, бывшим грешникам любовь открыла край небесный. Мы теперь Твои, идем к отчизны, спасены любовью, без упрека и без укоризны, приняты Тобою. Господи, любить такою мерой люди не могли бы, за любовь, которой нет примера. Господи, спасибо!

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

как отрадно нам будет в радостной той стране. Сион, радость моя, дух мой парит к тебе. Ангелы ждут меня в радостной той стране. С пением на устах перед престолом благ не умолкнут там песни.

кровью, пролитой на кресте. Жить будут вместе с Иисусом в радостной той стране. Сион, радостная, дух мой парит к тебе. Ангел!

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.

Как мерзок грех, и как он сладок. О нет, как сильно он горчит. В моей душе так много ранок, от этой горечи болит. Господь, я думала, сумею противостать своей плоти, но я слаба, я сожалею. Куда же мне теперь идти? Может, я где-нибудь лукавлю? Может, тебя не знала я? Ведь я сама себя не знаю. Теперь я это поняла. Может, я страх твой потеряла и потому поражена? Вот пустота меня объяла. Я от тебя отлучена? Я раньше только говорила, что грех нам нужно побуждать, но на деле отступила. Как это страшно — отступать. Я знаю, Боже, ты не слышишь, уже не слышишь моих слов. Ты беззаконие ненавидишь и плачешь от моих грехов, от осознания событий, что ты призвал меня к себе, вложил в меня столько открытий, дал столько радости душе, что ты мне подарил спасение, свою любовь, а я взамен не поборола искушение, сдалась обратно в адский плен. О, Боже, что же это, Боже? Как жить теперь? О, как мне жить? Но я надеюсь, может, все же ты сможешь что-то изменить. Оправдываться пред тобою я не могу. Виновна я. Свой грех я от тебя не скрою. О, ты не скройся от меня. Я знаю, что святые очи отводишь ты от мерзких дел. Но я молю, довольно ночи, разрушь еще раз этот плен. Я знаю, похоть грех рождает, а грех влечет смерть за собой. О, как душа моя стенает, достойна смерти приговор. Тебе, Господь, я согрешила, а дьявол, тыча на меня, сказал, наверное, отступила. Смотри, предательство тебя. Он пред тобою обсуждает, как низко пала я с небес. Меня он громко обвиняет, напоминает тебе крест. Наверное, он с издевкой злою сказал тебе, и за нее ты заплатил своею кровью. Ты посмотри на грех ее. Я знаю, Боже, я ужасна. Я тоже помню крест и кровь. Ты умер, верю не напрасно, и потому взываю вновь. О, слышишь ли меня, Спаситель, и есть ли милость для меня, и есть ли жертва Искупитель, осталась ли еще она? Я нечиста, и связь с тобою я прервала. Но дай мне слов, дай покаяние душою, дай мне вернуться в твой покров, дай силы духа, чтоб отныне мне не упасть. Я не хочу, ведь мы с тобой друзьями были. Прости, спаси, к тебе кричу. Мой грех, как острую занозу, способен только ты извлечь. Слова иссякли, только слезы еще готовы течь и течь.

Две тучи. К престолу из гор великана на выси гранитных скал царь туч и холодных туманов две тучи к ответу призвал. Властитель дал им повеление в мир Божий направить полет, исполнить свое назначение и дать ему полный отчет. И тучи теперь воротились к трону царя своего, с тревогою в сердце склонились послушные воле его. И первая белая туча, лучистым сиянием горя, прекрасно, роскошно, могуча, предстала пред очи царя. Довольным окинул он взглядом той тучи венец золотой, любуясь роскошным нарядом и чудной ее красотой. И к ней он потом обратился, улыбкой сиял его взор, и голос его прокатился, как гром по ущельям гор. «Любовью моей повышая, ты отблеск моей красоты, по небесным пространстве летая, что видела, делала ты». И туча, ободрясь приветом и доброй лаской царя, вся вспыхнула розовым цветом, как в утреннем небе заря. Поверглась она перед троном, сверкнув по его крутизнам, своим лучезарным хитоном, подобно жемчужным волнам. Затем подняла она взор свой и стала для смелых речей. И в строгом молчании горы внимали сочувственно ей. «О царь, ты своими дарами так щедро меня наделил, и в вольный полет за горами мне душу твой дух окрылил. И я полетела далеко, полна упований и грез, в роскошное царство Востока, в страну ароматов и роз». Стремилась я в области света, подругою дня я была, и чудные песни поэтов не раз прославляли меня. Носилась в пространстве небесном, подобно мечте я была, и множество замков чудесных на ризе своей создала. Потом я их разрушала, чтоб новые замки создать, иль край своей покрывала красивым узором убрать. Имела я мощь и отвагу, не дрогнула в жаркой борьбе, но всю твою данную волю ревниво хранила в себе. Ни капли из ней не роняла, любила я небо лазурь, и выси ее убирала от молнии, грома и бурь. Тебе одному я служила, и, помня весь твой закон, во всей чистоте сохранила я свой белоснежный хитон. Я в мире тебя прославляла, и всюду тебе я пою, что благость твоя даровала, обратно тебе отдаю. О, пусть тебе каждая туча послужит усердно, как я, и будет прекрасно могуча вовеки держава твоя. Я сделала все, что сумела, и правду одну говорю. Окончила туча и смело в глаза посмотрела царю. Она с горделивым волнением ждала от владыки похвал, но мягким руки мановеньем он тучу вторую позвал. Та туча ползла молчаливо, печально, как тусклая ночь, и первая туча брезгливо от ней отодвинулась прочь. Ей гордой, прекрасной, могучей, веселой, как радостный день, возможно ли признать было тучей какую-то мрачную тень? Казалось, сам царь удивился и сел на прекрасный свой трон, и взором с него покатился на тот убогий хитон. А туча, как призрак, стояла смущением на бледном лице, и слабая тень трепетала о ней на гранитной скале. «Что вижу, как ты похудала, едва я тебя узнаю в лохмотьях, куда же девала богатую ризу мою?» «Властитель, я с нею простилась, и в рубище жалком моем я лишь по неволе явилась пред славным владыкой-царем. Взгляни на меня, я руина,
хоть бодр и до ныне мой дух, как молния взор властелина сверкнул на нее и потух. Да, царь, я слаба и убога, для службы тебе не гожусь. Ты властен, суди меня строго, но дел я своих не стыжусь. И туча с глубоким волнением, но смело и бодро глядя, одним величайшим движением приблизилась к трону царя. Внезапно она позабыла недавний свой трепет и страх, и слышалась твердость и сила, и строгость все в громких словах. «Властитель меня для деяния в мир Божий послал твой закон, и в мире так много страдания, так много печали и слез. Однажды я тихо летала над чудной прекрасной страной. Она в лучах солнца горела, нещадно палил ее зной. Он сжег все сады, огороды, все нивы, поля и луга, и с жадностью пил ее воды, и вся в ней засохла земля. С ней вместе я тоже страдала, мне жаль было бедной земли, и помощи я поджидала, смотря на нее с высоты. Однажды я вся встрепетнулась, какой-то мелькнул вдали луч. Не молния ль? Я оглянулась, но ни молнии, ни грома, ни бурь. Скупились ли жадные тучи землей свой жемчуг разделить? Боялся ли ветер могучий там крылья свои опалить? Другая ли в молнии забота? Но больше уж я не ждала, и разом без меры и счета всю влагу свою пролила. От ней весь тот край оживился, надеждой наполнился он, но в рубище вдруг превратился тобою мне данный хитон. Быть может, я прав не имела так смело твой дар расточать, но я не могла, не хотела его понапрасно хранить. Казалось, сам Бог всемогущий внушал мне, чего еще ждать. При первой нужде вопиющей отдай все, что можешь отдать. И я отдала, пусть кто может в беспечном веселье живет. Кого ж горе мира тревожит, тот знай, что нужда не ждет. Я ризу мою дорогую для мира в клочья порвала, и если б ты дал мне другую, и ту бы сберечь не смогла. Суди меня, мой повелитель. И голос ее задрожал, но туч и тумана властитель ей с доброю лаской сказал: «Живи, будь как прежде могуча, я доблесть твою признаю. Ты добрая, верная туча исполнила волю мою. Я снова тебя разукрашу и дам тебе новый хитон. Всех милостей полную чашу лети, исполняй мой закон. Лети в мир скорбей и страданий, как вестник мой действуй смелей. Для всех твоих добрых деяний ты царских даров не жалей». И туча вдруг так просияла от ласки царя своего, и бледные губы прижала к богатой порфире его. «А ты, — обратился властитель, сверкая глазами к другой, — зачем тебе твой повелитель дал этот хитон дорогой? Была ты прекрасна, могуча, что ж доброго сделала ты, пустая, тщеславная туча, рабыня своей красоты. Поэтов ты пленяла, смотрела ты в зеркало вод, как саранча свой дар сберегала на свой бесполезный полет. Покоем своим дорожила, в лазурной носясь в вышине. Нет, туча, себе ты служила, ни Божьему миру, ни мне. Жила ты для праздной заботы, иди же, несчастная, прочь. Моей благодати и славы когда-то любимая дочь». Под гневным властителя взором отчаяния, страха полна, убита его приговором, безгласно осталась она. Как будто совсем онемела, на трон устремила свой взор. При слове же «прочь» помертвела и вдруг пошатнулась назад.
и тихо затем отступая, как будто идя среди тьмы, она очутилась у края какой-то отвесной скалы. Внезапно на дикую кручу порывистый ветер подул и жалкую бедную тучу в глубокую пропасть толкнул. Стремительно туча летела в зияющий темный провал, и риза несчастной блестела, цепляясь за выступы скал. Томится она и до ныне, укрыв свой глубокий позор в какой-то незримой теснине. Забыла она свои грезы, свои золотые мечты, и льет бесполезные слезы во тьме на сухие кусты.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Одиннадцатая глава книги пророка Захарии. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Рыдай, кипарис, ибо упал кедр. Ибо и величавые опустошены, рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошено приволье их. Слышно рыкание молодых львов, потому что опустошена краса Иордана. Так говорит Господь Бог мой, паси овец, обреченных на заклание, которых купившие убивают ненаказанно, а продавшие говорят, благословен Господь, я разбогател, и пастухи их не жалеют о них. Ибо я не буду более миловать жителей земли сей, говорит Господь, и вот я предам людей каждого в руки ближнего его и в руки царя его, и они будут поражать землю, и я не избавлю от рук их. И буду пасти овец, обреченных на заклание, овец поистине бедных, и возьму себе два жезла, и назову один благоволением, другой узами, и ими буду пасти овец». И истреблю трех из пастырей в один месяц, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Тогда скажу, не буду пасти вас, умирающие пусть умирает, и гибнущие пусть гибнет, а остающиеся пусть едят плоть одна другой. И возьму жезл мой благоволение и преломлю его, чтобы уничтожить завет, который заключил я со всеми народами. И он уничтожен будет в тот день, и тогда узнают бедные из овец, ожидающие меня, что это слово Господа. И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в какую они оценили меня». И взял я 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнуть братство между Иудою и Израилем. И Господь сказал мне, еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, ибо вот я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать, и больных не будет лечить, здоровых не будет кормить, а мясо тучных будет есть, и копыта их оторвет. Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его, рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнет. 12 глава книги пророка Захарии. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри его, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли. В тот день, говорит Господь, я поражу всякого коня бешенством и всадника его безумием, а на дом Иудин отверзу очи мои, всякого же коня у народов поражу слепотою. И скажут князья Иудины в сердцах своих, «Сила моя, жители Иерусалима, в Господе Саваофе, Боге их. В тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем между дровами, и как горящий светильник среди снопов, и они истребят все окрестные народы справа и слева, и снова населен будет Иерусалим на своем месте в Иерусалиме. И спасет Господь сначала шатры Иуды, чтобы величие дома Давидова и величие жителей Иерусалима не возносилось над Иудою. В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид, а дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегиддонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо. Книга пророка Захарии, глава 13. В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет в тот день устыдятся такие прорицатели каждый видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя власяницы, чтобы обманывать. И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, это народ мой, и они скажут, Господь Бог мой. 14 глава книги пророка Захарии. Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним. И будет в тот день, не станет света, светило удаляться. День этот будет единственный, ведомый только Господу, ни день, ни ночь. Лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина их к морю западному. Летом и зимой так будет». И Господь будет царем над всею землею, в тот день будет Господь един. и имя его едино. Вся эта земля будет как равнина от Гаваона до Риммона, на юг от Иерусалима, который высоко будет стоять на своем месте, и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Ананиила до царских точил. И будут жить в нем, и проклятие не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно. И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него. И будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего его. Но и сам Иуда будет воевать против Иерусалима, и собрано будет богатство всех окрестных народов, золото, серебро и одежды в великом множестве. Будет такое же поражение и коней, и лошаков, и верблюдов, и ослов, и всякого скота, какой будет в станах у них. Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них. И если племя египетское не поднимется в путь и не придет, то и у него не будет дождя, и постигнет его поражение, каким поразит Господь народы, не приходящие праздновать праздника Кущей. Вот что будет за грех Египта и за грех всех народов, которые не придут праздновать праздника Кущей. В то время даже на конских уборах будет начертана святыня Господу, и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши пред алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день».

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Во время Второй мировой войны на некоторых островах Меланезии, совокупность тихоокеанских островных групп, зародились так называемые культы карго. Карго – это груз, перевозимый на судне, которые появились у местных аборигенов в результате контакта с цивилизованными пришельцами, в основном с американцами. Американцы, воевавшие с японцами, размещали на Тихоокеанских островах свои военные базы. Они строили там взлетно-посадочные полосы, на которые садились самолеты. Иногда самолеты не садились, а просто сбрасывали груз и улетали обратно. В общем, с неба прилетал или падал груз. Островитяне раньше никогда не видели белых людей, поэтому с интересом наблюдали за ними. Тем более, что у них было так много интересных вещей: зажигалки, фонарики, красивые жестяные банки с джемом, стальные ножи, одежда с блестящими пуговицами, обувь, палатки, красивые картинки с белыми женщинами, бутылки с огненной водой и так далее. Туземцы видели, что все эти предметы доставлялись в виде груза с неба. Все это было так удивительно для них. Понаблюдав некоторое время, аборигены обнаружили, что для получения всех этих сказочных благ американцы не работали. Они не растирали в ступах зерно, не ходили на охоту и не собирали кокосы. Вместо этого они размечали на земле загадочные полосы, надевали наушники и кричали непонятные слова. Потом они светили в небо кострами или прожекторами, махали флажками, и с неба прилетали железные птицы и привозили им груз. Все эти чудесные вещи, которые американцы давали островитянам в обмен на кокосы, раковины и благосклонность юных туземок. Иногда в бледнолицые строились ровные колонны и зачем-то стояли рядами и кричали разные неведомые слова. Потом война закончилась. Американцы свернули палатки, дружески попрощались и улетели на своих птицах. И больше неоткуда было взять фонарики, варенье, картинки и особенно огненную воду. Туземцы не были лентяями, но сколько они ни трудились, у них не получались ни брезентовые палатки, ни красивые одежды с рисунком, ни жестянки с тушенкой, ни фляжки с дивным напитком. И это было обидно и несправедливо. И тогда они задались вопросом, почему бледнолицым падало с неба добро, а им нет? Что они делают не так? Они денно и ношно крутили жернова и копали огороды, и им ничего с неба не упало. Наверное, для получения всех этих дивных вещей надо делать то же, что и бледнолицые, а именно — надеть наушники и кричать слова, а затем проложить полосы, зажечь костры и ждать. Наверное, все это — магические ритуалы и волшебство, которыми овладели бледнолицые. Ведь было совершенно очевидно, что все прекрасные вещи появлялись у них в результате магических действий, и никто никогда не видел, чтобы американцы их делали сами. Когда спустя несколько лет до острова добрались антропологи, они обнаружили, что там возник совершенно невиданный ранее религиозный культ. Везде были натыканы столбы, соединенные между собой пеньковыми веревками. Одни туземцы прокладывали в джунглях просеки, строили плетеные вышки с антеннами, махали флажками из крашеных циновок. Другие — в наушниках из половинок кокосов кричали что-то в бамбуковые микрофоны. А на проложенных просеках стояли соломенные самолеты. Смуглые тела аборигенов были раскрашены под военную форму

с буквами USA и орденами. Они старательно маршировали, держа плетеные винтовки. Самолеты не прилетали, но туземцы считали, что они, наверное, недостаточно молятся, и продолжали кричать в бамбуковые микрофоны и зажигать посадочные огни и ждать богов, которые должны наконец привести заветный груз. Появились жрецы, которые лучше других знали, как следует правильно маршировать, и яростно поносили тех, кто уклонялся от выполнения всех ритуалов. За этими занятиями им совсем уже стало некогда толоть зерно, копать батат и ловить рыбу. Ученые забили тревогу. Племена могли вымереть с голоду. Им стали оказывать гуманитарную помощь, что окончательно убедило туземцев в правильности их воззрений, ведь чудесный груз наконец-то опять стал падать с неба. Приверженцы культа Карга обычно не знают производства или коммерции. Их понятия о западном обществе, науке и экономике весьма туманны. Они твердо верят в очевидную для них догму. Иностранцы имели особую связь со своими предками, которые были единственными существами, кто мог производить такие богатства, которые невозможно изготовить на земле. А значит, надо соблюдать ритуалы, молиться и верить. Они все делают как нужно. По форме все правильно. Все выглядит так, как было раньше у тех белых. Вот только самолеты не приземляются. Соблюдаются все внешние признаки ритуалов. Но нет чего-то очень важного. И их соломенные, так старательно искусственно сделанные самолеты все так и не взлетают в небо. Нечто подобное можно проследить и во всевозможных ритуалах, законах и формах поклонения и служения Богу. И для этого совсем не обязательно быть туземцами. Беседуя с Христом, самарянка с плохой репутацией спрашивает, где правильное место для поклонения Богу. Их отцы считали, что на горе в Самарии, а иудеи — в Иерусалиме. Фарисеи тщательно следили за омовением посуды и скамей, напоказ молились на углах улиц, следили за субботним путем и решали, что можно делать в субботу, а что нельзя. Религиозные евреи и сейчас носят особые одежды — пейсы, бороду и шляпы. А их ученые раввины могут спорить, не будет ли грехом в субботу очистить помидор от кожицы. И еще они говорят, что женщина в субботу не должна смотреться в зеркало, чтобы не увидеть седой волос и не впасть в искушение избавиться от него. Однако вряд ли Бога заботит, носите ли вы усы или нет. Еще меньше Его заботит, пользуетесь ли вы молнией, застегивая свою одежду, или, как менониты, используете для этого исключительно пуговицы. История церкви показывает, что христианам иногда удавалось превзойти фарисеев в своем фанатизме. В монастырях XIV века люди жили, питаясь только хлебом и водой. Один монах оборудовал себе такую маленькую келью, что ему приходилось сгибаться пополам, чтобы войти в нее. Другой провел 10 лет в круглой клетке. Монахи-отшельники жили в лесах и питались дикими травами и кореньями. Некоторые носили только набедренные повязки из терновника. Симеон Столпник установил рекорд фанатизма. Он 37 лет прожил на вершине столба и бил поклоны 1244 раза в день. Таким образом, все они хотели угодить Богу и заслужить себе место на небесах. И сейчас есть много предписаний, какую носить одежду, какой длины, формы, какие должны быть христианские прически, как долго молиться и сколько держать постов, и сколько раз в год прочитать Библию. И нет такого законничества, которое не стремилось бы расширить сферу влияния в своей нетерпимости к инакомыслию. Все религиозные системы имеют тенденцию навязывать внешние правила поведения или морали. Христос же, напротив,
отказывался выделить набор правил и установлений, которым его ученики впоследствии могли бы следовать с чувством самоудовлетворения. Никто никогда не сможет достичь успеха в выполнении таких радикальных заповедей, как «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Иисус четко заявлял, что закон Божий столь совершен и абсолютен, что никто не может достичь праведности, и единственный путь, которым любой из нас может вступить в отношения с Богом, через Его благодать к нам. Стараясь доказать, что заслужили любовь Господа и Его благосклонность, законники упускают всю суть Евангелия, которая есть дар Божий людям, совсем не заслужившим его. Средство против греха — это вовсе не суровый кодекс повеления, необходимых дел и форм поклонения Богу. Средство против греха — познание Бога. И как те туземцы, не нужно усердно строить красивые соломенные самолеты, которые никогда не взлетят в небо, и устанавливать плетеные вышки с антеннами из той же соломы, через которые невозможно услышать голос Божий. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Стих Библия. Открываю книгу книг и вижу легендарный путь я Божиих мужей. Полон он и взлетом, и паденьем, полон и победой он, и поражением. Но ведь это есть пример для нас живой. Научусь, как Авраам, я верить, жизнь свою и всю себя Отцу доверить. И хотя пока не вижу я ответа, Бог мой все созиждет, буду верить. Как Давид хочу иметь я в сердце чистоту, чтобы Бог назвал меня по сердцу своему. Как Иосиф я хочу прощать, сердце боль, обиды забывать, не держать зла в сердце никогда, чтобы с Богом вместе быть всегда. Вспомню я апостола Петра, как отрекшись плакал у костра. После падших мог он укреплять, к вере в Иисуса обращать. И как Савл к язычникам пошел, в сердце их он путь к Христу нашел. Так и я хочу Христовым светом быть, чтобы грешник, видя свет во мне, мог жить. Есть примеры, как не надо поступать, чтобы, как Саул, друзей не гнать и своей силой не спешить, вперед Бога все дела вершить, чтоб не убегать от Бога, как Иона, чтоб не быть во чреве мне кита, чтоб любить не только друга, но, конечно, даже и врага. Научусь, как жить, как верить, жизни трудности переносить, как идти мне узкою тропою и прощения у всех просить. Книга жизни, книга света, как близка ты сердцу моему. В горестях, скорбях и бедах ты ведешь в небесную страну.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Для нашего, братья и сестры, назидания я бы предложил прочитать нам текст, записанный в Псалме 36, 37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». И еще из 36 Псалма 18 стих. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты». На сердце у меня сегодня, братья и сестры, говорить или проповедовать более подробно не на тему, а пути непорочности, а непорочности. Вот мы как-то в церкви разбирали, решили начать беседы с братьями, проповедующими слово. И решили начать хотя бы два раза в месяц на общих братских проводить беседы о проповеди. Какие качества должны были быть у проповедника? Итак, спрашиваем братьев, как вы думаете, какие слагаемые от будущего благословенного служения, как проповедника Евангелия? Ну, кто что перечислял? Кто-то говорил, это доброта, кто-то говорил щедрость, кто-то говорил трудолюбие или молитвенная жизнь, трезвость, дальнозоркость. А вот я, братья и сестры, так потом размышляя, думал, что, наверное, все-таки первое, из чего складывается проповедник, из чего складывается левит, благовестник, хорист успешный, это все-таки непорочность. А потом все остальное, и молитвенная жизнь, и трудолюбие, и все остальное. Кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. А почему только епископ? А что, проповедник имеет право здесь стоять, будучи порочен? Поющий в хоре, а благовествующий Евангелие. Как Господь может опочить духом своим святым и благословить, сделать успешной жизнь и служение порочного христианина, если это порочная мать, как она сможет воспитать детей для Царства Божьего? Братья и сестры, непорочность – это то, что Бог выше всего ценит в жизни и прежде всего обращает внимание, смотря на нас. И вот Слово Божие говорит, наблюдай за непорочным. Давайте, братья и сестры, со страниц Священного Писания понаблюдаем за непорочными. Понаблюдаем за теми, кого Бог назвал, дал такую аттестацию духовной зрелости, сказал о том, что они действительно были непорочными. 6 глава. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел сердце свое. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Братья и сестры, посмотрите, какая характеристика. В роде своем, среди всех своих современников, Ной был непорочный. Так Бог сказал о нем. И вот в чем была суть или порочности? На каком фоне как бы происходила жизнь Ноя? А вот мы читаем в начале 6 главы, когда люди начали умножаться на земле, родились у них дочери. Тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это люди, это сильные, издревле славные люди. Ну вот так вот богословы сходятся в своем толковании, так в основном над этим местом Священного Писания размышляя, что сыны Божьи – это потомки Сифа, которые начали призывать имя Господа. А дочери человеческие – это потомки Каина, который, отец которых убежал от лица Господня. И когда род ищущих лицо Божье и род бегущий от лица Господня стали соединяться, то есть чистое и нечистое соединились вместе, праведность и беззаконие соединились, тьма и свет, вот тогда стали рождаться исполины. Это сверх человек, это супер державы, это прекрасный, вот мы, что, братья и сестры, видим, когда в результате слияния вот этого света и тьмы рождается государство, где президент ложит руку на Библию, президент баптист, у них суперэкономика, прекрасное супер, сверхгосударство, там вот это все такое значимое, но в то же время это все построено на том, чтобы престол Божий и престол Кесаря соединить воедино. Воедино соединить. То, что несоединяемо, Господь говорит, царство мое не от мира сего. Не от мира сего. Господь не искал почести и не хотел, и избегал этой избирательной кампании, когда его хотели провозгласить царем. И вот что нам, что детям Божьим делать в политике? Вот тогда рождаются такие исполинские государства. А вот Ной был непорочен. Он своих детей не отдавал за дочерей человеческих. И дочерей Каиновых не брал за сыновей своих. Он был вроде своем непорочен. Он жил по принципам отделения. Он жил по принципам вот отделения от всякого беззакония. И вот Бог посмотрел на него, посмотрел на его фон, на людей, современников, которые жили вот этой жизнью развращения. А Бог, помните, первое деяние Бога – это отделил свет от тьмы. Первое деяние Бога – это отделение. И вот когда Бог отделил воду от тверди, которая наверху, от воды, которая внизу, вот эту линию разделения провел, а потом эту линию разделения, когда Он убрал и воды соединили, что получилось? Потоп. И вот когда вот эти линии отделения, которые Бог провел между чистым и нечистым, святости и беззакония, света и тьмы убирается, что происходит? Суды Божьи. И вот когда стали рождаться исполины, когда вот это все стало, вот как коктейль такой, все вместе соединилось, Бог послал, попустил быть судам своим, потоп пришел на землю. Но прежде чем суды Божьи совершились, Бог посмотрел на Ноя и увидел его непорочным, непорочным, вроде своем. И верою своею, мы читаем в Новом Завете, Ной осудил весь мир, верою своею. Вот тогда, когда был найден союз между сынами Божьими и дочерьми человеческими, когда стали рождаться исполины, тогда Бог сказал, пришло время судам. Раскаялся Господь в сердце своем, что создал человека, увидев великое развращение. И сегодня приходит новое вот это смешение. Братья и сестры, нам бы сегодня быть похожими на Ноя, которому Бог бы сказал, посмотрел житие Ноя, увидел тебя праведным и непорочным. Непорочным, чуждым этого антиевангельского мышления, в духе противно вот это само мышление, чтобы соединять в себе несоединимое, иметь в себе элемент вражды против Бога. А вот еще, братья и сестры, есть одно свидетельство Бога, Божье о человеке непорочном, тоже в книге Бытие, 17 глава с 1 стиха. «Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий». Ходи предо мною и будь непорочен. Вот и все. Будешь непорочен, все обетования будут твои. Все исполнено. Мое тебе покровительство обеспечено, и мое всемогущество тебе обеспечено. И вы знаете, вот так вот и ходил Авраам пред Богом, и жил непорочно. И по сегодняшний день удивляются весь арабский мир и все... Политики в Европе удивляются, как это? На одного еврея приходится 500 арабов, возятся с евреями и поделать ничего не могут. Не могут, потому что Бог обещал быть Богом всемогущим и покровительствовать его наследникам. И сделать ничего не могут. Братья и сестры, а вот в чем была все-таки непорочность Авраама? Авраам был непорочен. Вот рядом с Авраамом проходила жизнь еще одного праведника в Новом Завете, у нас вон праведником, Лот. Лот отмежевался от Авраама, как можно поближе к Содому приблизился, да? Жил, посмотрел на Содом и понял, о, это как сад Эдемский. Завистливым оком подумал и пошел, направился как можно ближе к Содому. Авраам, а у Авраама было желание как можно дальше от Содома. Принцип его непорочности – это жить как можно дальше от Содома. Вот эту мысль в контексте жизни Авраама я как-то особенно для себя подметил и хотел бы с вами поделиться ею. Жить непорочно и как можно дальше от Содома, от всякой мирской стихии, похоти, от всего содомского как можно дальше, а богословие Лота как можно ближе пристроиться к Содому, как можно ближе пристроиться, но все-таки жить не по-содомски, Все-таки знать меру допустимого. Вот как мотылек летит к костру, ну, знает, что я не сгорю. Ох, сколько этих мотыльков сгорело. Но, говорит, обратите внимание, когда Лот стал обличать, практикуя такую жизнь, не отделение от греха, не удаление от зла, стал обличать жителей Содома, что они ему сказали? Ты пришлец между нами и еще учишь нас. А вы помните конец жизни Авраама, когда он похоронил свою жену, входит в общение с языческими князьями, язычниками, а они о нем как отзываются? Ты, господин, как князь Божий среди нас, как князь. Вот такого мышления высокого мира о церкви, которая живет по принципу отделения от мира. И вот такого низкого мнения языческий мир, погибающий во зле о той церкви, которая пристраивается как можно ближе к миру, как можно ближе к Содому, видя, что там сад Эдемский, там тоже можно там неплохо пожить и в родственные связи войти, в то же время какое-то обличие христианства сохранить, не боясь и не удаляясь от зла. Господь говорит, юношеских похотей убегай, не просто уходи, оглядываясь по сторонам, широко раскрыв рот на грех, с азартом рассматривая всякие гнусные рекламы, а убегай без оглядки, закрывай свои глаза. Вот принцип Авраама, принцип непорочности, как можно дальше от греха. И еще брат Валентин такую мысль подметил, говорит, Авраам, как когда Лот был выведен из среды истребления, за пределы Содома, помните, ангел сказал ему какую мысль? Спасай душу твою. И он говорит, скажите, а для чего спасенному уже еще нужно спасать свою душу? Может быть, достаточно иметь уверенность во спасении, что его потерять нельзя, и жить беспечно, как Лот? Зачем спасать? Он же уже спасен, из Содома выведен. Однако, говорит, я, говорит, изучая Священное Писание, понял, что мы уже спасены, мы должны совершать свое спасение, и еще мы будем спасены. Спасение в прошлом, настоящем и будущем времени. Если мы уже спасены, то мы должны помнить, что спасение наше мы должны совершать, удаляясь от Содома, как Авраам, как можно дальше от всякого греха, от всяких стихий, от всяких похотей мирских, а еще мы будем спасены. И вот еще вопрос нашего спасения до конца не решен. Не решен вопрос спасения. Мы во Христе спасены, но еще мы должны жить жизнью такой, как Авраам. Иначе можно все потерять. И жену свою похоронил, стал соляным столпом, и стал родоначальником тех поколений, тех народов, которые всю жизнь воевали с потомками отца всех верующих Авраама. От Лота произошли, от этого горе-праведника, два народа языческих, которые всегда военными походами шли против землебитон. Вот конец вот такого богословия. Как можно ближе к греху, но надо знать меры допустимого, вовремя можно остановиться, братья и сестры, это ущербное, это все обреченное на истребление, это богословие, которое Бог не поддерживает. И действительно, вот Авраам жил по этим принципам. Он ходил перед Богом и жил как можно дальше от греха. И вот брат Валентин подметил еще такую мысль, что говорит, однажды Екатерина I решила найти себе кучера. Кто бы возил бы ее? Императорское Величество. И вот был конкурс на лучшего кучера. Там была дорога возле пропасти, и каждый кучер пытался словкачить, как можно ближе к пропасти проехать и показать, какой он ловкач. А один кучер как можно дальше от пропасти проехал? Далеко-далеко от нее. И она говорит, вот он и будет моим кучером. Вот он будет моим кучером. И говорит, вот если это человеку понравилось, так Богу тем более понравилось. Помните, он говорит, обратил ли ты внимание на раба моего, который удаляющийся от зла? Богу нравится, когда мы не просто не делаем грех, не вовлечены во зло, а еще как можно дальше удаляемся от зла. Как можно, как Авраам, как можно дальше от всего Содомского. Как можно дальше от всего, не положу пред очами вещи непотребной. Однажды пресвитер один входит в дом верующих, а там звонка не было, калитка открытая была, тишина, вроде дети спят. Думает, чем же это объяснить, а все-таки там семья многодетная, всегда в доме, там где дети, шум, а тут такая тишина, еще время не ночное, еще не спят. А члены церкви, все верующие, заходят так тихонечко в коридор, никого не беспокоят, проходят дальше, смотрят, дверь комнатки приоткрыта, все смотрят телевизор, а телевизор стоит под кроватью, и шторка из-под кровати открыта вот так вот. И он спрятан под кроватью,
2: Ну и кончается какая-то передача, шторка опять закрывается. Ну, вроде под кроватью кто смотрит? Обычно никто и не смотрит под кровать, когда в гости приходят. Ну вот нашли место. Братья и сестры, ну что это за жизнь? Ходи предо мною и будь непорочен. Будь непорочен во всех отношениях. Вот Авраам такой жизнью и жил. Братья и сестры, еще хотелось бы обратить внимание на Божье свидетельство о человеке Божьем. Да, первая глава книга Иова. 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого человека, как он на земле. Человек непорочный». Это первично, братья и сестры, непорочный. А потом справедливый и богобоязненный и удаляющийся от зла. Но все-таки на первом месте непорочный. Обратил ли ты внимание, братья и сестры? Вот, а что сатана на это сказал? А ему и сказать нечего. И вот в этом молчании сатаны это доброе свидетельство от внешних. Это тоже доброе свидетельство от всей преисподней. Действительно сказать нечего. Идет князь мира сегодня, не имеет во мне ничего. Воистину непорочный. Воистину непорочный. Ты все еще тверд в непорочности. Братья и сестры, хорошее же свидетельство от жены. Когда жена о муже свидетельствует, что мой муж непорочен. Какое хорошее свидетельство, да? А вот помните, что апостол Павел в послании к Ефесянам написал о том, что «да будет брак у всех честен и ложе непорочно». Мы не будем углубляться в эту тему. Я просто хотел напомнить его к тому, что есть тайны супружеской жизни, которые известны только мужу и жене. И если жена, зная всю тайную жизнь своего мужа, говорит о нем, что он непорочен, это самая великая оценка. Я убежден абсолютно, братья и сестры, что те жены, которые о своих мужьях не могут сказать, что ты непорочен, они не имеют права вот здесь стоять на кафедре. Не имеют права проповедовать, не имеют права в хоре петь, не имеют права благовествовать. Бог не благословит. Бог не увенчает благословением такое подвязание, если жена тебе не может сказать о своем муже, что он непорочен. А вот жена Иова могла о муже своем сказать. И Бог мог сказать, и сатане сказать нечего было. Нечего сказать. Братья и сестры, и вот мы видим, что вся война, вся борьба сосредоточена вот вокруг того, чтобы вовлечь Иова в порок какой-то. И не согрешил Иов ни в чем, и не произнес ничего неразумного о Боге. Вторая книга Царств, 22 глава, 24 стих. Это молитва Давида, хвалебная песнь Давида по случаю избавления его от врагов. 24 стих. «Я был непорочен пред ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей пред очами его». 31 стих. «Бог непорочен путь его, чисто слово Господа щит он для всех надеющихся на него». Вот удивительно вот это вот богопознание Давида, богопознание. Бог непорочен путь его. Вот помните, когда однажды Моисей молился: «Господь, Боже, если я обрел благоволение в очах твоих, то открой мне путь твой. И если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда». Вот мужи Божьи, такие как Моисей, Давид и другие мужи Божьи, искали путь Божий. Искали, хотели познать, какой это путь Божий. И вот Давид получил это откровение, богопознание, что путь Божий – это путь непорочный. Он непорочен был во времена Ноя, Бог, его путь непорочен был во времена Авраама, во времена Давида, во времена Иова. Братья и сестры, а сегодня путь у нашего Бога тот же? Или Бог изменился? Бог не изменился. Сегодня Бог тот же, да? И вот посмотрите, когда этот путь был угадан, понят, нащупан, открыт человеку Божьему, он вот в контексте этого откровения стал выстраивать и свою жизнь. Он старался, чтобы его путь накладывался на Божий путь, в следовании за Богом непорочным. И он говорит, как главное стремление своей жизни, к чему он стремился: «Я был непорочен пред ним, я стерегался, чтобы не согрешить мне». Братья и сестры, а Давид эти слова сказал после того, когда обличил его Нафан в грехе. После того, когда Бог сказал, что не отойдет меч от дома твоего. Братья и сестры, а имел ли право Давид сказать эти слова, что я был непорочен пред ним, после того тяжкого греха, который он исповедал, и записи которого остались в 50-м псалме? А все-таки, был ли он непорочен? Вот размышляя об этом, братья и сестры, я пришел к такому убеждению, что Давид был грешен, но он был непорочен. Вот какая разница между грехом и пороком? Есть разница. Вот рука моя может быть грязная, да? Это грех. Но если у меня руки вообще нет, это порок. Все, ее уже, пока она грязная, ее можно отмыть. В глазу у меня может быть соринка, ее нужно удалить. Если ее оставить, может вообще ослепнуть глаз. Вот если я без глаз, значит у меня порок. Если глаза вообще нет. А до тех пор, пока еще можно вытащить эту соринку, это тот самый грех. И вот Слово Божие говорит послание к Ефесянам, что... Сейчас стих прочитаю. Вот эта мысль там очень ярко проходит. Разница между грехом и пороком. Послание к Ефесянам. 5 глава, 27 стих. «Чтобы представить себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, дабы она была свята и непорочна». Значит, любой грех – это пятно. Но любой грех и любое пятно можно превратить в порок. Оно может превратиться в порок. Но прежде чем оно превратится в порок, братья и сестры, прежде чем грех приобретет устойчивый навык, прежде чем человек привыкнет, приобретет злую привычку к злой навыку греху, Бог сначала его будет обличать, как Давид был обличен Нафаном, как Саул был обличен Самуилом. И вот тут весь вопрос, как мы реагируем на Божье обличение, братья и сестры. Вот посмотрите, грех Саула и грех Давида, кто более тяжко из них согрешил? Вот я убежден, что грех Давида, он был более тяжкий, чем у Саула. Почему? Да потому что у Саула хоть был элемент жалости. Я пожалел, говорит Давид, пожалел. А Давид убил безжалостно, он не пожалел. У него даже элемента жалости не было.

Каин, чего поникло лицо твое? А вот дальше, превратится ли этот грех в порок, зависит от нашей реакции. Зависит от нашей реакции. Вот Саул был из тех людей, которого никто и ничто остановить не могло. Никакими обличениями невозможно было его остановить, и его сердце не сокрушалось. А Давид, вы знаете, удивительный образ Давид, он был настолько чуткий к пути Божьему, настолько был чуток к обличению. Вот мы читаем в одном из его псалмов, он пишет так: «Благодарю Бога, вразумившего меня». А как Бог его вразумлял? Помните, когда Навал грубо ответил, не пожелал накормить слуг его, он в гневе своем припоясался, вооружил своих людей и сказал: «Не останется до утра мочащегося к стене, все». Ну, правда, он не помолился, не было времени, просто гнев такой человеческий. И военным походом пошел на Навала, а вот там женщина повстречалась ему на пути. Добрая, умная женщина, боящаяся Бога. Нашла путь, слова такие, хорошие слова к сердцу его. Назвала его господином своим, назвала мужа своим безумным. Сказала, что господин мой ведет войны Господни, не обращая внимания на безумие раба твоего, мужа моего, да. И вот написано, что слушает Давид, и опускается меч его. И что он сказал? Благословен Бог, пославший тебя навстречу ко мне. Вот посмотрите, простая женщина могла остановить и вразумить Давида. Вернее, не женщина, Бог вразумил. И эта женщина потом стала его женою. И вот он был способен, Давид был способен остановиться, когда даже его простая женщина вразумила. Вы знаете, если человек Божий чуткий к обличению, простая сестра подойдет к проповеднику, к служителю, какой бы величины он ни был, какой бы духовный стаж ни имел, обличит, и он примет, если по делу обличит. А бывает так, что человека обличаешь церковным советом, а он не может остановиться. Членским собранием всем обличают человека, а он остановиться не может. Приглашают на совещание служителей, там обличают его, а он опять остановиться не может. Вот как Саул, никак не может остановиться. Как Валаам, который не останавливается и перед Богом, и перед ослицей, ничем, ничто не может остановиться. Вот что такое порок, братья и сестры. Так вот, Давид был не безгрешный, но он был непорочный, потому что как только Дух Святой обличал в грехе, как только священник Божий обличал, он сразу искал пути освобождения, сразу падал на лицо, разрывал одежды, объявлял пост, молитву, писал 50-й псалом, каялся и не стыдился исповедоваться перед Богом, поэтому в конце своей жизни имел право, и имея за собой, может быть, такие постыдные грехи исповеданные, в конце жизни имел право написать: «Я был непорочен пред ним». Непорочен. И действительно, братья и сестры, воистину, Давид был непорочен, а Саул был порочен. Вы знаете, любой грех, любая привычка, если она становится устойчивой, становится приобретенным навыком уже жизненным, то это уже порок. Это уже порок. Вот я помню, в детстве мне мама так говорила: «Сынок, вот я приносил ей пятерку». Она проверяла мои контрольные работы, проверяла мой дневничок, смотрит пятерочка. Говорит: «Сынок, а скажи, признайся мне, ты вот эту сам пятерочку заработал или списал контрольную работу?» «Ну, говорю, списал». Говорит: «Сынок, вот мне больше устроит твоя добросовестная троечка, чем списанная пятерочка. Давай с тобой договоримся, что ты лучше мне будешь троечки приносить добросовестно, но ни у кого никогда не списывай, чем ты будешь приносить несписанные пятерочки». Я тогда, ну, так я и старался учиться, чтобы приносить ей добросовестные троечки, но не всегда троечки, иногда и получше были оценки. Но я сейчас понимаю, что мама заботилась о том, чтобы не приобрелся с детской, со школьной скамьи этот порок за чужой счет жить. Быть как поплывок всегда на поверхности, всегда хорошо, но не за свой счет, не своим трудом, не своим старанием, трудолюбием, а все где-то за счет кого-то. Это может быть маленький недостаток, который превратится в устойчивый порок, а это уже страшно. Братья и сестры, это к тому, что любое пятно становится пороком. Так вот, какие были принципы непорочности Давида? 100-й псалом, давайте откроем, посмотрим. Это удивительный псалом. Вот здесь Давид делится своим богословием, пониманием принципов непорочности.

со второго стиха. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне, ибо кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне». Братья и сестры, вот чувствуете, главная тема – это путь непорочности. Удивительный псалом. «Буду размышлять о пути непорочности посреди дома моего». В собрании святых, может быть, мы и размышляем о Господе, о пути непорочности, а вот дома, когда нас окружают бытовые проблемы, интересы прибыли, проблема воспитания детей и все трудности будничной жизни. Вот у Давида был такой навык посреди дома своего, в обычной семейной домашней обстановке, размышлять о путях непорочности. То есть просчитывал вперед ситуации различные, какие могут встретиться, и он планировал не грешить. Любой ценой, но не грешить. Братья и сестры, а если у нас такие позиции жизненные? Вот Богу нравится, когда мы такие позиции занимаем. Мы еще не знаем, что нас в будущем встретит впереди, какие завтрашние дни. Но как бы узок путь ни был, какие бы недостатки в материальной жизни не встретились, не грешить. Прежде всего, любой ценой не грешить. Вот Давид об этом размышлял. И он эти позиции духовные занимал. И когда он встречался с клевещущим языком или наговорщиком на ухо, знаете, слова наговорщика как лакомство, которое входит в чрево, он уже имел по отношению к этим людям определенную позицию. Клевещущего на ближнего своего, что он сказал? «Изгоню». Да еще никто ему не клевещет, еще никакого наушника нет. Но он же заранее занимает четкую позицию. На моем пути, когда я встречусь с наушником, отмежуюсь от него основательно. Не найдет он места в сердце моем. Не буду пользоваться этими ябедниками, доносчиками, кляузниками. И он занимает четкую позицию. Кто прибудет при мне? Тот, кто ходит путем непорочности. Ко мне подходит однажды одна сестра после собрания и говорит: «Брат, побеседуйте с моей мамой». Я говорю: «А в чем дело?» «Ой, вы знаете, моя мама любит по телефону обсуждать церковный вопрос с сестрами. Она так ревнует за дело Божье, так переживает за дело Божье, что всегда по телефону церковный вопрос обсуждает с сестрами». Я говорю: «Мам, ну нельзя, это же церковная тайна, ну нельзя эти вопросы обсуждать». Она мне говорит: «Ты либералка, ничего не понимаешь, не переживаешь о деле Божьем». И в конце каждого месяца нам приходят на $100 телефонные счета. А я говорю, а я так подумал, что, ну, одним словом, через несколько дней была возможность повстречаться с этой мамой, побеседовать с ней. И о других вопросах, и об этом вопросе. Я говорю: «Сестра, а вот не являемся ли мы косвенными предателями дела Божьего, когда позволяем себе по телефону обсуждать церковные вопросы? Ведь же это внутренняя жизнь церкви. Какие-то вопросы внутрицерковные обсуждать, проблемы, переживания, они могут быть в каждой церкви. Но кто дал право быть вот таким вот негласным осведомителем по телефону? Все наши контроли могут, на контроле быть наши телефоны. Это мы не сомневаемся, мы знаем, что московский телефон в компьютере, в памяти его удерживаются все телефоны разговоры в течение полгода, все телефоны. А поставить на контроль 20-30 телефонов активных братьев и сестер, это для внешних ничего не представляет сложность, и вся внутренняя жизнь как на ладошке. Говорю: вот вы должны изменить свое отношение. Все-таки, если какие-то вопросы есть, нужно в молитве, в тайне встретиться, но ни в коем случае не по телефону. И я был рад, что сестра это приняла и искренне покаялась перед Богом. Братья и сестры, а между прочим, это мелочь, это не мелочь. Это один из элементов непорочности. Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к нашим ближним? Как мы относимся к тому, что не положу пред очами моими вещи непотребные? Вот непотребные вещи. Мы не сомневаемся, что телевизор – это вещь непотребная. Не сомневаемся в этом. Или сомневаемся? Нет, не сомневаемся, слава Богу. Но вот вы знаете, когда мы приходим в общины регистрированные, они в этом сомневаются. Они не могут с нами никак согласиться, что это вещь непотребная.
И помню, как-то одна семья делится с нами переживаниями. Старые члены церкви. Муж у нее был неверующий, она уже 30 лет член церкви. И вот недавно муж покаялся, пьянствовал. Она молилась долгое время о том, чтобы муж пришел в себя, прекратил пьянствовать. И однажды Дух Святой посетил сердце мужа, покаялся, прекратил пьянствовать. Господь освободил от этого порока. Принял крещение в центральное общение в Малорозовском переулке. Потом его сделали там старостой, то есть ответственным за хозяйственную часть. И однажды, говорит, приходит мой муж домой и говорит: «Мать, а пить-то, оказывается, можно». «Откуда ты знаешь? Мне пресвитера сказали, пей, ну не упивайся». И они, говорит, так иногда стопочкой не брезгуют там в пресвитерской. «Как так?» И мне, говорит, ужас охватил. «Я же знаю, что такое для моего Анатолия немножко. Это если немножко, то это уже все». Я, говорит, ночь не сплю. Я ищу места Священного Писания, как бы его убедить в этом. Он спит, а я не сплю. Мне не спится, думаю, надо его вразумить. Как же так? Нашла. 3 часа ночи, бужу его. «Анатолий, вставай! Чего? Нашла! Чего нашла? Сейчас прочитаю. Вставай и одевайся. Слово Божие я сейчас прочитаю тебе». Одевается, она ему читает. Вот слушай, что написано. «Сие творите только тогда, когда будете пить в мое воспоминание. Только. И никакой стопочки, ни по какому другому поводу жизни. Только. Понял? Теперь давай помолимся». Помолились. И легли спать. Ну, жена была довольна, что донесла мысли, Слово Божие до сердца, мысль о трезвости, мысль о непорочности до своего мужа. Ушел он утром на работу, приходит вечером домой и говорит: «Мать, слушай, а оказывается, в греческом подлиннике такого слова «только» нет». «А откуда ты знаешь? А мне пресвитера сказали». «Это только в синодальном переводе слово «только». Ужас охватил, говорит, опять душу мою. Опять пресвитера. В греческом подлиннике такого слова нет». Тогда, говорит, я ему сказала: «Знаешь что, милый, видать, Бог, зная русский пьянствующий народ, решил для русского народа написать слово «только». У греков, наверное, таких проблем нет. Давай будем верующими по русской Библии, синодальной. Оставим греков. Может быть, и грекам это и не нужно. Но раз Дух Святой смотрел для русского народа слово «только», так и будем жить. Наверное, у русского народа особая проблема в этом вопросе есть». И вот так вот, знаете, успокоились. Слава Богу, жена спасла мужа. А потом Бог спас эту семью, вывел из этой, вот знаете, заблуждения, этой сети. «Вот буду размышлять о непорочности посреди дома моего. Буду размышлять о пути непорочности». И именно, братья и сестры, думаю, основные экзамены на непорочность мы должны дома сдать. Не в собрании. Хотя и в собрании нужно не бесчинствовать. И отдавать честь и проповедующим, и служителям, и быть покорными. Но все-таки, думаю, основные духовные экзамены все-таки в семье, все-таки в доме своем. Вот я помню один такой эпизод из жизни. Однажды у нас меняли счетчики в подъезде. Меняли счетчики. Звонок в квартиру. Открываю дверь. Электрик говорит мне: «Вы знаете, я вот сейчас меняю счетчик, я могу сделать так, чтобы счетчик крутился в 2 раза медленнее. Это будет стоить столько-то. 5 минут жду вашего ответа». Понятно, да, о чем речь идет? Что-то он там может смастерить, что, я уже не знаю, но в 2 раза медленнее будет крутиться счетчик. У меня мысль одна появилась, думаю, надо испытать свою жену. Иду к ней. Говорю: «Наташенька, вот нам счетчик предлагает поменять, чтобы счетчик крутился в 2 раза медленнее. Ты что думаешь на этот счет? Может быть, какие твои мысли на этот счет?» Ну, я это говорил с умыслом, испытываю. Для меня было важно, как мыслит жена по этим вопросам. Она говорит: что ты? Говорит, церковь написано будет судить мир. И ты представляешь себе, этот электрик увидит нас в церкви и скажет: что ты судишь меня? Ты что, не помнишь, когда мы тебе счетчик, мы вам счетчик поменяли, ты мне взятку заплатил? И ты еще судишь мир? Какое ты имеешь право судить меня? Говорит, ни в коем случае. И мне так было приятно на душе, что у нас одинаковые мысли в этом вопросе. Я вышел к этому электрику и говорю: знаете, у меня есть единственная просьба к вам. Сделайте так, чтобы счетчик в 2 раза быстрее не крутился. Пусть он крутится так, как он должен крутиться. Вот этого достаточно. Братья и сестры, сколько таких моментов. Кажется, мелочь, но нет, это не мелочь. Бог обращает на все внимание. На наши прибытки,
на наши услуги, которые мы продаем, на нашу халтуру, которую мы часто делаем, думаем, что Бог не замечает. Я абсолютно уверен, что вот эти 8 часов, которые человек проводит на работе, это не потерянное время. Это часть нашего служения Богу, эти 8 часов. Некоторые тяготятся работать, думают, ну зачем работать, надо Богу служить. Я абсолютно убежден, что время, которое мы уделяем работе, это часть нашего служения, только в этом мире. Это наше служение. Бог послал человеку труд, чтобы он трудился. Это не потерянное время. Время, где мы являемся светом для мира. Или, наоборот, являем не свет миру, а что-то обратное. Вот мне пришлось встретиться как-то в поезде с одним человеком. Ехали мы с ним 1,5 суток из Кишинева в Москву, в купе в одном. И вот знаете, когда я с ним пытался Господа побеседовать, не получается. Не принимает. Я говорю, ну кто вас так разочаровал в Господе? Ну кто вас так огорчил? Может быть, на вашем пути какой-нибудь верующий встретился? Говорит, да, говорит, был один баптист. Я был начальником, а он мне был среди подчиненных. И его фамилия соответствует ему самому, а фамилия его Негодяев. Знаете, мое сердце сразу сжалось. Что-то тут уже сейчас будет такое негативное. И он мне рассказывает. Вот, говорит, был электрик. Толковый, говорит, мужик. Но, говорит, ленивый страшно. И его работу делали другие часто. А он все, говорит, мечтал, как бы облегчить труд человека. Он, говорит, все мечтал, как бы облегчить. А в это время, когда он мечтал, говорит, другие трудились. А у него же семья многодетная. И пособие платим, и зарплату платим, и уволить с работы не могу. И вот так, говорит, всю жизнь. Вот так не работал, а мучились мы с ним. И вы знаете, я так подумал, как жалко, как горько. Я так думаю, Господи, как жалко за этого нашего брата Негодяева, что он такой след оставил в сердце этого человека. Не светом был, а тьмой был. И этот человек уже на пенсии, уже седая голова и старость. А вот так вот один человек повстречался, знаете, вот буду ходить в непорочность, буду ходить в непорочности посреди дома моего. Я помню, однажды пришлось быть в одной деревне и наблюдать, как верующие торгуют огурцами. С вечера собрали со своих грядок мешков 20 огурцов, и не в мешки, а в бочке с водою. Я говорю, а чего в бочке с водою? Может быть, сразу в мешки? Говорит, нет, говорит, за ночь они должны отмокнуть. Если 100 килограмм огурцов в бочке с водой постоят, будет 120 килограмм утром. Водичкой-то напитаются, да, тяжелее стану, да? А потом утром на рынок. Уже не 100 килограмм, а 120 килограмм. 20 килограмм водички продать можно, да? Ну, никто ее за руку не возьмет, продадут, выручку получат. Братья и сестры, а разве Бог не высчитает все это? Неужели эти прибытки не для дрявого кошелька? Разве Бог не смотрит? Разве перед Богом Бог не сказал, что мерзость для Него, гири неверные, вес неверный? Разве это не мерзость перед Богом? И Бог видит, какие мы услуги продаем, сколько за это получаем, какого качества работу делаем, являемся ли мы светом в этом мире, братья и сестры. Мы народ особенный, Давид, вот почему говорит, буду размышлять о непорочности посреди дома моего, буду ходить в непорочности моего сердца. Братья и сестры, вот если бы Бог положил нам на сердце почаще размышлять о наших путях, и не тогда размышлять, когда мы встретились с бедой, в растерянности, что дальше делать, а наперед планировать. Господи, если и встретится узкий путь, трудные обстоятельства, какие-то финансовые потери или трудные взаимоотношения с ближним, я, Господи, на компромисс с совестью не пойду, лишь бы сохранить добрую совесть. И Бог высоко, братья и сестры, это оценивает в нашей жизни. Я бы хотел бы это слово закончить словами, написанными Псалом 14. Это тоже богословие Давида, а не порочность. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно». А вот дальше идет теоретическое обоснование, что означает в жизни Давида ходить непорочно. Вот дальше он объясняет, как бы объясняет эту мысль более глубже. И перечисляет принципы непорочности. Первое. Это делает правду, говорит истину в сердце своем, не клевещет языком на ближнего своего, не делает искреннему своему зла, не принимает поношений на ближнего своего и так далее. Это все принципы непорочности, братья и сестры. И вот еще в 18-м псалме он тоже об этом пишет, Давид.
с 13 стиха. «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Братья и сестры, вот тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Вот для чего нам нужно быть непорочными. Вот еще от чего? От развращения. Развращение. Может, братья и сестры, эта проблема нас не касается? Может быть, мы не подвержены вот этим искушениям развращения? Может быть, это вообще тема не для нас, здесь находящихся? Может быть, это проблема для тех, кто там по ту сторону, в мире всем находится? А? Нет, а все-таки это нас касается, братья. Ну, в принципе, это везде может, эти сети развращений быть, и в деревне, в глухой. Но все-таки во времена Давида у него было такое переживание. Как сохранить себя от этих сетей развращения? Сердце свое, чтобы не развратилось. И он говорит принципы непорочности. Это «о тайных моих очисти меня». Это постоянный процесс очищения. Каждый день, как в нашем организме почки нас, организм очищают каждый день, работают в нашем организме на очищение, так же и у нас вот должно быть потребность очищаться и освещаться каждый день. А дальше «да будут слова мои, уст моих и помышления сердца благоугодны». Вот это согласие между мыслями и словами. Вот так бывает, помню я в подростковом возрасте, в юношеском возрасте, задумаюсь, а папа ко мне подходит, отец, и говорит: «Сыночек, а о чем ты думаешь?» «Да ладно, пап, чего?» «Нет-нет, ты все-таки поделись со мной, о чем ты сейчас думаешь, о чем ты сейчас задумался?» Говорю: «А что тебе так интересно?» Он говорит: «Вот если ты о чистом думаешь, тебе, говорит, будет легко со мной поделиться. А если не о добром, а если какая-то развращенная мысль сейчас к тебе пришла, похотливая, то ты должен остановиться в этом». И вот он часто подходил, когда мы о чем-то задумывались, грезы какие-то, период, знаете, уже молодежный. «Сынок, о чем ты думаешь? О чем ты размышляешь?» «Да ладно, пап, я что, маленький, что ли, что перед тобой отчитываться?» «Нет, нет, сынок, все-таки ты скажи, о чем ты думаешь?» Братья и сестры, и вот думаю, как хорошо, когда мы думаем так, как думал Давид. «От мыслей моих не отступают уста мои». Когда любую мысль, можно проговорить слух и не стыдно. Нет, у нас могут быть, конечно, личные тайны. Но во всех наших тайнах, помыслов, не должно быть постыдной тайны перед Богом. Бог смотрит все мысли наши, движения наши, мысли Он знает, да? И перед Богом нет тайного, ничего сокровенного. И когда мы перед Богом, как открытая книга, там ничего не должно быть в нас постыдного. И когда наши мысли и наши уста в согласии действуют, вот это залог, что человек сохранит себя от развращения. А еще, братья и сестры, вы знаете, вот есть такие вот предпосылки, вот такие предпосылки к развращению. Это блуждающий взгляд, это сонливость и пресыщение. Вот эти три предпосылки к развращению. Если человек не дисциплинирует свои глаза, смотрит, куда попало, смотрит, не дисциплинирует себя, то это уже не принцип непорочности. Вот духовный человек, он должен дисциплинировать свой взгляд, не смотреть туда, где гнусно, не смотреть на то, что мерзко, что Богу и противно, не иметь блуждающего взгляда. Помните, как Иов говорил: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять то, о чем не нужно помышлять». Завет положил. То есть дисциплина взгляда. Не смотреть на то, что не положено. В магазинах, в ларьках, в переходах метро, в киосках, на журнальных полках, в средствах массовой информации. Не смотреть. Иметь дисциплинированный взгляд, чистый взгляд. Если взгляд некуда повернуть, кругом грех, ну посмотри на небо. Небо всегда чисто. Хотя бы голову подними на небо, если на земле все порочно. Или закрой глаза, молись перед Богом, но положи в завет с очами своими. А потом еще написано в книге притчи о том, что сонливый человек и пресыщающийся обеднеет. И как результат этого глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. Вот посмотрите, пресыщающийся и сонливый человек, он духовно обеднеет, обязательно обеднеет. Когда человек
спит сколько хочет, ест сколько хочет, не имеет потребности в посте, чтобы обуздывать свое тело, накладывать ограничения на свое тело. Это предпосылки к нецеломудренной жизни, когда плод тучнеет, а дух все худеет и худеет. И получается плоть, как те тучные коровы египетские, которые увидел Иосиф во сне, которые выходили и поглотили тощих. Помните? Или наоборот. Так вот, Господь говорит о том, что должна быть у нас дисциплина. Вот апостол Павел говорит, я смиряю и порабощаю тело мое. Вот нигде не написано, что мы обязаны поститься, но я не представляю себе, братья и сестры, как человек может достигнуть вечности без поста, не имея святой потребности в посте и в молитве, не ограничивая и не обуздывая свое тело с похотями и страстями. Мы все одинаковые. Мы все одинаково подвержены, склонны к этой группе риска. И если наш дух не сильнее нашей плоти, если дух не имеет вот этого преимущественного царского, священнического положения в личности, то обязательно человек попадает в эту группу риска и попадает в эти сети развращения. И вот Давид говорит, что «О тайных моих очисти меня, и тогда я буду чист и непорочен, и чист от великого развращения». Пусть Господь вот эти мысли, братья и сестры, положит нам на сердце. Хотелось бы напомнить еще одно обетование, которое Господь оставил для непорочных. Книга Иова, 27 глава, 5 стих. «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей. Ходящих в непорочности он не лишает благ. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Господь знает дни непорочных». Братья и сестры, и Бог будет нам покровительствовать, и слышать наши молитвы, и отвечать на наши молитвы. Если вот в сердце свое положим вот эту вот мысль, «Доколе не умру, не оставлю непорочности моей». И мы благодарим Бога, что сегодня, в юбилейный год, мы можем вспоминать и историю братства, и 40 лет пройденного пути, когда этот путь непорочности был найден, когда жертвенники были восстановлены, принципы непорочного служения Богу были восстановлены, когда за 40 лет рукополагались служители нашими старшими братьями не по заказу внешних, не по заказу уполномоченных, подбирались не такие, которые были лояльны бы по отношению к внешним, которые заигрывали с внешними, находили бы с ними общие, со спецслужбами, а когда были восстановлены этот божественный принцип, что епископ должен прежде всего быть непорочен, когда избирались такие служители, которые самые непорочные в церкви, самые верные, самые принципиально чистые, знающие Слово Божие. Мы благодарим Бога за то, что этот путь непорочности, он был найден. И к этому пути нас зовут сегодня, потому что ничего не чистое, и никто скверный, братья и сестры, туда не войдет. Пусть Господь нас утвердит на этом пути непорочности, до как последнего дыхания нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.

Благодарю, что был со мной, когда я столько ошибалась и жизнью, данною тобой, своим умом распоряжалась. А там, где ты давал тропе идти сквозь скорби и страдания, шла, облегчая путь себе, грехи творя в непонимании. Против тебя, что было сил, гребло заблудшее сознание, но как же милостив ты был, что не исторг меня из длани. Напротив, ревность не учил, со мной идя через пустыню, больное я собой лечил и растворял мою гордыню. Благодарю, что вел любя, шлифуя сердце, дух и душу, чтоб я смогла понять тебя и захотеть твой голос слушать. Но знаю, слов на свете нет, чтоб объяснить любовь без меры. Благодарю, что столько лет во мне с терпением множил веру.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». Однажды Пеннер из Mountain Lake посетил девушек в Миннеаполисе. Он привез хорошие новости. Его брат, миссионер Уиби, пользовался большим уважением в Генеральной конференции меннонитов. И его он попросил добиться для девушек бесплатного места обучения в колледже Вифиль в штате Ньютоне, Канзас. Такую возможность это учебное заведение предоставляло детям миссионеров. Но хотя Мия, Анна и Зузи не были детьми миссионеров, они многое перенесли за дело Господа и в США жили без семьи, аргументировал Пеннер. Доктор Кливер, 6 лет проработавший миссионером в Индии, стал теперь президентом колледжа. Он согласился с таким предложением и пригласил подруг в Ньютон. Пеннер сам взялся доставить их туда. Это действительно была хорошая новость. Опять Бог помог своим детям. И против его планов возразить было нечего. Без всяких дальнейших размышлений собрали подруги свои вещи и поехали в Ньютон. Здесь их со всей любезностью встретил сам президент. Он отвел девушкам 2 комнаты в студенческом общежитии. Сказал, что все заботы по их проживанию в колледже берет на себя учебное заведение. И в типично американской манере организовал поездку новых студенток по 35 меннонитским общинам Ньютона и округи с докладами. При этом опять же собирались пожертвования, вещи или деньги. Некая госпожа Энс вызвалась каждый четверг давать им курицу, фунт мяса и немного сыра. Другие же шили одеяла и подушки, заботились о том, чтобы беженки ничем не отличались от других девушек колледжа. Их регулярно приглашали местные семьи. В Ньютоне жили меннонитские семьи, которые сами в 20-е годы бежали из России. Поэтому поговорить было о чем. Затем начались занятия. Для 3 россиянок начало было очень трудным. Занятия велись на английском языке, им еще мало доступном. Особенно тяжело пришлось Мии. Все, что делала, хотела делать хорошо, а это приходит не сразу. В общем, девушки много времени отдавали изучению языка. По окончании 1-го учебного года они смогли удовлетворительно сдать экзамены почти по всем предметам. В начале летних каникул семья пастора Энса из Ньютона предложила им поехать с ними в отпуск в Колорадо. В Канзасе летом было очень жарко, поэтому все, кто только мог, уезжали на лето в горы, в Колорадо. Естественно, студентки с удовольствием согласились. Когда они прибыли в лагерь отдыха, то узнали, что по соседству с ними остановилась госпожа Регер. Они знали эту деятельную женщину по их первой поездке по американским меннонитским общинам. Госпожа Регер вела здесь женский кружок и вообще была активна в жизни местной церковной общины. За дни каникул они подружились. Ежедневно ходили на длительные прогулки в лес, и у них было о чем поговорить. Госпожа Регер часто рассказывала им о недавно умершем муже. Казалось, этим она хотела извлечь в себе боль утраты. К концу отпуска она предложила девушкам переехать к ней. «У меня большой дом, и я живу в нем одна. Если вы переедете ко мне, мне будет не так грустно, а у вас будет жилье получше общежития», — сказала она. «Еще бы! Это было бы просто здорово!» Они тотчас согласились с этим предложением. И как только вернулись в Ньютон, тут же переехали в новое жилье. Это был славный дом. Студентки распределили работу по домашнему хозяйству, при этом Мия взялась готовить. Да и в остальном они старались помогать госпоже Регер,
как только могли. Она вела не только женский кружок, но и активно работала в организации помощи. Каждую неделю паковала посылки с одеждой для России. Мия узнала от своего брата, что ее родители с Кэти и Гансом живут сейчас в Саратове, на Волге. И она, как только могла, старалась выслать им посылку. Частенько госпожа Рикер давала ей пару долларов, помогая таким образом. Колледж находился примерно в 2 километрах от их дома. Поэтому перед началом семестра госпожа Рикер купила им старенький автомобиль, которым управляла Мия, так как лишь она одна отважилась получить водительские права. Каждое утро теперь можно было видеть, как россиянки на тарахтящем стареньком автомобиле проезжали по улочкам города. Второй год в колледже, несмотря на тяжелое экономическое положение, был для подруг незабываемым событием в их студенческой жизни. Теперь они довольно хорошо владели английским языком. Учеба не доставляла трудностей, несмотря на решение Мии и Зузи 4-летнюю программу осилить за 3 года. Эта идея пришла в голову Зузи. Ее жених, Петр Гильдербранд, вынужден был покинуть Германию и перебраться в Парагвай. Он просил Зузи приехать к нему, как только она закончит учебу, и ей нужно было спешить. А так как она боялась не справиться с дополнительной программой, то долго упрашивала Мию, пока та не согласилась ускоренно закончить учебу вместе с ней. Зузи знала, что ее подруга, если уж на что-то решится, то возврата назад не будет. Руководство колледжа было удивлено решением девушек, ведь они только освоили английский язык. Но доктор Кливер охотно пошел на риск и разрешил студенткам их опыт. И они оправдали его доверие. Весной 1934 года успешно закончили колледж и получили степень бакалавра наук. Затем состоялось замечательное выпускное торжество. Доктор Кауфман, один из профессоров колледжа, произнес речь на тему «Важное ставь на первый план». Никогда не забудет Мия эту проповедь. Эти слова стали девизом ее жизни. А в жизни Мии предвиделись большие изменения. Она приехала в США как студентка и теперь закончила учебу. Оставаться в Штатах ей было нельзя. Зузи пригласила ее поехать в Парагвай. Но что ей было там делать? Целыми днями после окончания колледжа ей не давала покоя мысль, что же в настоящий момент для нее важнее? Каков план Бога по отношению к ней? В Советский Союз возврата нет. Судьба ее дяди Корнея Реймера, который, поддавшись уговорам жены, вернулся из Канады на Кубань, была для нее живым примером. Бедный дядя, что только ему не обещали в советском посольстве как возвращенцу. Но когда он вернулся на родину, его арестовали. Судьба этого человека была ужасной. Нет, в Советский Союз Мия вернуться не могла, да и не хотела. Но куда? Канада и США беженцев не принимали. Вновь и вновь она обращалась к Богу, ведь до сих пор Он находился у руля ее жизни. Неспособная найти осмысленный путь жизни, она решила предать все в руки Божьи, а до этого попрощаться с братом и сестрой в Канаде. «Если ничего иного не найдется, то я поеду с тобой в Парагвай», — сказала она подруге, очень обрадовав ее этим. Зузи тоже собиралась в Канаду, желая познакомиться с матерью и родными ее жениха Петра Гильдебранда. Госпожа Регер пообещала девушкам поехать с ними в Канаду на машине. Это была веселая поездка. Кроме Мии, Зузи и госпожи Регер, в эту поездку отправилась мачеха последней, мама Фот, и ее сын Уальтер. Но на канадской границе поездка дальше стала вдруг невозможной.
Во всяком случае, для Мии и ее подруги. Канадские пограничники потребовали заграничные паспорта, которых у девушек без гражданства вообще не было. И на американской стороне тоже задавали много неприятных вопросов, так как учебу они уже закончили и должны были вскоре оставить страну. В пограничном городке госпожа Рекер сняла у семьи местных баптистов маленькую квартиру, где Мия и Зузи оказались запертыми на 3 недели. А сама госпожа Рекер поехала в Канаду, чтобы сообщить обо всем родственникам Мии. Сестра Анна и брат Давид вскоре приехали в этот пограничный городок. В воскресенье все посетили местную баптистскую церковь. Так стало известным положение подруг. Некий миссионер Бур решился помочь девушкам и поехал с ними в пограничный город Эмерсон, чтобы еще раз поговорить с пограничными служащими. В это время верующие в Нехе, где остановились подруги, молились об этом деле. Служащий на пограничном пункте был хорошо знаком с законами страны. Он выслушал их историю, весело посмотрел на девушек и с типичной американской улыбкой сказал: «У меня для вас, уважаемые дамы, хорошая весть». А весть была действительно хорошей. Весной 1934 года американское правительство издало новый указ, который давал возможность людям без гражданства, жившим в США, подать прошение о присвоении гражданства. «Хотели бы вы стать гражданами США?» — спросил служащий со все той же американской улыбкой на лице. «Ничего большего, чем это», — быстро ответила Мия. При этом она посмотрела на Зузи. Та, опустив голову, ничего не сказала. Верная своему слову, Зузи поехала в Парагвай одна. А Мия получила американское гражданство и осталась в США. Госпожа Регер, вернувшись после 3-недельного отсутствия в Нехе, купила для Зузи красивое подвенчальное платье и туфли. Затем госпожа Рекер и Мия проводили Зузи на вокзал. Нелегко было прощаться с подругой, с которой Мия прошла большой и тяжелый отрезок жизненного пути. «Передай привет Петру!» — крикнула она Зузи, когда поезд тронулся, набирая скорость. Вместе с госпожой Рекер Мия вернулась в Ньютон. Осенью 1934 года госпожа Рекер собиралась выйти замуж. Поэтому работы у нее было не в проворот. А Мия подала документы в 4-й по величине американский университет в Миннеаполисе на магистерский курс по языкознанию. Она решилась на этот шаг после долгих размышлений и бесед с друзьями и бывшими учителями из Ньютона. Госпожа Рекер пообещала ей достать деньги в оплату годичного курса обучения, примерно $100. Об остальном же ей предстояло позаботиться самой. Конечно, такой шаг был большим риском. Мия – застенчивая девушка с Кубани. И вдруг на магистерском курсе в университете. Одна в большом городе без друзей и знакомых. Уже эта мысль тревожила сердце Мии. Но шанс ей представлялся, а Бог, ее верный проводник в жизни, казалось, сам направлял все в нужном направлении. И Мия решилась на этот шаг. Она сдала документы и была принята. Брат Зузи, Абрам Пеннер, у которого они жили 2 месяца после прибытия в Америку, встретил ее на вокзале и отвез на квартиру к одной французской семье, которая согласилась сдать ей комнату. Члены этой семьи были католиками, но очень милыми людьми. Мии не доставляло лишь духовного общения с ними. К тому же квартира находилась далеко от университета и казалась довольно холодной. Но Мия научилась быть довольной в жизни тем, что имела.
Вскоре она познакомилась с двумя меннонитскими учительницами – Лидией и Кэти Пегер. Очень гостеприимные, они предоставили в распоряжение Мии свой дом. Теперь у нее было место, где за борщом и домашними булочками она могла чувствовать себя как дома. Вместе эти три незамужние женщины предпринимали очень многое. Прежде всего, посещали Первую Баптистскую церковь Миннеаполиса, в которой Мия многому научилась. И в учебе все шло хорошо. Мия решила не начинать сразу с магистерского курса, а вначале закончить курс бакалавра. В течение первого года она успешно завершила этот курс. Весной 1935 года Мия, одна из 1500 студентов, закончила свою учебу. Госпожа Регер приехала в Миннеаполис на выпускное торжество. Затем она пригласила Мию провести вместе с ней летние каникулы в Канаде. Это было прекрасное лето. Впервые за долгие годы Мия вновь смогла войти в дом родных. Анна, Давид и их семьи сделали все, чтобы Мия чувствовала себя у них хорошо. И все это, несмотря на бедственное положение семей. Мия наслаждалась временным пребыванием в кругу семьи. Она часто рассматривала семейные фотографии, которые ее брат и сестра, выехавшие из Советского Союза легально, смогли взять с собой в Канаду. Часто они молились за родных, брата и сестру, которые все еще жили на Волге. Ганс, хотя и жил вместе с родителями, никому об

ее бесповоротным, как и все, чему она в жизни придавала особое значение. Дорогие радиослушатели, продолжение книги вы сможете услышать завтра в это же самое время.

Для каждого человека является естественным приобретать знания, и потому Библия поощряет просвещение. Но наше знание ничего не стоит, если у нас нет страха Господня, а точнее, глубокого сознания, что мы Божие творение. Скромный, смиренный крестьянин, открывший сердце Богу, стоит несравненно выше великого ученого, который изучает сокрытые силы материи, звезды на небе, а нужду своей души не знает. Кто познал самого себя, познал свое ничтожество, тот не будет обольщать себя человеческой лестью. Если человек обладает всеми знаниями мира, но не творит воли Божией и отвергает Божий план спасения, он навеки погибнет. Знание никого не спасает и спасти не может, хотя оно и полезно, и необходимо для земной жизни. Знание очень мало значит или совсем ничего не значит, если человек не интересуется проблемами своей души.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Одна из характерных черт подлинного христианства заключается в том, что оно сверхъестественно. И если мы хотим узнать, каким оно должно быть, то лучше всего обратиться к начальному периоду его истории. Об этом мы можем прочесть в книге «Деяния». Здесь вы увидите подлинное христианство в его первоначальном виде, и что характерно для него, это то, что оно сверхъестественно. Поэтому давайте посмотрим на его начало. Церковь Христова родилась в день Пятидесятницы, и первое, что мы здесь обнаружим, это то, что ее рождение сопровождается сверхъестественными явлениями. Во-первых, дом, в котором собрались первые последователи Христа, а их было 120, внезапно наполнился невероятным шумом с неба, как бы от несущегося сильного ветра. Во-вторых, появились как бы огненные языки, почившие по одному на каждом из них. И в-третьих, все они стали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, в сопровождении этих сверхъестественных явлений начала свое существование церковь. И если мы проследим историю церкви по книге Деяния, то обнаружим, что ее существование – это сплошное чудо. На каждой странице этой книги мы видим чудеса, одно за другим, вплоть до самой последней страницы. О чем говорит современному христианству история первоапостольской церкви? Одни считают, что мы не должны ожидать подобных сверхъестественных явлений, что у нас уже есть, мол, полная Библия, и что Бог не совершает больше чудес. Среди верующих, которые придерживаются таких понятий о христианстве, действительно мало что происходит. Как Христос сказал, «По вере вашей да будет вам». Но, дорогие мои, я не так понимаю Библию. Нигде в Слове Божьем не сказано, что со временем христианство перестанет быть сверхъестественным. Место, в котором написано о начале церкви, о ее рождении, говорит мне как раз обратное. Согласно намерениям Божьим, церковь всегда была и продолжает быть чем-то необычным. Ее можно сравнить с овечкой, окруженной волками. Чудо ее существования мы видим в том, что волки, как бы они ни старались и как бы они ни желали этого, не могут поглотить ее. Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Она сверхъестественна. Если ее Создатель Бог, то иначе и быть не может. Она должна быть сверхъестественной, если только она в союзе со своим главой Иисусом Христом. Причем это место написанное сразу после повествования об излиянии Духа Святого, после того, как родилась церковь. Я читаю стихи с 5 по 13 из 2 главы книги «Деяния». В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренеи, и пришедшие из Рима иудеи, прозелиты, критяне и аравитяне. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» А иные, насмехаясь, говорили: «Они напили сладкого вина». Дорогие мои, здесь мы стоим у самого истока существования церкви. И мы хорошо сделаем, проверив самих себя тем, что мы здесь видим и слышим. Однако это не значит, что мы должны воспроизвести то, что здесь произошло. Нет, это невозможно. То, что произошло здесь, было делом рук Божьих. А Бог оригинален, Он не делает копии. Люди, да, они на это способны, но не Бог. Нет, от нас не требуется повторить то, что здесь произошло, но это часть истории дана для того, чтобы мы извлекли из нее лежащее в основании происшествие. Иначе говоря, что хочет сказать нам автор этой книги, Дух Святой? Указывая на происшедшее, он хочет показать нам, что Церковь Христова, Церковь, исполненная Духом Святым, всегда даст знать о себе. Такую церковь скрыть невозможно. Это живой организм, свет мира, град Божий, стоящий наверху горы, который не может укрыться, как сказал Иисус Христос. Вы заметили, когда новорожденная церковь исполнилась Духом Святым, весь город узнал об этом. Шум как бы от несущегося сильного ветра был услышан всеми находившимися в Иерусалиме. Там было не менее миллиона человек, и сказано, что в этот праздничный день собрались люди из всякого народа под небесами, то есть из всех народов, известного в то время мира. Когда сделался этот шум, собрался народ? В буквальном смысле, повторится ли когда-нибудь что-то подобное или нет? Мы, конечно, не можем сказать. По всей вероятности, что нет. По крайней мере, в течение последних почти 2000 лет ничего подобного не наблюдалось. Однако не в этом суть. Важно, что это было и что это было с неба. Внезапно сделался шум с неба, сказано во втором стихе. Бог всегда даст знать о церкви, о людях, исполненных Духа Святого, тем или иным путем. В данном случае шумом, как бы от несущегося сильного ветра. Весь Иерусалим услышал и пришел в смятение. Знает ли наш город, дорогие друзья, город, в котором мы живем, что в этой местности есть живая, свидетельствующая, исполненная Духом Святым Церковь? Производит ли она хоть какое-то впечатление на наш город? Знают ли люди, что среди них есть нечто необычное, необъяснимое, непонятное для них, но в то же время заставляющее их подумать и задать вопрос, что это значит? Если ничего подобного нет, если люди не замечают нас, если мы не производим на них никакого впечатления, если наш образ жизни не вызывает у них никаких вопросов, тогда я боюсь, что мы подобны свече, поставленной под сосуд. Какое было первое впечатление, произведенное первоапостольской церковью на город, в котором она находилась? Как реагировал Иерусалим? В 6 стихе мы читаем, когда сделался этот шум, то есть как бы от несущегося сильного ветра, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись, и дивились, говоря между собою, «Сие говорящие, не все ли галилеяне?» Что привело их в смятение? Отчего они изумились и дивились? Может быть, причиной был шум, подобный ураганному ветру? Нет, шум привлек народ к дому, из которого он доносился. Но не это смутило и удивило людей. Они были поражены необычным явлением. Люди простые и некнижные, рыбаки из Галилеи, говорили на наречиях людей, собравшихся в Иерусалим на праздник из ближних и дальних стран мира. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Сказано, что они пришли в смятение, изумлялись и недоумевали. Не мудрено, они никогда ничего подобного не видели и не слышали. Шум ветра собрал народ. Это было чудо, да. Но не это привело народ в смятение, а 120 учеников Христовых, которые только что были исполнены Духом Святым. Но кто-нибудь спросит, почему ничего подобного не происходит в наши дни? Можно указать на 2 причины. Во-первых, это было чудо, которое решил совершить Бог в то время в конкретной ситуации. Это событие имело определенную цель тогда, и эта цель была достигнута. Но почему бы Богу не повторить подобного феномена? Возможно, это послужило бы достижению той же самой цели, как и тогда. И вот здесь, дорогие мои, мы допускаем ошибку. Нам кажется, что это могло быть так, но Божьи мысли не наши мысли, не наши пути, пути Его. Но как небо выше земли, так пути Божьи выше путей наших. Бог совершает то, что Ему угодно. Мы не смеем Ему подсказывать или, еще хуже, диктовать. Он поступает, как Ему угодно, и Он не нуждается в наших советах. От нас требуется единственное, чтобы мы были исполнены Духа Святого. И это приводит меня ко второй причине, указывающей на то, почему среди нас не наблюдается проявление сверхъестественного, как это было тогда. Это наше неверие, дорогие друзья. Мы не верим и потому не видим. Мы говорим, что в наше время в этом нет необходимости. Возлюбленные, то, что делает Бог, всегда необходимо. Если тогда служение церкви сопровождалось знамениями и чудесами, то почему не сегодня? Дорогие мои, когда церковь действительно исполнена Духом Святым, то ее невозможно утаить, а ее существование непременно узнают. Город, в котором мы живем, услышит небесный шум, который всегда сопровождает исполненных Духом Святым людей. Но шум этот будет с неба, а не от людей. Шумиха, поднимаемая нами, только оттолкнет людей. Но Божий шум с неба привлечет их туда, где есть народ, исполненный Духа Святого. Почему люди не идут к нам? Не потому ли, что нет ничего привлекающего их в нашу среду? У нас ничего не происходит. Повторяются те же безжизненные собрания, безрадостные пения и сухие проповеди. Когда среди нас произошло подлинное обращение, например, грешника, такого чуда не скрыть. Поверьте, что слухи быстро распространяются, когда Господь начинает действовать в наших собраниях. Люди придут, шум с неба привлечет их. Когда народ сошелся на то место, откуда доносился этот шум, то что люди увидели? Одно ясно, что дом, в котором собрались те 120 последователей Христа, исполненных Духа Святого, не мог бы вместить многотысячную толпу. Эти 120 должны были выйти из дома навстречу толпе. И когда они вышли, и собравшийся народ увидел их и услышал, то сказано, что народ пришел в смятение. Они стали свидетелями чуда. Эти исполненные Духа Святого люди славили Бога. Толпа была шокирована тем, что эти люди, неграмотные и простые, славили Бога на разных наречиях. Чудо было явным. Его видели и слышали. Они не проповедовали, они славили Бога. Они превозносили Его, и делали они это на разных наречиях. Происходящее не было придумано ими. Это не было подражением кому-либо, так как подобного никогда еще не было. Это было сверхъестественное явление. Они говорили, как Дух давал им провещевать. И вы можете быть уверены, что радость на лицах и в поведении этих людей была очевидной. Там не было унылых лиц. Исполнение Духом всегда сопровождается исполнением радости. Да, в этой толпе народа были те, которые, затрудняясь объяснить случившееся, насмехаясь, говорили, что люди эти пьяные, они напились сладкого вина. Но, возлюбленные, будем помнить, что само чудо, даже несмотря на то, что оно от Бога, не является конечным фактором. Чудо – явление инцидентное. Оно временно и проходящее. Да, оно было от Бога, и потому было необходимо. Оно послужило средством, средством к тому, чтобы этот народ услышал благую весть о спасении во Христе Иисусе, в котором он так нуждался. Вы заметили, что эти 120 учеников, славя Бога, говорили о великих делах Божьих, но еще не благовествовали. Для чего Бог явил такое удивительное чудо? Для того, чтобы созвать народ туда, где были люди, исполненные Духом Святым, и привести толпу в состояние шока. Ни шум с неба, ни говорение на иных языках не привели ни одного человека к покаянию. Да, целью этого чуда было привлечь внимание людей. Этот феномен был первой ступенью, подготовительным действием, а не конечным. Нам присуща опасная тенденция не сводить глаз с феномена, остановиться на чуде и увлечься им. Наше дело, дорогие друзья, предоставить Духу Святому свободу действия. Он знает, что нужно сегодня, чтобы привлечь внимание людей и привести их в состояние духовного шока, чтобы они задумались о Боге и о вечности. Бог знает, какие знамения нужны. Наше дело – быть исполненными Духа Святого и быть готовыми дать правильный ответ, когда нас спросят, что это значит. Дорогие мои, правильный ответ может дать только человек, находящийся в живом контакте с Богом, только исполненный Духом Святым. Здесь сказано, что народ пришел в смятение. В народе произошло замешательство и смущение. Люди были сопоставлены с чем-то невероятным, ситуацией, для которой они не могли отыскать рациональных объяснений. Следует отметить, что толпа состояла не из каких-либо язычников. Наоборот, здесь сказано, что это были люди набожные. Они были религиозны, имели определенные познания о Боге. И, безусловно, большинство из них были богобоязнены. Но это были люди, не испытавшие живого контакта с Богом. И вдруг они сопоставлены с живым Богом посредством людей, только что переживший живой контакт с Ним. Но заметьте, что дальше сказано. «Все изумлялись и дивились». И в 12 стихе написано: «И изумлялись все, и недоумевая, говорили друг другу, что это значит». Во-первых, они изумились. Что значит слово «изумились» в подлиннике? В подлиннике оно значит «сдвинуть с места». Люди эти, как мы уже узнали, были религиозны. Они имели обычаи поклоняться Богу. И делали они это по традиции. Они не задумывались, правильно ли они это делали или нет. Изменить что-нибудь, сама мысль об этом была недопустима. Наверное, они говорили, как сегодня говорят: «В такой религии я родился, в такой и умру». Дело было в том, что они уже были мертвыми. И вдруг прямо у них на глазах происходит нечто невероятное. Группа людей, их же соотечественники, славят Бога совсем иначе. Они с радостью поклоняются Ему, как будто Он на самом деле существует. Они сопоставлены были с жизнью Божией. Все они, те, которые были исполнены Духа Святого, провозглашают о великих делах Божьих. Происходило невиданное доселе. Видя все это и слыша, толпа изумилась. Словословие последователей Христа сдвинуло этих людей с места, стряхнуло с них самодовольство. В них произошел потрясающий сдвиг, дорогие друзья. Они должны были переосмыслить и основы своей религии, и свои представления о Боге. Хорошо задать себе вопрос, дорогие друзья. Что дала мне моя религия, мои понятия о Боге? Произвела она во мне такую же радикальную перемену, какую я вижу в этих людях? Вот что должно произойти внутри людей, сопоставленных с живой церковью. В них должен произойти радикальный

что-либо сделать. Вы заметили, что, недоумевая, они говорили друг другу, что это значит, и что в смятении они не подумали обратиться со своим вопросом к ученикам. Они говорили друг другу, что это значит. Но вопрос их услышали люди, исполненные Духом Святым, а у них был ответ. И тогда Петр возвысил голос свой и возгласил им. Да, он указал им на Иисуса Христа. Я должен закончить. Время мое истекло. Братья и сестры, давайте честно и откровенно проверим себя. Являемся ли мы такими верующими, такой церковью, которая оказывает подобное влияние на город, в котором мы живем, на наших соседей, на неверующих, с которыми мы соприкасаемся? Вызывает ли наша жизнь удивление? Побуждает ли она людей задавать вопрос, что это значит? Дорогие мои, если нет, то это верный признак, что наша жизнь не соответствует тому, чего ожидает от нас Бог. Мы не исполнены Духом Святым. Припадем же к ногам Господа, исповедуем наш грех безразличия, и пусть Дух Святой зажжет в наших сердцах свой чудный огонь. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще в недоумении, тебе все это непонятно, и ты не знаешь, как выйти из создавшегося положения, из твоего тупика, и в то же время ты жаждешь познать живого Христа, быть прощенным им, иметь уверенность, что ты чадо Божие, то призови имя Господне, обратись к Иисусу Христу, и Он спасет тебя. Слово Божие говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет. Сделай это сейчас.

Два пути к горам счастья. Один решил подняться в горы. Он снарядил себя всем тем, что было нужно и не нужно. С собой он взял все, что хотел. Он был завистлив и тщеславен. Он знаменитым стать мечтал. Не знал он, что его там ждало. Он путь простой себе искал. Другой пошел, в чем был одетый. Немного взяв воды с собой, немного хлеба для обеда. Он нищим был, он был простой. Он помогал всегда всем братьям, дарил всем радость, теплоту. Он не стремился стать богатым, он не стыдился нищету. Но оба ясно, точно знали, к чему стремились, где искать, и в путь далекий собирались, чтоб горы счастья отыскать. Тот первый шел своей дорогой, дорогой сытной, без проблем. Он наслаждался всем, чем можно, и не делился он ни с кем. Он завоевывал победы, имел успех среди людей. Он поднимался выше, к небу, своей горы достичь сумел. А тот второй шел тихо, скромно, он не показывал себя. Всегда был там, где голод, холод, где воцаряла нищета. Имел почет среди всех собратьев. Он раздавал всегда добро, смотрел на камни и на злато, на них смотрел, как на одну. Достиг тот первый и почеты, и знаменитым тоже стал. То, что искал, нашел он скоро, и так же быстро растерял. Каким он был, то заслужил он жадным и тщеславным был. Нашел он горы счастья быстро, но не делил ни с кем другим. И стал он нищим и страдальцем, не тот он путь себе избрал. Хотел постичь он горы счастья, не те он горы отыскал. А нищий стал богат, счастливым, богат он был добром людей. Имел он все, свободу, пищу, и подходил все ближе к ней. К горе своей, к горе прекрасной, который шел, который ждал. Не ведал он путей к несчастью, он путь себе святой избрал. Достигший гор, сел на вершину, увидел мир, что там, внизу, он помолился перед Богом и так вручил себя ему.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего. Иоанна 10 глава, 17-18 стих. Размышления над Евангелием от Иоанна. Господь Иисус дважды сказал иудеям, что полагает свою жизнь за овец. Как сильно Он любил их! Он должен был умереть, чтобы осуществить план Бога, а именно, чтобы собрать всех рассеянных чад Божьих. Верующие из иудеев и язычников должны были образовать одно стадо с одним пастырем. Отдавая свою жизнь, Господь думал не только об овцах. Вот почему в приведенном выше отрывке отсутствует слово «за овец». Христос пожертвовал свою жизнь, чтобы прославить Бога. Он дает нам понять, что только Его Отец может оценить Его жертвенную смерть. Только Отец может по-настоящему оценить любовь, самоотречение и беспорочность, что явны во всех аспектах искупительной смерти Иисуса. Добровольно отдав свою жизнь, Единородный Сын дал Отцу еще один повод для того, чтобы любить Его. Никто не мог отнять жизнь у Божьего Сына. Он пожертвовал ею по своей собственной воле. В своей преданности Он добровольно сошел в царство смерти. Но в ровной степени у Него была власть и вернуться к жизни, ибо Он хотел и дальше заботиться о своих овцах. Его смерть не была концом ни Его любви, ни Его служения. Во время Своего служения на земле Господь претерпел величайшие страдания. Теперь Он служит с неба.

Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. Псалом 102:2-4. В молитвах мы часто просим Бога благословить нас. А как мы можем благословлять Бога? Существует ли какое-нибудь иное значение слова «благословлять»? Являются ли в данном случае слова «благословлять» и «прославлять» одинаковыми по смыслу? В этом прекрасном псалме, который мы рассматриваем сегодня, Давид прославляет Бога за Его неизреченные дары и благодать. Однако при более внимательном прочтении выясняется, что Давид обращается к своей душе, то есть к самому себе. Мы таким образом получаем возможность услышать этот разговор. Слыша, как человек разговаривает сам с собой, мы часто улыбаемся. Однако это особый случай. Все приведенные здесь мысли и наставления очень полезны всем нам. Думаю, все мы время от времени должны вести подобные разговоры со своей душой, вспоминая Божью милость и благодать. Выражение «душа моя» встречается в 12 псалмах. Возможно, именно поэтому их чтение так успокаивает душу. Надо сказать, что наставление о том, как мы должны в душе относиться к Богу и окружающим нас людям, содержат не только эти 12, но и многие другие псалмы. Они напоминают нам, что независимо от обстоятельств, Божья благость вечна по отношению к тем, кто любит Господа и внимателен к Его Слову. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего. Псалом 94:6.

Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Галатам 5, 25-26.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Мы начинаем чтение послания святого апостола Иакова, первая глава. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но допросит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. Да хвалится брат, униженный высотою своею, а богатый — унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, цвет ее опадает, исчезает красота вида ее. Так увядает и богатый в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, глава 2. «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный
в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там» или «Садись здесь у ног моих», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного? Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюби ближнего твоего, как себя самого, хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и пред законом оказываетесь преступниками. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Поэтому если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимыми по закону свободы. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела? Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут». Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». И исполнилось слово Писания: «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? Подобно и Раав, блудница, не делами ли оправдалась, принявши соглядатаев и отпустивши их другим путем? Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Послание Иакова, глава 3. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь. Прекраса неправды.
Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст я читаю первую главу первого послания апостола Петра. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалось драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною, достигая, наконец, верою вашей спасения душ. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясавши чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,
как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает в век, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Первое послание апостола Петра, глава 2. Итак, отложивши всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы — род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судье,

те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным, и уши его к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь. Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись от воды. Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Теперь я читаю 4 главу из 1 послания апостола Петра. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению. Почему они и удивляются, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Они дадут ответ имеющему вскоре

судить живых и мертвых. Ибо для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, подвергшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах. Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори как слова Божьи. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с дома Божия. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасется, то нечестивый и грешный где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю души свои, делая добро. А теперь я читаю пятую главу из первого послания апостола Петра. «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Богу угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата, чтобы уверить вас, утешая и свидетельствуя, что это истинная благодать Божия, в которой вы стоите. Приветствует вас избранная подобно вам церковь в Вавилоне и Марк, сын мой.
приветствуйте друг друга лобзанием любви. Мир вам всем во Христе Иисусе. Аминь.

Ученики Христа молились единодушной мольбой, на них дары Творца излились благословенною рекой. Как будто ветер голосистый на них спустился Божий Дух, огонь небес, огонь речистый через их уста полился вслух. И как великие пророки, они держали к людям речь и обличали их пророки, что к покаянию их привлечь. С тех пор Дух Божий Вселенной открыл источник вечных сил. Он возрождает дух смиренных, чтоб он для Бога вечно жил. Он души верных освещает и водит жизненным путем. За них он битву совершает и торжествует над врагом. Для всех Дух Божий одинаков, для пользы всех тот океан. Им жили Петр, Иоанн, Иаков, и для тебя —

Бывают ли у нас тяжелые времена в жизни? Петр и его друзья пережили тяжелые времена. Сначала, когда они услышали и увидели, что Иисус воскрес из мертвых, радость переполнила их сердца. Но потом пришли спокойные дни. И теперь Петр размышляет: «Следование за Христом не для меня, грубого рыбака. Поэтому вернусь-ка я назад к старой рыбацкой профессии». От этих мыслей у него было очень тяжело на сердце. А потом пришла ночь, когда он чувствовал себя еще хуже. И не поймали в ту ночь ничего. Мы видим сильного человека, который снова и снова закидывает сеть, и опять напрасно. Петр, наверное, в отчаянии думает: «Назад к рыбацкой профессии, но и здесь ничего не получается. Я не был благословен и остаюсь без благословения». Это была ночь без звезд. Возможно, ему вспомнились прежние времена, когда он заявил: «Ты, Христос, Сын Бога Живого», а Иисус назвал его скалой. «Ну какая из меня скала?» Это тот тяжелый момент, когда человек видит, что Царствие Божье недоступно для него, и вдобавок ко всему ему ничего не удается. Это пережил не только Петр. Нам всем знакомы такие времена. Но мы читаем: «Иисус стоял на берегу». Ученики еще не видели его.

его, да к тому же и не узнали потом. Но он здесь. И мы, христиане, живем надеждой на верность нашего Искупителя и верим, что Он никогда нас не оставит. Господи, помоги нам поверить в Твои слова о том, что никто не похитит Твоей овцы из руки Твоей.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

«Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Хочу засвидетельствовать о том, как я пришел к Богу. Не просто к религии, а к живому Богу, который не на иконе. Он живой, сущий и истинный. Это наш Господь Иисус Христос. Я пришел к Нему через большие и очень большие трудности, которые пришли в мою семью. И Бог мне показал свою истинную власть, что для Него нет ничего невозможного. Он показал мне это не на словах, а на истине своей. Жили мы всей семьей на Украине в Сумской области в городе Шостка. В 1994 году с моим сыном случилась беда. Он попал в электрический трансформатор с напряжением 10 тысяч вольт. Его руки остались там на щитке. Он получил ожог 96%. С ним были товарищи, которые, увидев его, потеряли сознание. Думаю, что и со мной случилось бы то же, хотя я и отец, если бы я увидел, как сын мой горит. Итак, двое из его товарищей не могли оказать ему помощь. Но Господь сохранил третьего, который не растерялся и бросился на помощь. Он нашел сухую доску и откинул ею моего сына от трансформатора. После этого мой сын 3 часа пролежал в лесу за нашей деревней, пока нашли транспорт, чтобы отвезти его в госпиталь. Так как он горел, когда находился под электрическим током, то на него лили воду, чтобы охладить его, и он шипел. Зрелище было ужасное. И вот отвезли его в больницу. Меня в это время не было дома. Случилось это в пятницу. Врача вызвали из областной больницы города Сумы. В то время я уже был у сына. Он был весь обмотанный, черный, как обгорелое дерево. Ни лица, ничего на нем не было видно. А ведь ему было всего 20 лет. Мне, как отцу, его было очень жаль. Я предложил врачу деньги, все, сколько у меня было. А врач говорит: «Я взял бы у вас эти деньги. В таких ситуациях люди очень щедрые, но я не могу взять. В понедельник ваш сын умрет. Нет надежды ни на что. Я не даю вам никакой гарантии и ничего не могу сделать. Завтра ему ампутируют руку, и на этом все. Но я слышал, что есть Иисус Христос. Я в Него не верю, но люди верят. Вы молитесь Ему, и я буду молиться за вашего сына. В этой ситуации только Его власть может помочь. Если Иисус Христос есть и придет к вашему сыну сюда в больницу, то Он сможет его вылечить. Я же ничего не могу. Можете везти его в Киев, Чернигов, куда угодно. Я дам вам координаты всех врачей, но это бесполезно. Если же он доживет до понедельника, то я передам его хирургу, которого вы укажете. Только бы дал ему Бог дожить до понедельника. Тогда я его заберу». На этом мы с врачом и распрощались. Он сел в свою машину и уехал. Этот разговор был в пятницу, но по милости Божьей мой сын был живой и в субботу. Мы там ночевали возле больницы. В воскресенье он тоже живой. В понедельник утром — живой. Мы прибегаем к нашему врачу и говорим: «Тот врач из Сум, Юрий Михайлович, сказал, что если он до понедельника доживет, он приедет и заберет его. Позвоните ему, пожалуйста». А этот врач из Шостинской больницы говорит: «Я уже ему позвонил. К 2 часам он должен быть здесь». Приехал он где-то к 3, посмотрел на него и говорит: «Собирайте, я его забираю». Его забирают в скорой, а мы следуем за ним. А перед этим, дорогие друзья, я очень нуждался в Боге. У меня был большой дом, и в нем было множество икон. Ведь я был православным, я не был христианином по вере евангельской. Я был православным до тех пор, пока не случилась с сыном беда. Я собирал эти иконы, и они висели у меня в зале.
А уже приехали моя сестра и другие родственники, так как считали, что сына уже практически нет. И тогда я встал на колени и сказал: «Господь, Иисус, если Ты есть, Ты видишь, как мне Он дорог. У меня два сына, и ему только 20 лет. Он только начал идти по жизни, и случилось такое. Господь, я пройду через все, я переверну всю свою жизнь, сделаю так, чтобы все в моей жизни было угодно Тебе. Только сделай что-нибудь с моим сыном, иначе я не буду жить». Так открыто я высказал все Богу в коленопреклонной молитве. И смотрю, в понедельник он жив. Забрали его в Сумы, и там с каждым днем ему становилось все лучше и лучше, за что я очень благодарил Господа. В ожоговом центре врачи просто удивлялись. На нем проводились эксперименты. Врач говорил: «Утром я иду на работу и думаю, что его уже нет в живых. Захожу в палату, а он сидит». Что они только не делали с ним. Он перенес 16 операций, страшнейших. Делали пересадку кожи, снимали скальп, натягивали кожу туда и сюда. У него глаз был виден только с одной стороны. Очень много операций он перенес на голове. И врач говорил: «Все, что мы делали, шло только с Божьей помощью». Весь персонал просто удивлялся, видя, как все, что не делалось, служило к его выздоровлению. И мой сын с помощью Господа нашего Иисуса Христа остался жив. Его жена была беременна, и она сама высидела с ним все это время, пока его лечили, не дав ни мне, ни моей жене заменить ее. Она говорила, что сама будет с ним общаться. В течение 8 месяцев она пробыла с ним, пока его не вылечили. Слава Богу! Но мы почему-то продолжаем сомневаться в Боге. Почему у людей такая натура, что они постоянно сомневаются в Божьей силе и Его возможностях? Ведь на этом этапе можно было бы мне уже начать твердо и последовательно служить Господу. Каким надо быть лицемером, чтобы окончательно не уверовать, видя, как Бог явно ответил на мою молитву, когда я взывал о помощи. Он даровал моему сыну жизнь, но слава Богу, что и после всех случаев моей неверности Господь не переставал надо мной работать. Он хотел, чтобы я был с ним. Он хотел, чтобы я пришел к нему со всей своей семьей, чтобы все мы уверовали в него. И я понимал, что случившееся, возможно, было из-за наш грех. Но Господь оказал нам грешным свою милость и чудеснейшим образом послал выздоровление сыну. Поэтому, как я уже сказал, на этом этапе мне уже можно было стать твердо на путь христианский. Но этого не произошло. Я влез в большие долги. Как вы знаете, на Украине сейчас лечение стоит очень больших денег. А если серьезные болезни, то просто страшно. Пусть Господь никому не даст болеть, а кто болел, тот знает, какие деньги идут на лечение. Материально мы жили неплохо, но теперь все наше благосостояние ушло на лечение. Более того, я задолжал, зашел в плохие дела и начал заниматься торговлей наркотиками. Было очень трудно. И я вынужден был заниматься этим грешным делом, чтобы погасить долги и содержать свою семью. Но я не знал, что это не тот выход. Не знал, что это могло бы завести меня только в погибель. Не знал, что это путь неправильный, и те деньги, которые я хотел таким образом заработать, были мне во вред. Но главная причина была в том, что я не знал Слова Божьего. Как прямо сейчас смотрят мои глаза, как ровно бьется сердце. А тогда я прятал свои глаза, так как был духовно слеп. Занимаясь наркотиками, я начал их приобретать и продавать. И вдруг попадаю в тюрьму. Представьте себе, в каком я был состоянии. Сын — инвалид первой группы, жена слабая, вдобавок невестка заболела туберкулезом. Я в тюрьме, а у нее в это время обнаружили туберкулез.
14-го я попадаю в тюрьму, а 15-го она попадает в больницу с открытой формой туберкулеза. Остается только жена с истрепанными нервами, со слабым сердцем и здоровьем. Что делать? Но Господь пришел ко мне и туда, в камеру, где я в одиночку просидел 10 дней. Так получилось, что до этапа никого не поступало, и я все это время оставался один. Там я все обдумал и все переговорил с Богом и с собой. В камере кто-то оставил Новый Завет. Я взял его, отвернулся к стенке и сказал: «Господи, теперь уже все. Мне уже не на что надеяться. Я поступил неправильно. Надо было мне идти к Тебе, а я начал заниматься этим страшным греховным делом. Я просто не знал, что делать и как Бога убедить, как Ему угодить, как объяснить Ему, насколько мне трудно, что я пропадаю». Статья, по которой меня намеревались судить, была страшная. Мне грозило от 8 до 15 лет. Ведь у меня изъяли 10 килограммов наркотического зелья. И я понимал, что мне уже конец. Кого звать на помощь? Отца? Не услышит. Родных братьев и сестер? Не услышат. И я опять стал взывать к Богу. «Господи, я был православный, но в армии я видел евангелистов-пятидесятников. Я видел их веру. Я видел, как они падали в строю от изнемождения, так как отказывались принимать присягу. Их вера — самая чистая. Я же был православный, пил водку и ходил в церковь. Господи, наверное, только у них спасение. Наверное, в этой вере пятидесятнической все и заложено, потому что Ты взираешь на таких людей. Я видел своими глазами, как жили эти люди, с чистым сердцем и чистыми мыслями. Господи, помилуй меня, услышь меня грешного. Услышь, ведь пропаду я. Я пропаду здесь, даже если и 8 лет дадут. В 50-летнем возрасте я пропаду. Себя погубил, сын без рук, невестка больная, жена слабая, долгов много из-за лечения сына. Господи, сделай что-нибудь. Я покаюсь, я приду к Тебе, я пересмотрю всю свою жизнь, уйду от всего этого позора, брошу все эти греховные дела. Я брошу все, я сделаюсь новым человеком. Мне больше обращаться не к кому. Никто мне не поможет. Только Ты, Господи, услышь меня». Так я молился один в камере. И, дорогие друзья, я дождался ответ. Через 4,5 месяца был суд. Здесь опять Господь проявил свою милость, и слава Ему за это. Он сделал свою работу. В газете, это было в 2000 году, вышла статья об амнистии тех, у кого дети-инвалиды первой группы. Тут же мою статью перевели на другую. В суде мне зачитали, что мне надо заплатить 19 гривен. Я заплатил, и меня сразу же освободили из-под стражи. Без условного, без ничего. Я вышел из зала суда из-за ограждения. И тут встречает меня семья, мои дети, моя внучка. Господь еще раз явно показал, что уже все, хватит. Хватит, Василий, хватит грешить, хватит плохими делами заниматься, пора служить Господу. У Бога дни каждого из нас сочтены. Каждому из нас у Него индивидуальный подход. Ко мне Он применял один способ, к другим — другой. Наш Господь милостив. Он знает, в чем мы нуждаемся. Знает, когда к нам подойти и протянуть руку помощи. Как хорошо, когда мы даем Ему возможность подойти к нам. Вот такие я прошел скорби, такое горе с сыном и все остальное. Вот так в 50-летнем возрасте я пришел к Богу. И вот когда все уже утряслось с сыном и с тюрьмой, я приехал домой. Старший сын мой живет в Ельске. Это Беларусь, Гомельская область. Как-то я приехал туда навестить его.
И там же Господь продолжил надо мной свою работу. Я встретил пастора города Ельска. Он начал рассказывать мне про Господа. Я же немного рассказал ему про свою жизнь. Он сказал: «Вася, тебе нужно идти к Богу. С Богом ты можешь все решить, а без Бога ты ничто». Эти слова врезались в мою душу. После этой беседы я почти всю ночь не спал. Пришел домой, попил чайку и не мог уснуть. Только в 4 часа утра я уснул. Мысленно я вопрошал: «Господи, как же мне идти к Тебе? Ведь у меня столько проблем, столько долгов. Кроме того, мне надо бросить пить, курить. А ведь это меня успокаивало. Станут мучить проблемы. Выпьешь водки, покуришь и спокойно уснешь. Как же я без этого обойдусь?» Мне было тяжело. Затем я встал утром и пошел опять к пастырю. Говорю: «Леонид, я хочу раскаяться в своих грехах. Я почти всю ночь не спал. Во мне все возмутилось. То, что ты говорил, лишило меня покоя. Ты сказал, что с Богом я все решу, а без Бога ничего. Только сам себе наврежу. У меня нет никакого выхода. Такая создалась ситуация, что единственный выход только к Богу. Поэтому я пришел покаяться. Я пришел принять Господа своим Спасителем и хочу Ему служить». Вдвоем мы преклонили колени. В той молитве я покаялся и принял Иисуса Христа в свое сердце. Через 2 дня Господь положил мне на душу слова стихотворения. Я малограмотный человек, 4 класса образования, но Дух Святой ночью послал мне поэтическое вдохновение. Я стал проговаривать полученные слова, и получилось нечто вроде стихотворения. Я повторял его, чтобы не забыть. Утром беру ручку, тетрадь и записываю. Слава Богу, все осталось. Не забылось ничего. Сейчас я его вам прочту. Это стихотворение дал мне Господь вскоре после моего покаяния, хотя точной даты его написания я не помню. Когда неверующим я был, я в жизни много нагрешил. И бедная моя душа не имела покоя никогда. Но как-то встретились люди мне, люди, верующие во Христа. И тут душа сказала мне: «Иди с ними и прими в сердце Христа». И когда я принял в сердце Его, Иисуса, Спасителя моего, то сразу не стало в жизни моей той бывшей печали и тяжелых дней. А когда я заключил завет с Ним, с Богом, Спасителем моим, то сразу появилось в жизни моей чувство ответственности и любви.

как на небе, так и на земле, и крест Голгофский Твой, и кровь пролитая Твоя, что оградила нас от тяжкого греха. Иисус, Ты Царь неба и земли, и нет таких царей, как Ты. Да славится имя Святое Твое, как на небе, так и на земле.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иоанна 5:39. Христос как центральная тема Библии. О Христе говорится не только в Новом Завете, но и в Ветхом, где Он символически представлен в той или иной личности или в том или ином образе. Его характерные черты нельзя не заметить в Иосифе из книги «Бытие». В книге «Исход» Он явлен как пасхальный агнец, чья кровь отвратила суд Бога. В книге «Левит» на различные аспекты его личности и его дела указывают разные жертвы. В книге «Чисел» о нем напоминает медный змей, на которого народ должен был посмотреть с верой в исцеление. Во Второзаконии он явлен как великий пророк, в книге Иисуса Навина — как вождь воинства, а в книге «Руфь» — как тот, кто воспользовался правом выкупа. Многие псалмы показывают, как он смирил себя, и повествуют о его страданиях, смерти и славе. Он является олицетворением мудрости в книге притчей и возлюбленным в песне песней. Пророк Исаия изображает его идущим на крест, а Захария пророчествует о том, что на него воззрят, как на того, которого пронзили. В Новом Завете Евангелие представляют разные аспекты его славы. Матфей описывает его как царя, Марк — как слугу Бога, Лука — как сына человека, а Иоанн — как сына Бога. Послания говорят о бесценных результатах его дела на Голгофе. И, наконец, книга Откровения вводит нас в вечную славу.

Три года нет дождя, безмолвным стало небо, луга не пьют росы, как прежде по утрам, земля иссохла, нет запасов хлеба, и голод, голод пробирается к шатрам. Три года нет дождя, представьте, люди, это в пустыне тоже где-то есть вода. Мы знаем лишь жару в середине лета, и это не иначе, как беда. Блуждает скот, ища в долинах пищи, воды, воды, тоскливо молвил взгляд. Одной нуждой живет богач и нищий, и об одном они все говорят. Дождя, дождя, глазами смотрят в небо, ни тучки в нем, как медь стал небосвод. В такой нужде Израиль еще не был, и ужас так не посещал народ. Но где же Илия? Ведь по его же слову, как стены затворились небеса. Грешил Израиль перед Богом снова, и пред Ваалом в капищах плясал. «Иди же, Илия, и покажись Ахаву», — сказал Господь пророку своему. «Иди, яви народу мою славу, и землю я дождями напою». Устроен жертвенник, вокруг окопан рвами, на нем дрова и жертва и вода. Не спал огонь Господен, и с камнями, водой и прахом жертва сожжена. Чей Бог есть Бог живой? Ответь, Израиль! И пал народ весь на лицо свое. Господь есть Бог, он восклицая славил, и шум дождя услышан Ильей. Восходит Илия наверх Кармила, и низко наклонившийся к земле молился долго, с властью почила руки Господней мощь на Илье. Седьмой раз отрок, побежавший к морю, поспешно возвращается назад. Там облако с ладонь, он громко вторил, с горы его увидели глаза. Встал Илия, услышана молитва, а небо мрачным сделалось от туч, и ветер тучи гнал, обильный дождь полился, и солнце спрятало палящий луч. Свети, земля, корми живущих хлебом, пролился дождь, и влага есть корням. По слову Илии открылось небо, а мы все так же смотрим к небесам. Мы ждем дождя, когда полет он поздний и оросит засохшие места. Мы силы свыше все у Бога просим, но чьи ж слова откроют небеса? Мы ждем дождя. По слову Иоиля, он предназначен для последних дней. От Духа Божьего изольется сила на старцев, юношей, рабов и на детей. Мы ждем дождя, обещанного Богом. Пустынный зной нам высушил сердца. Осталось сил у каждого немного. Но чьи ж слова откроет небеса? Мы слышим его шум пока лишь где-то, а наше небо без желанных туч. Когда ж подует благодатный ветер, и мы воскликнем: наш Господь могуч? Страна наша — большущая пустыня. Живущим нужен вод живых поток, чтоб мир безбожный не топтал святыню и веры не губил живой росток. Во время Илии его молитве внимало небо и предвечный Бог. Вступал с Ахавом он за правду в битву, и обличать, и побеждать он мог. Но кто ж теперь, как он, пойдет на гору, молясь, скорбя за этот грешный люд? И кто же будет всем разбегать к морю, чтобы увидеть облачко с ладонь? Полейся, дождь, обильными ручьями, поди росой, Господня благодать. Мы ждем дождя, мы смотрим ввысь годами, но долго ли еще придется ждать? Дай Бог увидеть каждому глазами, как будешь ты спасать и врачевать. Излей же силу, одари дарами, и не замедли дождь с небес послать. Не знаю я, как будем мы молиться, как Илия, а может, как Ахав. Пока земля стоит, и день твой Божий длится, услышь, как Илию ты услыхал.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Тема радиопередач в течение текущей, то есть второй недели – «Где найти обеспечение?». В предыдущих беседах мы видели, что поиски обеспечения происходят из всеобщего стремления человеческого сердца к обеспечению. В течение столетий, и особенно в период современной цивилизации, человек нашел обеспечение в различных формах, различными путями. В некоторых областях он достигнул определенного уровня обеспечивания, но никогда человечество не достигнуло полного и постоянного обеспечения. Больше, я верю, что где-то в глубине наших сердец мы все даем себе в этом отчет. Несмотря на все наши попытки, направленные в сторону обеспечения, где-то в нашем подсознании живет нагое чувство отсутствия обеспеченности, промаха в этой области. В противовес всем усилиям человека, мы видели, что Библия предлагает полное и постоянное обеспечение, которое происходит из другого источника. Например, мы читали обещание из книги Притчей, 1 главы 33 стиха, где мудрость Божия говорит следующее: «А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Это и есть полное обеспечение. Вчера мы рассматривали обеспечение, которое обещает Библия во времена различных бедствий, война, голод и так дальше. Особенным образом мы сконцентрировали наше внимание на секретное место Всевышнего, как оно называется в Псалме 90, и я прочту эти прекрасные слова опять, потому что эти слова должны быть выгравированы в наших сердцах. Я желаю, чтобы эти слова повлияли и на наше мышление. Псалом 90, стихи от 1 до 10. Читаю. «Живущий под кровом Всевышнего», в оригинале «в секретном месте Всевышнего», «под сенью всемогущего покоится», говорит Господу, «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя 1000 и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Во вчерашней радиобеседе я указал на то, что существуют два главных условия для получения обеспечения. Первое. Мы должны постоянно пребывать в этом секретном месте Всевышнего. Мы отнюдь не говорим здесь о случайных забегах в это секретное место, о забегах в трудные критические минуты. Нет. Это место должно быть местом нашего постоянного пребывания. И второе условие. У нас, верующих, должно быть наше собственное решительное исповедание. Псалмопевец говорит об этом во втором стихе так. «Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Верующий человек всегда и везде дает свое свидетельство, свидетельство личной взаимосвязи с Богом.
Если мы не можем сказать Господу «Бог мой», то мы не выполнили второго условия. Сегодня я желаю рассмотреть очень важный и практический вопрос, который как бы появляется из самого Псалма 90-го. Вот этот вопрос. Как учредить наше пребывание в секретном месте Всевышнего? Как попасть в это секретное место? Ясно, что секретное место – скрытое место. Его нужно искать. Оно не рекламируется. На этом секретном месте нет никакой вывески, говорящей, что это секретное место. Потому что в противном случае это уже не было бы секретное место. Таким образом, здесь речь идет о секрете, который следует раскрыть. Есть в Священном Писании, в книге Иова, прекрасные слова, которые имеют отношение к нахождению этого секретного места. В главе 28 книги Иова Иов спрашивает: «Но где премудрость обретается? И где место разума?» Мы помним, что речь идет о мудрости Божьей, которая предлагает полное обеспечение. Поэтому я прочту несколько стихов из книги Иова. Глава 28 говорит нам, как Бог спрятал это секретное место. 28 глава, стихи 7 и 8, читаю. «Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна, не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. Итак, нет ни птицы, ни зверя, которые бы знали путь к этому секретному месту». После этого в книге Иова, 28 главе, в 14 стихе сказано: «Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня». Стихи 21, 22 и 23. «Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А Вадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее». Это и есть секретное место Всевышнего. Животные его не видели, птицы небесные его не видели. Оно не в глубинах, не в море, но есть важное положение о разрушении и смерти. Разрушение и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Другими словами, когда вы прикасаетесь к разрушению и смерти, вы начинаете согреваться. Я думаю, что каждый из вас знает следующую игру. Кто-то в комнате прячет какой-либо предмет, а вы потом приходите извне, входите в эту комнату и начинаете искать спрятанный в ней предмет. Когда же вы, ища спрятанный предмет, приближаетесь к нему довольно близко, сами этого не зная, вам говорят: «Тепло, тепло». Когда же вы удаляетесь от этого предмета, вам говорят: «Холодно, холодно». Это звучит как намек на Священное Писание. Разрушение и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Но когда вы приближаетесь ближе к смерти, вы приближаетесь ближе к этому секретному месту. Мне припоминаются старые дворцы, которых очень много в Англии и в Европе. Очень часто в таком старом дворце находилась секретная дверь с секретным указанием, которая вела к спасательному выходу. Очень часто такая секретная дверь была замаскирована большим портретом или гобеленом. Когда вы удаляете этот портрет, перед вами дверь через стену. Эта дверь имеет незаметную кнопку, после нажатия которой дверь открывается, и секретное место вами найдено. Я думаю, что все это иллюстрирует Божье секретное место. Оно закрыто картиной или чем-то, с чем бы мы никогда не могли связать секретное место. И теперь я желаю дать вам ответ на этот секрет. Секретной дверью является крест Господа Иисуса Христа. Когда мы смотрим на крест, то мы уходим от Него.
Мы не желаем видеть его. Он нам не нравится. Но позади креста Голгофы есть дверь к секретному месту. Итак, крест Иисуса Христа является дверью к этому секретному месту, которого не может найти ни один зверь, ни одна птица не может видеть. Ничто в творении не знает этого. Это дверь в духовном царстве, не в физическом. В послании к Колоссянам, 3 главе, в стихах от 1 до 4, говорится о пребывании в этом секретном месте и определении его. Читаю. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Это не в будущем мире, нет. Наша жизнь сейчас сокрыта во Христе Иисусе. Он – наше секретное место». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Благодарю Тебя, мой Бог, что на земных моих дорогах Ты поселил друзей так много. Тебе признательна за то. Любви Твоей небесной нить навеки нас соединила, и час общений наших милых ничто не может заменить. Минуты встреч так хороши, вкуснее меда чашка чая, когда ее сопровождает улыбка искренней души. Источник нежной доброты усталость бодростью сменяет. В поклоне голову склоняю, за все тебя благодарю. Прошу я, пусть твоя рука друзей моих благословляет, пусть никогда не убывает в их доме масло и мука. Прошу на всю земную жизнь, пошли им в спутники удачу, когда пройдут долину плача, венцы награды возложи. Тебе, небесному Отцу, кладу к ногам букет хвалений за дар любви, за жар общений, за круг друзей.

Сверкающее солнце восходит над морем Галилейским. Это прекрасный вид для тех, кто любит тишину природы. Ханс Лилье, излагая нашу историю, называет это море мерцающим драгоценным камнем. Он говорит о тихом блеске, исходящем от него. И вот как описывает отрывок нашего текста. «Над Тивериадским морем зарождается утро и бросает свои красно-золотые лучи на прибрежные холмы и серебристую воду. Но печальное сердце и неспокойная совесть не могут утешиться красотой природы. Когда наши сердца страдают, не стоит больше искать Бога в природе. Это пережил Петр и его друзья. Они во всем ошибались. И так прошла ночь, полная усталости и работы, которая к тому же не принесла им рыбы. Нет, в этом случае красота мира не может утешить. И все великолепие природы отзывается безмолвием в печальном сердце. Но в тот утренний час на берегу моря стоял настоящий человек и настоящий утешитель для разбитых людей — воскресший Иисус. Ученики не узнали в нем своего учителя. Также они не имели понятия о том, что теперь исполнились слова из псалма, которые они, безусловно, слышали. «Близок Господь к сокрушенным сердцем». И вскоре они могли убедиться в правоте второй половины этого стиха. «Смиренный духом спасает». Как изменился мир в то утро! И сегодня мы в этом убеждаемся. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус. Иоанна 21:4.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. 2 Коринфянам 9:8.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие радиослушатели, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение книги «Побег через потоки черного дракона». По возвращении в Миннеаполис Мия в первую очередь отыскала себе новую квартиру. Некая

Коч посещала в университете курс немецкого языка и искала ассистентку. Она была довольно богата и имела большую квартиру. Мия поговорила с этой дамой, и та сразу же согласилась взять ее к себе. За проживание и питание у нее Мия должна была помогать ей по дому и учить ее немецкому языку. Но вскоре выяснилось, что эта женщина была не только очень богата, но и очень скупа. Мии было особенно неприятно, когда доходило до сцен из-за якобы слишком обильного обеда. У госпожи Скотч она таким образом выдержала только год. Совершенно случайно она познакомилась в университете с некой госпожой Эванс, которая готовила обеды для студентов. Она жила рядом с университетом и искала человека, который мог бы ей помочь мыть посуду и готовить еду. Мия сразу же дала согласие на ее предложение. Она исправно исполняла свои обязанности и за это жила и питалась у госпожи Эванс. Иногда за ее большим столом сидело до 12 студентов. Было много трогательных бесед, и Мия охотно вспоминала время, проведенное у Марион, как она вскоре стала называть госпожу Эванс. Близость университета была неоценимым преимуществом. Мия изучала довольно сложный курс. Ей предстояло не только хорошо владеть языками, которые она изучала, немецкий, английский и французский, но и получить экскурс в историю, культуру и литературу этих мировых языков. Особенную трудность представлял французский. Но тогда она познакомилась с пожилым профессором, который только что начал изучать русский язык. Мия согласилась ему помочь, а он помогал ей в изучении французского. Так она вскоре стала успешно продвигаться вперед. В июне 1937 года Мия закончила курс магистра. В торжественной обстановке ей был вручен диплом магистра. Она завершила учебу и должна была вскоре расстаться с Миннеаполисом. За 3 года обучения она нашла здесь очень много милых и дорогих ее сердцу друзей. Чтобы немного подзаработать, она согласилась делать доклады о России по соответствующим темам на всевозможных мероприятиях. Университет в то время предлагал жителям города мероприятия такого рода. Таким образом, стараясь привлечь профессоров и студентов к лекторской деятельности, госпожа Пирс, декан университета, организовала такие доклады. Мию приглашали часто и с удовольствием. Ее деловой стиль чтения докладов пришелся американцам по вкусу, как в церквах, так и в деловых кругах. Только за 3 года в Миннеаполисе она прочитала более 150 докладов. Этим заработком она поддерживала свои доходы, регулярно отсылая посылки родителям в Россию. И только благодаря ее помощи они смогли выжить в те голодные для Поволжья годы. Как однажды Иосиф попал в Египет, чтобы прокормить свою семью, так и я должна была осесть в США, откуда, возможно, помочь моим близким, писала Мия в своих воспоминаниях. Итак, Мия получила диплом магистра, давший ей право преподавать не только в школе, но и в колледже. О таком месте Мия осведомилась во многих школах. Прошло немного времени, и она получила первый ответ. Приглашение пришло из колледжа города Вейкон, штат Айова. Им нужна была учительница немецкого языка, и Мия была для них подходящим специалистом. Президент колледжа находился как раз в Миннеаполисе и пригласил Мию для собеседования в отель города. В назначенный день она быстро и самоуверенно вошла в отель. Своим самоуверенным шагом она прославилась еще в университете. Естественно, что ее одолевали страх и заботы. Но, как всегда, она предала все в руки Божьи. И Господь, который провел ее шаг за шагом по жизни, конечно, и здесь не даст ей упасть. И именно эта самоуверенная походка убедила президента принять молодую женщину на работу.
По крайней мере, так он ей позже сказал. Вайкан был небольшим романтическим городком в самом сердце Айовы, с численностью населения не более 2000 жителей. Многие называли его Швейцарией Северной Америки. Местность вокруг была холмистой, разделенной узкими долинами. Вайкан был окружен прекрасными кленовыми лесами. Мия устроилась на квартире в доме банкира Мегардена. С его женой немкой Мия вскоре подружилась. Маленький, строгих нравов городок понравился Мии с первого взгляда. Большинство ее коллег были христианами и посещали каждый свою церковь. Мия тоже вскоре присоединилась к баптистской общине. В Вайкане жило очень много немцев. Они занимали видные посты в управлении города. Мия вскоре познакомилась с рядом семей, с которыми поддерживала позже тесный контакт. Занятия в школе, особенно в первый год, занимали ее полностью. Кроме немецкого, попросили преподавать английский и психологию. Учителя старались помогать молодой и неопытной коллеге, как только могли. И вообще коллектив был дружный. Неженатые и незамужние коллеги проводили вместе много времени. Особенно тесный контакт сложился у Мии с двумя коллегами. Оба они были немецкого происхождения – господин Меркле и Анна Рут, вышедшая позже замуж за господина Волкера. Отец Анны Рут был лютеранским пастором, глубоко верующим человеком. Поэтому в их обществе Мия чувствовала себя особенно желанной и проводила с ними многие часы. Очень скоро весть о молодой немецкой доцентке из колледжа, бежавшей из Советского Союза, распространилась далеко за пределы Вайкана. И опять Мию пригласили делать доклады о положении в России. Она, собственно, решила от докладов отказаться. Она была теперь гражданкой США, имела постоянный доход и уже после первого года работы в Вайкане освободилась от долгов. Ее зарплаты хватало на погашение долгов брата и сестры в Канаде и суды колледжа Вифиль. Однако президент колледжа, в котором она трудилась, советовал не отклонять эти приглашения. «Такая деятельность могла послужить на пользу школе и стране», – считал он. Таким образом, Мия вскоре вновь начала заниматься лекторской деятельностью. Она выступала в церквях, монастырях, клубах и даже перед представителями политических партий. И всюду Мия свидетельствовала о своей вере в Бога. Таким образом, эти лекции превращались в своего рода евангелизации. Доклады Мии были в первую очередь свидетельствами. Она сообщала о положении дел в высших учебных заведениях России, о невозможности учиться для возрожденного христианина, о побеге через Амур. Люди слушали ее выступления, захватив дыхание, потому что слова ее были исполнены глубины и воздействовали убедительно. Однако весной 1939 года атмосфера в маленьком городке резко изменилась. В Европе приближалась Вторая мировая война. Немцы, грозившие своим соседям, частично уже оккупировавшие их территории, были у всех на языке. Людям немецкого происхождения демонстративно высказывали пренебрежение. Это почувствовала на себе и Мия. Она никогда не утаивала своего немецкого происхождения, хотя приехала из России. Да и сама теперь она была американской гражданкой. Наоборот, Мия гордилась тем, что была немкой, но теперь ей это вменяли в вину. К концу семестра президент колледжа пригласил ее к себе и сказал, что он не может предоставить ей в дальнейшем работу. Как немка, она была в Вайкане неугодна. В немецкой доценке мы больше не нуждаемся. Братья и сестры из местной общины баптистов, посетившие ее, были возмущены увольнением.
Они посоветовали Мии жаловаться по этому поводу и требовать восстановления на работе, ведь кроме немецкого языка она преподавала и другие предметы. Но Мия молчала. Неожиданный жизненный поворот она также предала Богу. Пусть Он позаботится о ее праве. В России ее исключили из вуза, потому что она была дочерью кулака и христианкой, а в Америке уволили, потому что она была немкой. Разве могла она нести ответ за политику гитлеровской Германии? Произнесла она хоть бы слово в защиту нацистов? Нет. Конечно, нет. Но, несмотря на это, ее уволили. Она не могла понять, но не испытывала ни горечи, ни скорби. Бог был ее водителем и свидетелем. Она предала все Богу и обрела мир в своем сердце. Через некоторое время Мия получила письмо от друзей, семьи Планк из Миннеаполиса. Они хотели уехать на лето и пригласили ее в это время побыть у них в доме. Да и Анна Классин писала ей, что хотела приехать в Миннеаполис для продолжения учебы в университете. Все складывалось хорошо. Мия собрала вещи и по окончании семестра оставила Вайкан, отправившись в Миннеаполис. Мии было уже 30 лет, а она все еще не была замужем. Многие возможности выйти замуж она отклоняла. Девушка хотела учиться, и мужчины отступали для нее на второй план. Но теперь она оказалась безработной, а найти место германистки было практически невозможно. Таким образом, она стала размышлять о собственной судьбе. В воспоминаниях она писала: «Теперь, когда мне исполнилось уже 30 лет, когда я потеряла работу, не имея собственного дома, я начала размышлять о будущем. Я устала сидеть за чужим столом. Было бы хорошо жить своим домом. И я поспешила с этим делом к Богу в молитве. Милосердный Боже, если Тебе угодно, чтобы я на всю жизнь осталась учительницей, то хочу с этим согласиться. И я постараюсь быть хорошей учительницей. Но если Ты предусмотрел, чтобы я вышла замуж, то Ты сам пошли мне мужа. Но чтобы мне его полюбить, он должен иметь три определенных качества. Должен любить Тебя. Должен быть внешне и внутренне опрятным. И в-третьих, должен быть трудолюбивым. Ибо нет для меня ничего более отвратительного, чем ленивый человек». Мия даже не догадывалась, как скоро Бог ответит на ее молитву. Буквально несколько недель спустя Мия с Анной Классин были на богослужении в местной немецкой баптистской общине, к которой присоединились многие менониты из России. Мию и Анну пригласила на обед семья Регер. Там должна была присутствовать также старая учительница из России по фамилии Тильман. Но госпожа Тильман позвонила Регерам, сообщив им, что у нее самой гость, некий молодой человек Абрам Дефер из Виннипега. Ей не хотелось оставить молодого человека одного дома, и поэтому она не могла прийти. И тут начались типичные для меннонитов вопросы. Кто он? Знаю ли я его? Родственник ли он? Из чего выяснилось, что господин Регер знал отца Абрама Дефера, которого еще в России сочетал законным браком, а теперь он, несомненно, хотел познакомиться с его сыном. И вскоре Регеры, взяв с собой Анну и Мию, отправились к госпоже Тильман. Молодой человек из Манитобы представился как Эб де Фер. Ему было 29 лет, и он работал служащим в большом торговом центре Виннипега. Здесь он был проездом по пути на большую международную выставку в Нью-Йорке, после чего хотел посетить свою сестру в Онтарио.
В Торонто он надеялся найти место, чтобы пожить и поработать в другом городе. Мия была удивлена, узнав в нем старого знакомого. Со своими родителями он во время революции бежал на Кубань, и они оживленно вспоминали, как еще детьми вместе играли. И вдруг Мию поразила мысль: «Ведь это, вероятно, как раз и есть подходящий для меня мужчина. Он верующий, опрятен и, конечно, трудолюбив». Она тут же отогнала от себя навязчивую мысль. Но все же, когда Эб спросил, кто бы ему смог показать завтра город, Мия быстро согласилась его сопровождать. На следующий день был праздник, и занятий не было. Мия была свободна и могла показать гостю город. Анна не захотела пойти с ними, поэтому у молодых людей было много времени друг для друга. Вначале Мия показала ему университет и рассказала о годах своей учебы. Затем повела его в парк со всевозможными аттракционами. Эб пригласил ее покататься на лодке. День удался на славу во всех отношениях. А когда вечером они вернулись на квартиру Планков, то Анна уже приготовила ужин. После ужина подруги проводили гостя на автовокзал. В Миннеаполисе Эб купил себе чемодан побольше, оставив свой маленький у девушек. Мия обещала ему принести его к автобусу через 2 недели. Эти 2 недели были очень волнующими. Вновь и вновь она вспоминала рослого и симпатичного молодого мужчину, вначале пытаясь напрочь отогнать от себя мысль о нем, но, подумав, решила предать и это дело в руки Божьи, после чего внутренне совершенно успокоилась. 2 недели спустя, как они договорились, Мия пошла на автовокзал и на условленном месте встретилась с Эбом. С ним была его 4-летняя племянница Лора Эверт. Они пошли в парк, купили мороженое и много говорили о поездке Эба. Он получил место в Торонто и через 2 недели собирался переехать туда на собственной машине. В его речи проскользнуло, что он с удовольствием навестил бы Мию еще раз. Она дала на это согласие. Мия попросила взять ее с собой в Чикаго. «Место учительницы немецкого языка мне не найти, и поэтому, вероятно, придется переквалифицироваться», — сказала она. В Чикаго она собиралась поступить в колледж и параллельно посещать известную библейскую школу Муди. Эб обещал взять ее с собой, ведь это было ему по пути. И эти 2 недели пролетели очень быстро. Мия не нашла себе работу и поэтому окончательно решила ехать с Эбом, его сестрой Анной и маленькой Лорой в Чикаго. На первое время Мия хотела остановиться у своей хорошей знакомой, а уж затем подыскать квартиру в городе. У этих людей Эб увидел на столе книгу, очень интересовавшую его. Он сам хотел бы приобрести такую же. Поэтому перед расставанием Мия записала на листке бумаги название этой книги и вложила его в конверт, вложив туда же свою фотографию. Несколько дней спустя, уже в Торонто, он вспомнил о записке. И первое, что ему бросилось в глаза, когда он вскрыл конверт, была фотография Мии. Этим самым Мия как бы дала ему надежду. О дружбе с этой молодой, красивой и серьезной девушкой он и мечтать не мог. Поэтому тогда это было для него совершенно неожиданно. А теперь вот оно. Он начал серьезно об этом молиться и вскоре написал Мии письмо, прося у нее разрешения на переписку. Так между ними завязался оживленный письменный контакт. В это время одна баптистская семья предложила Мии бесплатную квартиру с условием, что она будет вести их хозяйство и готовить обеды. Девушка охотно согласилась. Начались занятия в колледже. Но уже после первого учебного полугодия она оставила курс подготовки секретарей. Нет, эта профессия ей вовсе не подходила.
Но зато занятия в библейской школе Муди доставляли ей большое удовольствие. Параллельно с учебой в библейской школе она возобновила свою лекторскую деятельность. Приглашения поступали постоянно. Доклады хорошо оплачивали, так что в финансовом отношении у нее проблем не было. Незадолго до Рождества

Отклонив все приглашения, она собралась ехать в Торонто. Эб встретил ее на вокзале. Мия уже почти на вокзале ожидала объяснений в любви. Но ничего подобного. Абрам был вежлив и любезен, как и полагается, пока еще чужому мужчине. Он привез Мию на квартиру и лишь здесь выразил ей свои чувства, прося ее стать его женой. Брачное предложение такого рода было для Мии особым подарком. С радостью ответила она согласием. Чуть позже он представил свою невесту знакомым в Торонто. А вечером того же дня они поехали к сестре Эба в Китченер. Здесь, у светящейся елки, они и отпраздновали свою помолвку. Дорогие радиослушатели, завтра в это же самое время вы сможете услышать продолжение книги.

Когда же ученики от радости еще не верили и дивились, Он сказал. От Луки 24:41. Какое великолепное неверие! Не правда ли? Это странно для книги молитву, которая предназначена укреплять нашу веру. Чтобы объяснить, почему неверие учеников так потрясающе прекрасно, нам нужно разобраться в этом. Среди нас много неверия, и у каждого своя причина для него. Один не верит, потому что его разочаровали христиане, другой — потому что пережил что-то, не соответствующее любви Божией. Третий не может верить, так как ему мешает его естественное образование. Но большинство людей не верят, потому что они вообще не хотят верить. Они не видят в этом никакой пользы, поскольку вера может нарушить их привычный образ жизни. Вспомним учеников, к которым пришел воскресший Иисус. Они также не могли поверить. Но какая прекрасная мотивация! Когда же они от радости еще не верили? Они думали: «Ах, это слишком хорошо, чтобы быть правдой!» Иисус снова в этом грешном мире. Спаситель, который настолько силен, что победил смерть. Спаситель, на руках и ногах которого видны следы от гвоздей. Спаситель, настолько переполненный любовью, что спешит за нами, хоть мы и отвергли Его. Спаситель, которому можно доверять. Спаситель, из которого исходят потоки мира. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда же они от радости еще не верили? Это значит, что ученики поняли, насколько сильным является Евангелие Иисуса. Такое неверие стоит перед воротами веры.

Момент творения. Растение или животное? Узнавая все больше и больше о Божьем творении, мы понимаем, многое из того, что нам рассказывали в школе, не соответствовало действительности. Нас учили, что растение – это одно, а животное – совсем другое, и между ними нет ничего общего. Нам говорили также, что такие сложные структуры, как, например, глаз, можно наблюдать только у высших существ, стоящих на более высокой ступени эволюционного развития. Биологи считают динофлагеллятов одной из простейших форм клеточной жизни. Но эти удивительные существа совсем не так просты. И биологи, изучающие животных, и ботаники, специалисты по растениям, утверждают, что динофлагелляты принадлежат к их области изучения. Другими словами, ученые не могут решить, растение это или животное. У многих динофлагеллятов, хотя они и одноклеточные, есть орган чувств, подобный глазу. Одни динофлагелляты являются причиной токсичного красного прилива, который часто приводит к гибели рыбы. Другие выделяют красную краску при свете дня, что совершенно безопасно, а ночью искрятся и фосфорицируют. У третьих есть подобие хвоста, помогающего при плавании. Несмотря на крошечный размер, даже эти так называемые простейшие одноклеточные формы жизни ни в коем случае нельзя назвать простыми. Слово человека, даже если он ученый, никогда не может быть таким же верным, как слово Бога о том, что Он сотворил весь мир. Как сказано в Божьем Слове, все живое было сотворено в законченной, совершенной форме. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

Я хочу продолжить тему о всемогуществе Божьем и напомнить нам всего 4 стиха из Ветхого Завета, из книги Иова. Книга Иова, последняя глава, 42. Я прочитаю первые 2 стиха, 1, 2, 5 и 6. Вот эти вот 4 стиха, о которых сегодня хотелось бы нам поговорить. Если у кого-то есть Библия, можно будет проследить. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Дальше, стихи 5 и 6. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваясь в прахе и пепле». Это последние слова, которые были сказаны Иовом. Вообще в этой книге очень много слов, очень много речей, очень много различных людей, а много слов, сказанных различными людьми. И вот эти слова последние, и эти слова особенные. И особенные они вот чем. Каждое из этих слов особенно ценно. Дело в том, что это не просто слова, сказанные человеком в обычных обстоятельствах, а это слова, сказанные человеком, который прошел через определенное горнило, через определенную, ну не скажу, что мясорубку, но через что-то подобное человек прошел, и когда человек через что-то прошел, то, что он сейчас, выйдя оттуда, скажет, это того стоит, чтобы обратить внимание на эти слова. А что он сейчас скажет, выйдя? И он уже пустых слов говорить не будет. Вот он выйдет оттуда, и каждое его слово, оно будет наполнено смыслом. Это раз. Во-вторых, каждое из этих слов было услышано на небесах. И Господь Бог, когда услышал вот эти слова, сразу изменил обстоятельства. Он до сих пор говорил и другие слова. Но ничего не менялось. Как только он сказал эти слова, поменялось все. И в этих словах он говорит о величии Бога, о всемогуществе Бога, о величии Бога. И он говорит, в том числе, говорит о том, что и я пред твоим величием, я полагаю руку на уста. Я больше говорить не буду что-то в твой адрес, в противовес, даже так можно сказать. Вот так вот здесь обращается к Богу Иов, буквально короткие эти фразы. И вот сейчас мы дальше продолжим, мы будем говорить о ценности слов, которые произносит человек, человек пострадавший или человек еще страдающий. Это, страдания его не закончились. Находясь в этих страданиях, он произносит эти слова, которые были Богом особо оценены, вот эти вот слова. На первый взгляд, если мы просто прочитаем эти слова, он ничего особенного не сказал. Если мы опять, я прочитаю эти стихи, кто-то выслушает эти стихи и сильно удивится. А что он особенного здесь сказал? Вроде ничего особенного, он сказал прописные истины. И кто-то думает, ну я сейчас выучу наизусть эти слова, и если я сейчас буду эти слова повторять, то, наверное, и в моих устах эти слова будут иметь такую же силу. Нет. Эти слова имели силу именно в тех обстоятельствах и именно в устах того человека. Если эти слова повторить в обыденных обстоятельствах, как заученную фразу, они, может, даже ничего особенного и не произведут. А вот здесь эти слова были сказаны человеком именно, вот, Господи, в моих обстоятельствах я знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. И я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. Итак, мы коснулись концовки жизни, вернее, концовки этой истории, не концовки жизни, а концовки этой истории. А хотелось бы вернуться к началу. А с чего все начиналось? История Иова, история очень сложная.
История связана с его страданием. Хочу обратить внимание на врага душ человеческих. К сожалению, приходится обратить внимание на его слова, с которых все началось. Хочу их напомнить из первой главы книги Иова. Сатана произносит такую фразу. 1.9. «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его?» И я дальше не читаю. Сатана высказывает Богу, ну, можно назвать это или упреком, даже упреком, вот эти вот слова, брошенные в адрес Божий. Если мы остановимся на этих словах, чтобы нам лучше понять историю Иова и то, что он в конце произнес, его слова, сказанные в адрес Божий, связаны со словами, которые когда-то говорил сатана. И имея в виду Иова, он произнес такую фразу, бросил такое обвинение в адрес Божий, что не ты ли его везде оградил, кругом оградил его, то есть ты ему все дал, ты его дело рук благословил, но простри на него руку, вот тогда мы посмотрим, что будет. Отними, благословит ли он тогда тебя. Что мы здесь наблюдаем? Мы здесь наблюдаем следующее, что сатана подвергает сомнению, как всегда, благость Божью. И говорит о человеке так, вообще о всех людях говорит следующее, что люди сами по себе Бога чтить не будут никогда. Ни один из людей не воздаст славы Богу, если Господь Бог не создаст ему таких вот особых условий. Вот как это выглядит. То есть, другими словами, это брошена тень на славу и величие Божие, что Бог велик, и Бог достоин славы и хвалы со стороны людей, которых Он сотворил на этой земле. И люди действительно есть, которые служат Богу и воздают достойную славу своему Творцу и Спасителю. А сатана с насмешкой говорит об этих людях, говорит, а даром ли богобоязненный Иов? То есть, другими словами, человек, если он даже как-то старается служить Богу, то, грубо говоря, его как будто подкупили. То есть ты ему создал такие условия, конечно же, он тебе будет служить вот в тех условиях тепличных, так их назовем. Вот в таких вот условиях, конечно же, человек, куда же он денется? Конечно, он тебе будет служить. Но если ты отнимешь эти условия, отнимешь у него все блага, отнимешь эти благословения, станет ли он служить тебе? Конечно же, нет. Он скажет, мне никакой Бог не нужен. А вот держит, то есть, другими словами, человек это делает только из корыстных побуждений. И вот иногда люди, некоторые тоже идут на поводу и тоже так думают, что для того, чтобы людей привести к Богу, нужно их чем-то одарить, нужно им что-то раздать, нужно им что-то вот... И тогда это привлечет вот этими, нужно привлечь к Богу какими-то искусственными методами. И так действительно порой люди и делают, что людей нужна приманка, нужна какая-то приманка, чтобы людей привлечь. Иначе сам Бог не привлекает людей, сам личность. Бог как личность особого интереса не привлекает, не представляет. А вот какие-то блага, вот если им что-то дать... или здоровье какое-то там дать, или еще какие-то блага дать, вот, конечно, люди к Богу потянутся. И иногда мы наблюдали, что во времена Иисуса Христа он даже уходил, да, от определенных людей в какие-то... были моменты, когда он избегал этой толпы, жаждущих только чудес или жаждущих только хлеба. И вот здесь вот принципиальнейший вопрос. Господь восстанавливает, может, не то, что он восстанавливает свою честь, а он заявляет смело
о том, что я достоин славы со стороны людей, и есть люди, которые прославят меня, будет у них благо в жизни, будет все хорошо в жизни или все нехорошо, неважно. Не то, что Господь угождает сатане, ни в коем случае. Но Господь здесь восстает за свою славу. Я достоин этой славы со стороны людей, независимо ни от каких подачек. Вот как бы суть, позиция Божья, которую Он здесь провозглашает. И вот дальше мы представляем себе ситуацию такую. Есть обычные, привычные у людей какие-то стереотипы. Например, человек богобоязненный, человек служит Богу. Если вспомним человека, о котором сказано очень кратко, ходил перед Богом. Как его звали? Енох. И как закономерность, Енох ходил перед Богом, старался угождать Богу. Как мы читаем характеристику Иова, она прекраснейшая, что это был человек непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Вот такая характеристика из четырех составляющих. Я думаю, что Енох был тоже такой же богобоязненный человек, и он чем-то был похож на Иова, который старался изо всех сил угодить Богу. И смотрите, как получается. Человек старается угодить Богу, старается. В ответ что? Господь Бог его благословляет и за его старания берет и возносит на небеса. Проходят годы. По стопам Еноха идет Иов. И вроде бы ожидается тот же самый результат. Сейчас, если Иов точно так же угодит Богу, как Енох, что дальше будет? Наверное, можно его, он послужил Богу, брать Иова и возносить его на небеса. Прекрасный, и все сходится. И вдруг происходит что-то противоположное. Вместо того, чтобы такого богобоязненного, старательного человека как-то наградить, как-то его поощрить, вместо этого у него в жизни происходит что-то противоположное. Он начинает лишаться то одного, то другого, то третьего. И вот, почему это допускается? Мы узнаем в начале этой книги. И что здесь Господь Бог принципиально ставит вопрос, что моя слава, она выше вот этих всех материальных благ и выше зависимости людей от этого. Она не должна идти в зависимости от какой-то привязанности человека. И вот здесь одно дело служить Богу, дающему и благословляющему. Бог благословляет, и я Ему служу. Как бы все сходится. Но когда Бог отнимает, а я буду такому Богу, я служить буду или нет? Вот здесь вопрос. Конечно, намного легче служить Богу благословляющему. Хотя, знаете, сегодня вот так вот, чтобы люди прямо действовали по этому принципу, мы так не скажем. Если человека везде оградить и все ему дать, он тут же начнет служить Богу. Вы верите в это? Вот вашему соседу кому-то, его благословить, мы помолились Богу, Господи, благослови моего соседа, чтобы он покаялся. И этому соседу начинается все сыпаться, и прямо такое изобилие, и человек становится более, с каждым днем богобоязненнее. Получится у вас так, как не у вас, а вернее у него. Вы верите в такую сказку? Я не говорю, вы верите в такую сказку? В такую сказку нельзя верить. Потому что оно не работает. Чтобы человека завалить благами, он вдруг станет, от этих благ станет богобоязненным. Очень маловероятно. Поэтому здесь ложь на лжи. То, что здесь извращает сатана. И дальше мы здесь видим, что отношения с Богом у него, вернее, не отношения с Богом изменились, а позиция Бога по отношению к нему изменилась. Сам Бог, он не меняется. А отношения почему-то изменились. Почему? Пока непонятно. Дальше мы еще находим интересный подход некоторых людей. В отличие от сатаны, люди, которые увидели, что изменились обстоятельства, что Бог вместо дающего стал отнимающим,
Жена заявляет следующее. Она понаблюдала, пронаблюдала эту картину. И что советует своему мужу? Похули Бога и умри. Другими словами, зачем тебе такому Богу служить? Вот до сих пор мы, до сих пор смысл был. Да, конечно, надо Богу служить. Смотри, сколько мы с этого имеем. И это хорошо, и это хорошо. Конечно, Богу будем служить. Раз и закончилось. И уже никаких поступлений никаких нет. А не то, что поступлений не стало, а наоборот стало обратно. Отнимается и то, отнимается и другое, отнимается и третье. И смотрите, логика какая. Все. А зачем нам служить такому Богу? Вы знаете, вот этот разряд людей очень опасный, которые готовы Богу поклоняться только на определенных условиях. Вот если ты мне дашь, хорошо, тогда я тебе поклонюсь. А если ты отнимешь, тогда я не согласен. Тогда я на это никогда не пойду. Я на это ни за что не соглашусь. Кроме того, к Иову еще пришли друзья. Они тоже увидели его обстоятельства и тоже по-своему отреагировали. И это еще одна грубая ошибка, которую допускают люди в отношениях с Богом. Если одни люди говорят от этого Бога, раз он так с тобой поступает, отворачивайся от него. Ну, не обязательно его хулить, но, по крайней мере, служить ему точно уже не надо. Он этого не заслуживает. Это одна категория, похожая на жену. А другие люди вдруг смотрят на этого человека и говорят так. Если у тебя в жизни что-то происходит отрицательное, кто виноват? Ты виноват. Значит, ты такой грешник, что Бог тебя наказывает. И вот начинают люди делать так, что искать какую-то вину, выискивать, я знаю, почему это произошло. И вы знаете, это тоже большая опасность, когда люди начинают приписывать человеку то, чего он не делал. И кто-то может допустить ошибку, пойти на поводу и у одних людей, таких как жена Иова, которые говорят, все, отрекайся от этого Бога, не надо ему служить. Тебе только хуже от служения Богу, тебе только хуже становится. Тебе не надо, лучше быть неверующим, чем вот так страдать, как ты. А другие люди говорят, а ты согрешил, ты очень виновный, ты такой страшный грешник, и мы точно знаем. И начинают этого человека обвинять, и человек может это принять за правду, хотя это ложь. Не всегда страдания христиан, не всегда страдания детей Божьих является возмездием за какие-то грехи. Да, такие случаи, я думаю, что вполне возможны, что человек наказывается за какой-то грех. Такие случаи действительно бывают. Но думаю, что эти случаи, они бывают, наверное, единичные, особые случаи, когда Господь Бог конкретно за что-то наказал, и какое-то горе или страдание пришло в жизнь христианина, по какой-то причине, где-то он там не удерживал язык свой или еще действительно в чем-то провинился и за это наказывается. Но есть совершенно другая ситуация, где Господь Бог допускает эти обстоятельства не из-за вины. И это неправильно, когда люди задают вопрос, а за что это? Когда-то ученики Иисуса Христа в 9 главе Евангелия от Иоанна увидели человека слепого от рождения. И они тоже задают тот же вопрос, а за что? И сразу ставят вариант, или он согрешил, или родители его. Ну, раз что-то, какое-то несчастье произошло, есть два варианта. Виноват или он, или его родители. Вот какой из этих вариантов правильный? Из-за чего это? А Господь им отвечает, он говорит, для того, чтобы явились дела Божьи. То есть он не объясняет, из-за чего вообще так вопрос не ставится. Он говорит, для чего? Они спрашивают, из-за чего? А он им говорит, это не из-за чего, а для чего. То есть нужно совершенно поменять мышление человека.
Если у него работает вот его коробка, да, вот эта мозговая, работает на то, чтобы из-за чего, это может мучить кто-то со стороны человека, и поищи причину, почему это произошло. Это не случайно произошло в твоей жизни. Или же наоборот, сам человек начинает мучить себя, и я ищу причину, за что, из-за чего. Однако здесь Господь показывает, что в ряде случаев, может быть, даже в большинстве случаев, это происходит для чего-то. И в жизни Иова это было для, а не из-за. Там не было из-за. Там было для чего-то, для какой-то высокой цели. Какая самая высокая цель, которую Господь Бог преследует? Самая высокая цель – это его слава. И действительно, это для того, чтобы явились дела Божьи. Это для того, чтобы явилась слава Божья. Вот оказывается, земные обстоятельства и чья-то жизнь какого-то того или иного человека, она может послужить для славы Божьей. А люди, у многих людей это атрофировано вообще направление мыслей. Как это для славы Божьей? Он смотрит на жизнь очень плоско. Он смотрит с точки зрения, я что-то получил или не получил, и другие вопросы меня сильно не волнуют. Вопросы, которые выходят за рамки моего земного существования, у меня порой даже не стоят. А здесь Господь показывает, а это для славы Божьей. И оказывается, земные обстоятельства могут послужить для славы Божьей. И, к сожалению, не все люди Божьи. И, к сожалению, не все люди правильно на этот вопрос смотрят.

Подходит один юноша к Иисусу Христу и задает ему вопрос, что мне делать, да, что мне еще как бы недостает, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, со стороны посмотришь, ну, идеальная картина. Все, человек, ну, чуть ли не Иов или чуть ли не Енох подошел. Ну, представьте, подошел Енох, но Енох на 97% он Енох, а 3% мы ему сейчас как... ему 3% и сразу можно на небеса этого юношу отправлять. Такое создается первое впечатление ложное. А на самом деле у человека совсем другое направление. Я готов Богу служить, но на моих условиях. Я хочу, чтобы это было мое, это мое и это мое. Да, и я. И что мне еще там нужно, чтобы наследовать жизнь вечную? А Господь говорит, вот это мое нужно убрать. Не потому, что оно кому-то нужно, твое-мое. Твое-мое. А потому что вот это мое, которое ты называешь моим, оно тебе мешает. Оно тебя тянет ко дну. Если человек тонет, и на нем что-то висит, такое тяжелое камень, и ему хотят этот камень убрать, а он говорит, то ставьте это мое от моей бабушки там, или так далее, это очень ценная вещь, или сундук какой-то. Да давай мы этот сундук твой срежем, ты хоть сможешь нормально всплыть и нормально двигаться по жизни. То же самое, ты можешь следовать за мной, но ты за мной не сможешь идти. Тебя вот этот вот хомут будет держать так, что ты не сможешь шагу сделать. Давай мы тебя освободим. Освободим от этого удушающего чего-то, то, что мешает тебе. И что человек тот сказал? Нет. Из печали отошел от Иисуса Христа. А слово «печаль» как раз и говорит, что он ничего доброго от этого не получил. Вот это вот он схватил свое богатство и с печалью держится за него. Вот такая страшная картина. То есть смотрите, как выглядит. Внешне вроде бы человек говорит, я Богу служу. А когда действительно человек соприкасается с реальностью. И когда Господь хочет проверить, тут и сатана недалеко, а даром ли богобоязненный Иов? А вот этот юноша, он даром ли, даром он богобоязненный? Или его все благочестие, оно на чем-то держится, да? Что человек говорит, а это я не отдам, а это мое. И я хочу вот так, я хочу. Вот так, как я хочу, так будет. Знаете, еще один пример. Хочу вспомнить одну девицу. Очень приятное о ней доброе впечатление создается, вернее, молодая женщина по имени Орфа. Мы чаще всего на Руфе обращаем внимание, как-то Орфа всегда остается в тени. Они обе, когда Наимень заявила, что дочери мои, я своими словами передаю суть, дочери мои, вы устраиваете свою жизнь, а я возвращаюсь. Они обе заплакали и говорят, мы тебя не отпустим. Мы готовы с тобою. То есть действительно у Орфы было вполне такое желание доброе следовать за своей свекровью, чтобы не... у нее не было желания куда-то уходить в сторону, оставлять веру в Бога, ни в коем случае. И она примерно представляла так, что она готова за ней идти. Но дальше Наимень начинает... Это как бы поверхностно. Вначале выглядело довольно-таки поверхностно. Что да, я ухожу, да, я за тобою. Тогда Наимень ей начинает объяснять. «Дочь моя, если ты пойдешь за мною, я тебе ничего не гарантирую хорошего». Ну, имеется в виду, что хорошее. Вернее, я тебе вообще ничего не гарантирую. Вот сейчас, если ты останешься, ты мужа найдешь. И можно не сомневаться, что если Орфа сейчас развернется на 180 градусов и останется без Наимени, скорее всего,

у нее все вопрос ее замужества решается. Тем более там решался вопрос через семейство. В древнем вот этом обществе вопрос решало родство. И дальше бы, естественно, в родном городе, в родном семействе, если бы она вернулась туда вдовою, молодою, то дальше бы это семейство решало вопрос другим семейством, как дальше с ней быть. То есть, и, возможно, ей бы не пришлось ходить бы где-то мужа искать. Скорее всего, так. А уйти с Наименью, ситуация полностью противоположная. Тебе никто ничего не искать не будет. И поэтому я тебе ничего не гарантирую. И Орфа заплакала, но поняла, что дальше она уже идти не сможет. А почему? А потому что у нее есть земные желания. И эти земные желания, они вдруг оказались сильнее. Сильнее того, что вначале ей двигало. И вот здесь вот порой человек оказывается на распутье. А я буду Богу служить? И готов ли я идти до конца? Или я готов идти до тех пор, дойти до какой... Я пошел за Господом, дошел до какой-то развилки, и там говорю, нет, а дальше я не готов. А почему? А я не готов лишиться. Юноша не хочет богатства лишаться. Орфа не хочет лишаться семейного благополучия будущего. И вот так вот порой человек может остановиться, и кто-то готов идти, говорит, Господи, я готов идти за Тобой, но на моих условиях. Вот. А кто-то говорит, Господи, я готов идти за Тобой только до определенного момента. А наступает момент, когда человек говорит, все, а я за Тобой идти больше не могу, потому что у меня тоже есть в жизни важные какие-то моменты. И вот здесь мы как раз вспоминаем историю Иова, что действительно человек готов служить Богу, и как раз сатана очень хорошо знает эту тонкость, как бы психологию человека, что даром ли этот человек богобоязнен. Отними, вот что такое, отними у него благо, отними у него что-то такое, что он особо ценит. Прославит ли он тебя? Произойдет ли это? И здесь противоположность Орфе, Руфь, которая находится в абсолютно тех же самых обстоятельствах и условиях. И Наимень объясняет, насколько это серьезно. Если ты пойдешь за мной, подумай, хорошо, тебе не на что рассчитывать. Тебе не на что. Я тебе ничего не дам. Я тебе от чрева своего не смогу сына. Я тебе сына больше не дам. Мужа я тебе тоже не могу дать. Поэтому какая будущее? Я тебе, в принципе, вот, я тебе ничего не гарантирую. И возникает вопрос, а идти ли за Наименью или не идти? И кто-то скажет, давай аккуратненько подальше от этой Наимени. А кто-то говорит, нет, у меня другого пути нету. Как когда-то ученики сказали, 12 учеников Иисусу Христу, он говорит, не хотите ли и вы отойти от меня? Что ответил Петр? Кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Вот примерно у Руфи такой же вариант. Вернее, она говорит, у меня только один вариант. У меня второго варианта нет. У Орфы запасной вариант есть. Вы знаете, это очень опасно, я думаю, люди или христиане, у которых есть второй вариант, у которых всегда есть запасной вариант. Если меня не устроит, я всегда прибегну к своему чему-то. И вот здесь вот Руфь, она как раз соглашается на то, чтобы идти туда, и вот здесь как раз вступает в силу Божье благословение уже особенное. Как некогда говорил Иисус Христос в Нагорной проповеди, Он говорил о людях, блаженны кто? Блаженны те люди, которые чего-то лишены здесь на земле. Или эти люди плачущие, или они нищие. Блаженны те, кто здесь на земле чего-то не получил. Кто на земле находится в каком-то
ущербном состоянии. Почему они блаженны? Потому что они чего-то не имеют. Потому что это им воздастся на небе. Вот это да. Так это хорошо чего-то лишаться на земле или плохо? Или человек, все на земле, мне главное все земное, ничего не потерять. Вот мой принцип. А другой говорит, а мне другой принцип. Я лучше здесь на земле чего-то лишусь и проживу свою жизнь с каким-то ущербом, и мне воздастся там. Какой путь лучше? И вот здесь вот как раз решается вопрос, а насколько человек готов идти до конца и не зная, что его ждет? Если, понимаете, если бы Руфи пришла какая-то бумага, да, где, ага, так, дальше там ВАОС, то-то-то вариант. Вот такой тебе вариант. Ну, можно еще такой вариант. Это не брачное агентство, чтобы тебе предлагать какие-то... А что меня там ждет? А ничего тебя там не ждет. Неизвестно, что тебя ждет. Другое дело, когда человеку предлагают вариант такой-то, идем в Царство Божие. А оказывается, в Царство Божие так не идут, чтобы ему потеплее создать такое гнездышко, все ему условия тепличные. И вы знаете, Иову тоже Бог ничего не подсказывает. Иов ничего не понимает, что происходит. И он говорит, мне бы встретиться с Богом, я бы доказал, что я ничего плохого не... Вот он был как бы зациклен на том, чтобы доказать Богу, что я не виновен. А Господь тебя ни в чем не обвиняет. Он не говорит, что ты виновен. И что за эту вину он тебя наказывает. Это неправда. Тебя никто ни за что не наказывает, и тебя никто ни в чем не обвиняет. Но у Бога есть еще более высокая цель, чем просто наказывать за что-то. И вот это в конце жизни, наконец-то, в конце этой истории у Иова открылись глаза. Конечно же, Господь помогает, Господь подсказывает, Он показывает свое величие. Как некогда он допускает в жизни Петра вот эти обстоятельства, когда Петр отрекся от него. И вы знаете, история с Иовом показывает на то, что Бог идет на очень рискованный шаг. Вы знаете, если Бог боялся за людей, за своих, он бы не допускал этих обстоятельств. Он сказал, ой, Иова лучше не трогать, а вдруг он, вера его иссякнет. И с Петром лучше не допускать таких обстоятельств. А он говорит, Петр, если сатана просил сеять вас, как пшеницу, а я что? Ну, я молился, чтобы не оскудела вера твоя и так далее. То есть, и ты, некогда обратившись, да, утвердишь братьев твоих. То есть, вот оказывается суть. Смотрите, нам раскрывается характер Божий, что Бог ради своей славы порой не жалеет и не щадит свое дитя и допускает ему эти обстоятельства для своей славы и в жизни Петра. Это, кажется, опаснейший момент. Петр отрекся, а вдруг он не встанет? Я молился, чтоб ты встал. Я молился, чтоб ты дальше шел этим путем и ни в коем случае не споткнулся. Господи, но это очень рискованно, это очень опасно. Это очень опасно с Иовом так поступать. Если бы этому Иову все объяснить, его заранее потренировать, его заранее подготовить, и тогда сказать, сейчас будет болезнь, но ты сильно не шуми. Ты потерпи там сколько надо. Мы бы люди так делали. Мы бы его всячески оберегали, предостерегали. Не дай Бог этот человек надорвется. Но здесь мы видим следующее, что Господь Бог, Он абсолютно свободен. И он велик настолько, что он не боится допускать какие-то страдания в жизни своего народа, в жизни тех, кто повинуется ему. И дальше мы можем еще учесть пример Иисуса Христа, что он является наиболее ярким примером того, кто действительно полностью себя отдал, да, которого вот это... Он однажды Петру сказал, ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Вот иногда вот это Божье и человеческое, да, оно разделяется. Что такое Божье?
Божье – это вот как раз мы говорим, это то, что направлено на славу Божью. Господи, ты достоин этой хвалы, ты достоин этой славы. А человеческое – это наоборот то, что человек что-то приобретает и говорит, это мне дороже, чем слава Божья. Яркий пример Исав. Зачем мне это первородство Божье? Если я умираю, для меня вот эта похлебка, вот эта красная, оно для меня дороже, чем вот это вот все первородство. Вот так примерно выглядит история любого человека, который сталкивается с искушением. Или выбирать Божье, или избирать человеческое. И Господь Иисус Христос говорит следующие слова. Он говорит, раньше он говорит, душа моя скорбит смертельно. И дальше говорит, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Чтобы пронесть эту чашу мимо меня. Но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Поэтому дал бы нам Бог милость с вами, чтобы у нас правильно были приоритеты. В книге притчи есть такие слова, я думаю, многие из нас хорошо знают этот стих из 3 главы, там написано следующее. «Надейся на Господа всем сердцем своим». И дальше что? «И не полагайся на разум свой». Что это? Что здесь? Вот здесь как раз Божье и человеческое. Что такое полагаться на разум свой? Вот здесь мы видим пример богатого юноши, Орфа. Полагаться на разум свой. То, что вот оно, что-то как будто бы реальное, за что человек может ухватиться, это какие-то стереотипы или ценности, в кавычках, за которые держится человек. А надейся на Господа – это совершенно другая позиция. Эта позиция такая, да, я чего-то лишаю здесь на земле, и если даже Господь у меня что-то отнимает, как я представляю, я все равно этому Богу буду поклоняться и служить. И у меня другого варианта нет. Вот это надейся на Господа всем сердцем своим. Начнешь полагаться на разум свой. Твой разум тебя всегда подведет, потому что твой разум тебя направит на что-то человеческое, на что-то ничтожное, как у Исава разум сработал в сторону похлебки, когда человек надеется на разум свой, который говорит, ну, раз голодный, кушай, или и камни этих в хлеб преврати. Это то же самое, абсолютно то же самое искушение, которое предложил сатана Иисусу Христу. И в заключение я хочу напомнить слова, которые когда-то произнес один муж Божий, которого звали Аввакум. Вы знаете, вот это именно пример человека, который не понадеялся на разум свой. Он жил в очень тяжелое время. Тяжелое оно было тем, что он видел много беззаконий, он задал Богу вопрос, «Господи, доколе ты на все это смотришь, на все это беззаконие, и не вмешиваешься в то, что вокруг происходит?» Он услышал в ответ речь Божью, то есть Божье откровение о том, какое наказание Бог приготовил для этого народа отступника, и какой страшный враг наступает, и буквально Аввакум уже видит, приближение этого врага, как выглядит это, и какое страшное истребление ожидает народ Божий при Вавилонском пленении. И дальше Аввакум говорит о себе, говорит, когда я услышал все это, то я прочитаю Аввакума 3:16, и я услышал, и вострепетала внутренность моя, при вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною. А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой губитель его. Согласитесь, что очень болезненная картина. Говорит, эта боль настолько глубоко проникла и в кости мои, во внутренность мою, и губы задрожали. У вас когда-то дрожали губы? Может быть, когда-то и дрожали. Вот он описывает свое реальное состояние. Вот в какое состояние пришел я. Но дальше говорит «но». То есть он вначале говорит о полном своем разбитом состоянии, а потом говорит «но».
Я должен быть спокоен. Почему? И хотя бы не расцвела смоковница и плода на виноградных лозах, и маслина изменилась, и так далее, и тому, но я и тогда буду радоваться Господи, веселиться Боге спасения моего. Вот здесь вот позиция, вот мы возвращаемся к словам Иова, которые мы вначале читали. И слова Иова, которые говорят следующее, что «Господи, Ты велик», что нет равных Тебе, что он признал вот это величие Божие в своей жизни, в этих обстоятельствах. Вот так, как Ты повел меня, каким путем Ты меня повел, Господи, я согласен на все и благодарю Тебя и прославляю Тебя именно за то, что Ты в моей жизни допускаешь». И вы знаете, вот эти слова, как раз эти слова, это самое главное, что Господь Бог ожидал из уст этого человека. Написано, от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И вот так порой обстоятельства испытывают людей, а для Бога чьи-то слова являются как фимиам, как особо ценными. Каждое из этих слов, когда человек проходит через какое-то горнило и говорит, Господи, Тебе слава, а я свои уста закрываю на то, чтобы как-то роптать, чтобы не соглашаться, чтобы как-то спорить. Поэтому пусть Господь благословит и нас, какие обстоятельства еще могут быть в нашей жизни, что, знай, кто-то, может, если я скажу, что скоро жизнь наступит такая гладкая, сладкая, и все наладится, вы мне поверите? Завтра наступит счастливая жизнь, никаких ни войн, ни голода, ни холода, ничего. Чуть-чуть потерпите, и скоро наступит. Вы мне поверите и правильно сделаете. Вот. Как один брат другому говорит, брат, держись, легче не будет. Вот. Поэтому какие бы обстоятельства... Вот Аввакум смотрит на будущее, и там все, на первый взгляд, ужасно. То, что он видит. Но он говорит, но я в день бедствия должен быть спокоен. Почему? Потому что вот то, что мы с вами говорили, человек избрал вот этот Божий путь, и я вот этому Богу доверился. А вот этому всему человеческому я не хочу за это держаться, я не хочу быть похожим на богатого юноша, я не хочу даже на эту Орфу быть похожим, которая, извините, меня вот это уже не устраивает. Я развернулась, пошла искать себе более теплое местечко. Пусть Господь благословит нас в том, чтобы мы имели вот эту позицию Иова, позицию Аввакума, позицию самого Господа Иисуса Христа. Аминь.

на театр гнусных лицедеев стал похож наш христианский мир. Пастыря играют только в церковь. А зачем же тратить много сил? С виду все красиво, элегантно. До молитвы словно Эрмитаж. 2 часа регламент христианства. После них вновь будни, суета. И для многих Бог стал лицемерие. Жажда славы, алчность и обман. С кафедры звучат слова пустые. Жизни нет в них, мертвые дела. Деятелей много развелося, делателей мало среди нас. И удобства ищут, и комфорта, и признания народных масс. И давно их сердце огрубело, держатся зубами за свой трон. И уже давно им нету дела к нуждам сирот и печалям вдов. Посещают, да, дома лишь знатных, где их ждет с яствами добрый стол. Совесть на похлебку разменявши, выю подставляют под ярмо. А попавши в сеть манипуляций и обидеть спонсоров боясь, стают жертвой разных махинаций, лишь бы от кормушки не отпасть. Рвутся, мечутся и грязью поливают. Те, кто наступил на пятку им, в проповеди даже угрожают. Ищут компромат, чтоб отомстить, вырывая место из Писания, то, что нужно им, а не контекст. Сами заблуждаясь, погружают в ересь паству, чтоб к себе привлечь. Горе пастырям себя пасущих. Слово Божье ясно говорит, ведь за каждую овцу придется дать отчет пред Господом своим. Волки в шкурах овчих, лицемеры, ваша жизнь лукавая игра. Зная Божью милость и терпение, вы творите мерзкие дела. Не о всех, прошу, не обессудьте, а о тех Саулах этот стих, от которых веет духом чуждым, о духовно нищих и слепых. Коль себя нашел мой друг в стихе сём, или он тебя, друг, осудил, не ожесточайся, а прошу я, в покаянии к Богу поспеши. С искренним он искренне поступит, а с лукавым по его делам. И не становись в церкви Христовой, преткновеньем ты другим сердцам.

Бог же силен обогатить вас великою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». 2 Коринфянам 9:8.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Два человека в храме стоят, два человека молитву творят. Вот впереди на виду фарисей, очень доволен молитвой своей. Боже, в храм пришел твой, посмотри, я какой. Все заслуги знаешь ты, соблюдая я посты, десятину отдаю, деньги бедным раздаю. Ни грабитель, ни злодей, лучше всех людей, а не то, как этот мытарь. Слышь, как хвалит тебя фарисей, Богу не нужно хвастливых речей. Мытарь у входа остался стоять, взоры не смеет на небо поднять, плачет и в грудь ударяет тебя, просит у Бога прощения скорбя. Боже, в храм пришел твой, ты прости, что я такой, все пороки знаешь ты. Я не соблюдал посты, десятину не давал, деньги бедным не раздавал. Я грабитель, я злодей, словом, хуже всех людей. Боже, ты прости меня, стать другим желаю я. Просит и плачет, и бьет себя в грудь. Боже, ты милости грешнику будь. Слышь, как мытарь прощения простил, Бог его принял, охотно простил.

0: где же она? Ну, куда она подевалась?
1: Вася, иди к нам в прятки играть.
0: Я не могу.
2: Иди к нам, а то нам вдвоем в прятки неинтересно.
0: Я не могу сейчас.
1: Почему?
0: Я свою куклу с желтыми волосами потеряла. Нигде не могу ее найти.
1: Да ладно, потом найдешь. Давай сейчас поиграем.
0: Пока я не найду мою куколку, ни во что играть не смогу.
2: Василиса, ведь у тебя столько кукол. Подумаешь, одну потеряла. Знаешь, сколько я солдатиков потерял? И ничего.
0: Нет, я без нее не могу. Она же самая маленькая. И к тому же у нее такие красивые желтые волосы.
1: Самая маленькая? Да это ерунда. Не беспокойся, Василиса. Мама тебе такую же купит.
0: Ваня, ну как ты не понимаешь? Мне другая не нужна. Мне именно эта нужна.
1: Да какая разница? Если будет такая же, только другая.
0: Нет, мне именно эта нужна. Мы с ней столько вместе пережили. А она пропала.
2: А ты везде смотрела?
0: Везде.
1: А под кроватью смотрела?
0: И под кроватью, и в ящиках, и в шкафу, и под шкафом. Я даже в холодильнике смотрела. Ну, ее нигде нет. Ну, она пропала.
1: Ну, Василис, не плачь, не плачь. Ну, что же нам с тобой делать? А хочешь, я подарю тебе свою гоночную машинку?
0: На дистанционном управлении?
1: Да, на дистанционном управлении.
0: А тебе не жалко?
1: Ни капельки.
0: Нет, она мне без моей куколки не нужна.
2: Вань, если тебе эту машину не жалко, может быть, ты ее мне подаришь, а?
1: Нет, Макс, это ее мне для Василисы не жалко, потому что она куклу потеряла.
2: А для меня жалко, да?
1: Извини, Макс, но ты же ничего не терял.
2: А если потеряю?
3: Привет, Максим.
2: Ой, здравствуйте, тетя Оля.
3: А почему Василиса плачет? Вы что, ее обидели?
0: Мам, я куклу свою маленькую с желтыми волосами потеряла. Ну, ее нигде нет.
3: Подожди, а в кармане у тебя что-то оттопыривается. Это случайно не она?
0: Где?
3: Да вот, посмотри.
0: Ой, она! Моя куколка нашлась! Ура, она нашлась!
3: Ну вот, то не играет в нее совсем. Лежит твоя кукла на полке пылиться. А теперь такая радость.
0: Моя куколка любимая.
3: Ну, если теперь все хорошо, то предлагаю вам почитать Евангелие.
1: Точно. Давайте почитаем.
3: Тогда идите на веранду и садитесь на свои места. Ну что же, вы готовы слушать?
4: Готовы!
3: Тогда слушайте.
5: За Иисусом ходило много мытарей и грешников, потому что они видели, что Иисус жалеет их и готов простить, если они раскаются. Грешники и грешницы ходили за Иисусом и ловили каждое его слово. Они любили Спасителя. Но фарисеям и книжникам это не нравилось. Они говорили с недовольством.
6: Если Иисус – пророк Божий, то почему он не гонит от себя грешников, а ласково с ними разговаривает?
7: Он даже ест с ними!
5: Иисус услышал, что говорят фарисеи, и сказал им в ответ:
8: «Если кто-то из вас имеет 100 овец и потеряет одну из них, то он оставит 99 и пойдет в пустыню искать пропавшую овцу. И пока не найдет ее, не вернется. А когда найдет, то обрадуется и понесет ее домой на своих плечах. А когда принесет найденную овцу домой, то позовет друзей и соседей и будет радоваться вместе с ними о том, что нашел пропавшую овцу. Говорю вам, что и в Царстве Небесном также радуются об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках, которые думают, что им не в чем каяться. Или если какая-нибудь женщина, которая имеет 10 драхм, потеряет одну из них, она зажжет везде свечи и выметит комнаты и поищет хорошенько, пока не найдет пропавшую. А когда найдет, то позовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном кающемся грешнике.
0: А кто такие кающиеся грешники?
3: Грешник – это человек, который все время совершает дурные поступки. И бывает так, что такой злой человек решает измениться, исправиться. Тогда он начинает жалеть о своих злых делах. Ему становится горько от того, что он делал раньше. Это значит, что он начал каяться. Вот вы никогда не раскаивались в каких-нибудь своих поступках?
1: Да. Однажды к нам в класс пришла новенькая девочка. И у нее был длинный нос. И мы всем классом на перемене ее дразнили. Кричали, что она длинноносая цапля. А потом, когда я домой из школы шел, то видел, как она за школой стояла. Она смотрелась в маленькое зеркальце, била себя по носу и плакала. Мне тогда стало ей очень жалко. Ну разве она виновата, что у нее длинный нос? А у меня внутри как будто что-то заболело. Мне так стыдно стало, что я ее тоже дразнил. Я тогда решил, что никогда в жизни никого дразнить не буду.
3: Это хорошо, что ты раскаялся. Но давайте послушаем, какие еще притчи рассказал тогда Иисус.
5: И еще рассказал Иисус притчу.
8: У одного человека было два сына. Младший из них сказал отцу:
4: «Отец, дай мне часть наследства, которое положено мне».
8: И отец разделил наследство между сыновьями. Вскоре младший сын забрал все, что получил от отца, и ушел в дальние страны. Там он жил распутно и растратил все имущество, которое получил от отца. Когда он все прожил, настал в той стране великий голод. Он стал голодать. У него не было даже крыши над головой. Тогда он упросил одного из жителей той земли принять его на работу. И тот принял его и послал на поле пасти свиней. И так голодал он, что рад был поесть корм, который давали свиньи. Но и этот корм не позволяли ему есть досыта. Когда он был богат, то было много у него друзей, которых он кормил и поил. А когда он промотал наследство и сделался нищим, ни один бывший друг не пустил его к себе. Каких только кушаний он не ел, каких вин не пил, когда был богат. Он исполнял все свои прихоти, а теперь ест из одного корыта с грязными свиньями. Наконец он опомнился и сказал сам себе:
7: «Сколько работников у моего отца едят хлеб досыта, а я умираю с голоду. Встану, пойду к своему отцу и скажу ему: батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном. Возьми меня вместо работника».
8: После этого он встал и пошел к своему отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его. Отец тотчас побежал, кинулся сыну на шею и начал целовать его. Сын же сказал ему:
7: «Батюшка, согрешил я перед Богом и перед тобою, и уже не достоин называться твоим сыном».
8: Но отец приказал своим слугам:
9: «Принесите самую лучшую одежду, оденьте его, наденьте ему перстень на руку и сапоги на ноги, приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться. Это сын мой был словно умерший, а теперь ожил, пропадал и нашелся».
8: И начал веселиться. А старший сын в это время работал в поле. Когда он вернулся с поля и подошел к дому, то услышал веселую музыку и пение. Он подозвал слугу и спросил:
10: «Что это значит?»
11: «Пришел брат твой, и отец твой очень обрадовался, что он вернулся живым и здоровым. Он велел заколоть откормленного теленка и устроил пир».
8: Старший брат рассердился и не хотел идти домой. Тогда отец вышел и стал звать его. Но он отвечал отцу:
10: «Сколько лет я служу тебе и всегда слушаюсь тебя. И однако ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с моими друзьями. А когда этот сын твой, промотавший твое наследство, пришел, ты заколол для него откормленного теленка».
12: «Сын мой, ты всегда был со мной, и все, что у меня есть, принадлежит тебе. А это, брат твой, был как мертвый и ожил. Совсем пропадал и нашелся. Ну, как же этому не радоваться?»
0: «Что, даже если очень плохой поступок совершить, то Бог простит?»
3: «Да, только если от всей души раскаяться в этом поступке и твердо решить больше так не поступать. Но есть люди, которые вроде бы не делают никаких особенно плохих поступков, и от этого начинают гордиться, начинают считать себя чуть ли не святыми. Такая гордость не угодна Богу, и Иисус рассказал по этому поводу такую притчу. Послушайте.
8: Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей встал впереди всех на самое лучшее место в храме и молился так:
13: «Боже, благодарю тебя, что я не такой, как другие люди, грабители, обидчики, злодеи. И хорошо, что я не такой, как этот мытарь. Пощусь 2 дня в неделю, жертвую деньги на храм. Благодарю тебя, Господи, что я лучше других».
8: А мытарь стал у порога, не смел и глаз поднять на небо. Плакал, бил себя в грудь и говорил:
14: «Боже, милостив будь ко мне, грешному. Господи, прости меня, грешного».
8: Говорю вам, что услышал Бог молитву мытаря, и тот ушел домой оправданным, а фарисей нет. Потому что всякий, кто возвышает себя и много о себе думает, будет унижен. А кто себя унижает и не гордится, тот возвысится.
2: Да этот фарисей не молился вовсе, а просто хвастался перед Богом своими добрыми делами. А кто любит, когда хвастаются?
3: Верно, Максим. Ведь и поститься, и жертвовать деньги на храм – это добрые дела. Но если начать ими гордиться, а еще хуже хвастаться, то эти добрые дела тут же обесценятся.
0: Мам, в Евангелии часто встречаются эти мытари. Они вообще кто? Очень грешные люди?
3: Мытари, Ваня, это сборщики налогов. Они собирали с людей дань. Наживались сами и обычно вели грешную жизнь. Поэтому их никто не любил и не уважал. Но, как мы узнали сегодня, каждый человек имеет возможность покаяться и исправиться.
0: А какие еще притчи рассказывал Иисус?
3: Это ты узнаешь в следующий раз.

0: 1901 год. В этом году фейерверков не будет. По испугу, отразившемуся на лицах 60 с лишним мальчиков, которым было сделано это объявление, можно было предположить, что они только что услышали, что в стране будет голод, или что с ними вот-вот случится какое-то другое бедствие столь же серьезного характера. Объявил это мистер Чарт, директор начальной школы Ядби. Он занимал эту должность с начала осени, а сейчас было 2 ноября. «Я не намерен больше устраивать подобные фейерверки», — продолжил он. «Они опасны и часто приводят к несчастным случаям, от последствий которых приходится страдать всю жизнь. Как вы знаете, я стремлюсь поощрять здоровый спорт на свежем воздухе и фактически любые разумные развлечения. Но я не вижу смысла в этих пороховых карнавалах. Разрешение, которое, по словам Брукфилда, вы получили в предыдущих случаях от директора, я передам казначею игрового клуба. Передайте это всем». Парта за партой мальчики выходили из большой классной комнаты на квадратную, посыпанную гравием игровую площадку позади школьного здания. Освободившись от вынужденной тишины собрания, они немедленно наполнили воздух гулом голосов.
1: «Никаких фейерверков!» — воскликнул один. «Что за ерунда?»
2: «Ну, я назвал бы это зверским выпадом!» — воскликнул другой.
3: «Старина Григорий никогда не возражал против того, чтобы мы устраивали фейерверк 5 числа. И почему мы должны слушать Чарда?»
0: Капитан футбольного клуба и лидер среди интернатских детей Брукфилд остановился в дальнем углу, обращаясь к небольшой группе своих товарищей.
4: «Сегодня утром я остановил его в коридоре», — сказал Брукфилд, — «и спросил, не даст ли он нам что-нибудь к нашему фейерверку, как обычно делал мистер Григорий. Он сразу сказал, что не собирается устраивать никаких фейерверков в этом году и что он объявит об этом в конце школьных занятий».
3: «Я называю это чересчур строгим», — продолжал оратор, приходя в состояние сильного возбуждения. «С тех пор, как он пришел, он постоянно меняет правила. Скоро это место станет женской школой. Я считаю, что, будь его воля, мы не должны бы ничего делать, кроме как работать и выходить гулять с троем и парами».
5: «Он не так уж плох», — возразил Коллинз. «Вы должны признать, что он проявил к футболу больше интереса, чем когда-либо проявлял Григорий. Он позаботился, чтобы у нас были установлены новые ворота, и мы лучше подготовились к матчам».
3: «Да», – неохотно признал Брукфилд. «Но он придумал множество досадных маленьких правил, которых у нас никогда раньше не было. Почему мы не можем ходить в город, когда нам захочется, вместо того, чтобы с

0: спрашивать разрешение и вносить наши имена в книгу. Затем, какой смысл в том, что мы можем заходить только в определенные магазины? Почему у нас должно быть полчаса дополнительной работы перед завтраком?» Присутствующие кивали. То, что приходилось вставать на полчаса раньше, особенно холодным зимним утром, безусловно, было большим неудобством для всех.
1: «А теперь, — продолжал Брукфельд, — у нас больше не будет фейерверков. И почему? Просто потому, что он предпочитает считать нас такими младенцами, что мы можем взорвать себя щепоткой пороха. Говорю вам, он пришел сюда с мыслью, что это место — школа для престарелых дам, и нам давно пора показать ему, что это не так».
0: «Как?» – поинтересовался Садбери, угрюмо втаптывая каблук во влажный гравий. «Как? Я займу твердую позицию и покажу ему, что мы больше не намерены мириться с этой глупостью». «О, да», – ответил Садбери с недоверчивой улыбкой. «Я представляю, как это будет, а затем на следующее утро нас всех отправят по домам». «Как бы не так!» – возразил Брукфельд, чьи идеи быстро оформлялись в определенное направление мысли. «Единственное, мы все должны держаться вместе. Возьмите, к примеру, забастовку. Если бы один рабочий пришел и сказал, что он не будет работать, пока у него не повысится заработная плата, ему бы просто сказали взять шляпу и уйти. Но если все рабочие на фабрике согласятся не выйти одновременно, их работодатель обязан прислушаться. Если он уволит всех разом, то его бизнес зашел бы в тупик. То же самое и в этом случае. Чарт мог исключить одного парня, но он не может отправить домой всех ребят в этом заведении. В таком случае школа прекратила бы свое существование, и у него были бы неприятности с губернатором».
1: «Да, — ответил Коллинз, — все это очень хорошо. Но в случаях такого рода у них есть способ выявить зачинщиков и показать на них пример, а всем остальным назначить более мягкое наказание».
0: «Хах! — возразил Брукфельд. — У нас не будет зачинщиков. Пусть каждый парень купит немного фейерверков, а затем 5 числа мы выбежим и выпустим их после занятий, разрешит нам Чарт или нет. Он может задержать нас всех всего на полдня, и это научит его не посягать на наши привилегии. Я сделаю это, если все будут участвовать». Среди присутствующих был Джарвис, безрассудный молодой бездельник.
2: «Хорошо, я за!» – крикнул он. «А теперь мы должны заставить других парней пообещать».
0: Есть определенный привкус романтики в восстании, которое привело к гибели многих вспыльчивых юношей, которые, возможно, не имели глубокого отношения к причине восстания. План, предложенный Брукфельдом, пришелся по душе искателям приключений среди его школьных товарищей. В дополнение к этому, школа в целом была крайне возмущена указанием директора. Сколько себя помнит любой мальчик нынешнего поколения, 5 числа всегда устраивали фейерверки. Лишить мальчика законного повода поджечь порох значит лишить его самого приятного удовольствия. Вторая половина дня, последовавшая за разговором, который только что произошел, сама по себе способствовала распространению любым проказам, которые могли затеваться. Было слишком сыро для футбола. Дождь перешел в непрекращающийся ливень, и мальчики были заперты в классной комнате и коридорах или в спортивном помещении во дворе. Брукфельд и Джарвис переходили от одной группы к другой. Они держали одноклассников за пуговицы в укромных уголках и присоединялись к небольшой толпе, собравшейся перед камином в классе. В каждом случае они начинали разговор с какого-нибудь замечания о фейерверке. Беседа становилась все более доверительной и велась на более низких тонах, пока не заканчивалась кивками и подмигиваниями. Даже мистера Уилса и мистера Дрейпера, двух помощников учителя, смело спросили, не считают ли они возмутительным запрет фейерверков. Оба джентльмена были слишком сдержаны, чтобы высказать какое-либо мнение. Мистер Чарт сказал, что в этом году фейерверков не будет, и этого им было достаточно. К концу дня все ученики были в заговоре. От некоторых никогда не ожидали участия в каком-либо акте беззакония или плохого поведения. Но большинство доказало, что созрели для приключений, поэтому они согласились принять активное участие в заговоре. За чаем, хотя лица нескольких маленьких мальчиков раскраснелись от возбуждения, царило настораживающее спокойствие. Трапеза проходила в тишине, которая для внимательного наблюдателя могла бы натолкнуть на мысль, что что-то должно произойти. На следующий день после полудня Брукфилд и Джарвис вместе с двумя другими мальчиками по имени Перри и Роден, которые оба горячо поддержали этот план, перед чаем провели совещание в углу сарая. К этому времени события зашли так далеко, что было негласно решено, что все приготовления к исполнению заговора следует оставить в руках упомянутых четырех парней. Было решено, что один из заговорщиков должен купить фейерверки и таким образом уменьшать риск, если бы ряд мальчишек заходили в магазин в разное время. Встреча, проведенная таким образом в темноте, сделала рассматриваемое дело почти таким же захватывающим, как если бы это была какая-то часть первоначального порохового заговора. Разговор происходил чуть выше шепота.
2: «Теперь смотрите», — начал Брукфилд. «Все ребята дали мне столько денег, сколько они намерены потратить. Первый вопрос таков. Кто купит фейерверки?»
1: «Вытянем жеребий», — предложил Перри.
2: «О, нет!» — возразил Джарвис. «Покупать будешь ты, Брукфилд. Пока ты будешь в магазине, я буду держать стражу на одном конце улицы, а Перри и Роден на другом. Возьмешь их в трех пакетах, и мы сможем засунуть их под наши куртки».
1: «Хорошо, а что будет у меня?»
0: Это был вопрос, на который в прежних случаях было трудно ответить. Прежде чем можно было прийти к какому-либо удовлетворительному выводу, необходимо было учесть правильное соотношение ракет, римских свечей, цветного огня и других горючих материалов. Все это следовало приобрести для создания надлежащей экспозиции. Это всегда требовало длительного обсуждения. Одни мальчишки всегда требовали набор, в то время как другие жаждали стрелять снарядами. Однако в этом году казалось вероятным, что фейерверк не будет похож на те, что совершались ранее, но, вероятно, будет внезапно прерван до того, как он продлится несколько минут.
1: «Возьми что-нибудь, что легко взорвется», — предложил Джарвис.
2: «Я бы сказал, в основном петарды и хлопушки. Это больше не ради шоу, а для того, чтобы показать Чарду, что мы не собираемся прогибаться под него. Мы должны покончить с этим минут за 10. Тогда у нас был бы шанс сбежать и не быть схваченными за ворот».
1: «Есть еще кое-что», — сказал Брукфилд.
2: «Где мы будем хранить фейерверки, когда они у нас будут? Мы не можем спрятать их в столах и шкафчиках. Их могут увидеть».
1: «Я вот что предлагаю», — сказал Роден. «Положи их вон в тот ящик в углу. В нем нет ничего, кроме гантелей, и к ним никто не будет прикасаться до того, как будут тренировки в понедельник».
0: Последовала пауза. Четверо заговорщиков стояли, раздумывая, есть ли еще какой-нибудь вопрос, который им было бы неплохо обсудить, прежде чем разойтись. Пока они стояли где-то в темноте, послышалось легкое шарканье.
2: «Тише! Что это?» – прошептал Перри.
0: За восклицанием на детской площадке последовал топот убегающих ног.
1: «Должно быть, кто-то из малышей прятался здесь», — пробормотал Джарвис. «И только что сбежал. Давайте побежим за ним». «Оставь его! Он, должно быть, слышал, о чем мы говорили, а теперь выпустит кота из мешка». «Не переживайте», — ответил Роден. «Теперь все знают, что должно произойти, и никто не осмелится пойти и прокрасться к Чарду».
2: «Надеюсь, это не маленький негодяй Даунинг», — с беспокойством сказал Брукфилд, собираясь вернуться в класс. «Он противный маленький подхалим, всегда пытается выслужиться перед Дрейпером или Уилсом. И если это дойдет до их ушей, то это все равно, как если бы кто-нибудь рассказал об этом самому Чарду».
0: «О, в этом нет никакой опасности», — сказал Джарвис, когда четверка медленно пошла по гравию. «Даунинг слишком дорожит своей шкурой, чтобы совершить нечто подобное. Он слишком хорошо знает, чего можно ожидать. Кроме того, нет никаких оснований предполагать, что это был Даунинг».
1: «Нет, просто это похоже на один из хитрых трюков маленького негодяя», — ответил Брукфилд.
0: И на этом разговор закончился. Как и следовало ожидать, мальчики, которым был предложен проект, не проявили большой готовности принять участие в восстании. Большинство из них устраивали празднование 5 числа у себя дома или были приглашены помочь в аналогичных мероприятиях в домах друзей. По этой причине они не желали присоединиться к веселью, за которым могли последовать серьезные результаты. Только один сущий простофиля по прозвищу Слоупер из-за некоторого предполагаемого сходства лица с этим популярным героем вызвался помочь. Он выразил это таким образом, что вряд ли можно было сказать, что это повлекло за собой какое-то особое проявление мужества.
2: «Дайте мне знать, во сколько это произойдет», — сказал он, «и я выйду на улицу и переброшу петарды через стену».
0: Один мальчик, однако, пытался использовать свое влияние таким образом, чтобы предотвратить восстание. Это был старшеклассник по имени Джон Оливер, который сидел следующим за главой школы. Заговорщики не посвящали его в свои тайны, будучи вполне уверены, что он не одобрит проект. Но из обрывков разговоров, оброненных одним и другим, он мог составить довольно правильное предположение относительно того, что задумано.
1: «Послушай», — сказал он, встретившись с Брукфилдом, когда тот стоял в холле, грея руки у труб с горячей водой. «Что это за бессмысленные разговоры о том, чтобы завтра устроить фейерверк?»
2: «А кто об этом говорит?»
0: — с усмешкой спросил капитан футбольной команды.
1: «Да почти все. И они говорят, что ты во главе всего этого».
2: «Не думай, что я такой глухой и слепой старый глупец, что не знаю, что происходит вокруг».
0: Брукфилду нравился Оливер, который играл с ним в команде на позиции крайнего защитника. Возможно, он и возмутился бы правом другого парня подвергать его перекрестному допросу, но Оливер был старым другом, и его нельзя было считать строгим или педантичным.
1: «Ну, а что, если я стою во главе этого? Я не просил тебя присоединяться», —
0: последовал насмешливый ответ.
1: «Не будь глупым, Бруки», — серьезно сказал Оливер. «Говорю тебе, в этом нет никакого смысла. Чарт сильно рассердится. Некоторых из вас исключат до того, как вы закончите, а мы не можем позволить себе потерять нашего капитана футбольной команды».
2: «О, не расстраивайся, старина», — последовал небрежный ответ. «Я знаю, как позаботиться о себе. В этом можешь быть уверен».
0: Насыщенное событиями 5 число наступило, как и любой другой унылый ноябрьский день. К концу дня все приготовления были сделаны. Хороший запас взрывчатки был приобретен и спрятан под куском старой мешковины в ящике с гантелями. Из 34 учеников интерната 26 пообещали принять участие в фейерверке. Всех тщательно проинструктировали, как действовать. Брукфилд объяснил, что только совместные действия могли предотвратить наказание отдельным лицам. Мистеру Чарду было бы невозможно выгнать 26 мальчиков сразу, а лишение или потеря половины выходного не были бы слишком высокой ценой за проказы и волнения. Все заговорщики были снабжены коробками с запалами. Как только подготовка будет закончена, все подразделение должно было броситься в спортивный зал, расположенный на игровой площадке, и там получить свой запас боеприпасов. Резкий залп из петард и хлопушек должен был продолжаться около 10 минут, по истечении которых можно было ожидать приближения директора школы к месту действия. Затем будет дан сигнал прекратить огонь, и повстанцы должны были замести следы как можно быстрее.
2: «Я знаю, что это будет», — сказал Брукфилд. «Он позвонит в звонок и прикажет нам собраться в классе. Затем он спросит, кто запускал фейерверки. Когда он это сделает, мы все должны встать вместе. Это покажет ему, что мы не хотим, чтобы в будущем с нами обращались как с младенцами. Не должно быть никакого уклонения. Если оно будет, парень, поймаем его на горячем. Я обещаю ему».
0: Все 26 заявили, что готовы выполнить эти инструкции в точности. Никогда прежде поборники свободы не проявляли такой самоотверженной серьезности. Если и были те, чьи сердца начали подводить их по мере приближения назначенного часа, они не подавали никаких внешних признаков ослабления решимости. Некоторые молодые сумасброды, которые даже не представляли, во что обойдется подобное мероприятие, восприняли бунт как грандиозную шутку. Другие, у которых было больше здравого смысла, но которые обещали принять участие в восстании, возможно, стеснялись отступить в последний момент. К числу последних, как ни странно, можно было бы причислить зачинщика и руководителя всего безумия. Они с Джарвисом выскользнули перед чаем, чтобы убедиться, что фейерверки в безопасности в ящике.
1: «Я думаю», — пробормотал он, когда они задержались на мгновение, — «прежде чем вернуться, нам с тобой будет довольно жарко из этого дела».
2: «Что ты имеешь в виду?»
1: «Что?
2: Чарт заподозрит нас гораздо быстрее, чем остальных ребят. Я не удивлюсь, если мы оба вылетим из школы».
1: «Ну и пусть, мне все равно», — беспечно ответил Джарвис. «Все это время ты рассказывал другую историю. Если ты боишься последствий, зачем ты вообще затеял это дело?»
2: «О, я не боюсь», — ответил Брукфилд с коротким смешком. «Я только сказал, что он может сделать, если посчитает нас зачинщиками. Между прочим, сегодня утром я видел, как этот маленький подхалим Даунинг разговаривал с Уилсом. Хотел бы я знать наверняка, что это был он, который прятался здесь вчера».
1: «Мне кажется, ты уже впадаешь в панику», — воскликнул Джарвис. «Встряхнись! Ты не из тех парней, которые питают напрасные надежды! Пошли, уже звонок!»
0: Вечерние занятия показались мальчикам самыми длинными в их жизни. Дежурил мистер Дрейпер. Он поднял троих подростков за невнимательность, а также сделал выговор и предостережение ряду других. В городе уже начались фейерверки. Доносились приглушенные хлопки и треск, а также видны были из окон случайные вспышки взлетающей ракеты. Все это поддерживало сдержанное возбуждение на уровне взрыва. Несмотря на резкие требования к тишине, неоднократно предъявляемые помощником учителя, звук шепота и беспокойное шарканье ног нарушали обычную тишину класса. Неожиданно дверь открылась, и в класс вошел сам мистер Чарт. Его взгляд остановился на трех незадачливых мальчишках, стоящих в центральном проходе, и его лоб нахмурился.
1: «Что сделали эти ребята?» – спросил он.
0: «Они были очень невнимательны», – ответил мистер Дрейпер. «Кроме того, я был вынужден сказать, что должен задержать всех ребят еще на полчаса, если они не закончат всю работу».
1: Казалось, что-то вывело директора из себя.
2: «Я полагаю, это связано с решением, к которому я пришел по поводу фейерверка», — резко сказал он. «Если да, то пусть вам будет ясно и понятно. Я не потерплю никакого неподчинения такого рода. Сейчас же приступайте к работе. Если завтра я обнаружу, что кто-то из ребят был умышленно праздным и невнимательным, я сурово накажу его».
0: Стрелки часов медленно ползли по циферблату. Наконец, они остановились на половине девятого. С более чем обычно слышимым вздохом облегчения мальчики подчинились приказу мистера Дрейпера убрать свои книги. Наступил решающий момент, мысли о котором были почти у каждого в голове последние три дня. Брукфилд не колебался. Добравшись до дверей, он достал из кармана свою кепку и выбежал прямо на игровую площадку. За ним по пятам следовали Джарвис, Роден и Перри, а за ними тянулась неровная вереница темных фигур. Ночь была не очень подходящая для фейерверков, так как светила луна, но ее свет позволил Брукфилду увидеть своих последователей и собрать их воедино. На середине игровой площадки он остановился.
1: «Привет», — тихо произнес он. «Это не все. Где остальные?»
0: В дополнение к тем, чьи имена были упомянуты, пришло всего 8 ребят, так что вся компания насчитывала около дюжины. «Где же были 26?»
1: «Где остальные?» — повторил вожак, когда отставшие, тяжело дыша от возбуждения, подошли и образовали вокруг него круг.
2: «Они струсили!» — прорычал голос во мраке. «Я с самого начала думал, что некоторые из них не пойдут». «Несчастные трусы!» — добавил другой. «Я схватил Томаса за шиворот и попытался заставить его пойти, но он не захотел».
0: Во второй раз за всю историю проекта Брукфилд заколебался. Это означало конец всем его идеям о совместных действиях. Теперь вся ответственность за восстание ляжет на плечи его самого и нескольких более смелых ребят, которые стояли перед ним.
2: Сейчас он не мог отступить. Это было бы слишком трудным спуском. Ему, футбольному капитану, никогда не следовало показывать белое перо.
1: «Пошли! Не теряйте времени!» – пробормотал Джарвис,
2: но не совсем уверенным тоном, каким он обычно говорил.
1: «Тогда вперед!»
2: – в отчаянии повторил вожак. Повернувшись на каблуках, он направился к соседнему деревянному зданию, называемому гимнастическим залом, но широко известному среди мальчиков как сарай. Что именно произошло дальше, возможно, только Брукфилд впоследствии смог бы внятно объяснить. Он довольно осторожно повторял свои приключения. Парнишка открыл дверь и осторожно пошел вперед, нащупывая в темноте дорогу вытянутой рукой, чтобы не столкнуться с параллельным и горизонтальными спортивными снарядами. Окна, которые в прежние времена постоянно разбивались теннисными мячами в игре, известной как «теннис в сарае», были защищены проволочными решетками. Решетка заслоняла пробивающиеся лунные лучи, слабо освещавшие дальний конец здания. Брукфилд вряд ли мог бы сказать, как именно и когда он впервые увидел это. Когда он приблизился к ящику, в котором хранились фейерверки, то осознал чье-то присутствие, стоящее в обычно пустом углу. Усиливающийся лунный свет или его собственные глаза, с каждым мгновением все больше привыкающие к полумраку, помогли ему разглядеть высокую, прямую и неподвижную, как статуя, темную фигуру. Его сердце подпрыгнуло, когда он узнал очертания головы и мантии. В одно мгновение он понял, что он и его товарищи попали в ловушку. Ни секунды не колебаясь, он повернулся и бросился бежать, почти сбив с ног Джарвиса и Родена, которые следовали за ним по пятам. «Капкан! Назад!» Отступление превратилось в беспорядочное бегство. В тот момент никто толком не понимал, в чем дело. Те, кто не входил в сарай, видя, как их товарищи выбегают, как кролики из кустарника, присоединились к паническому бегству. Пока они бежали, и словно для того, чтобы усилить их замешательство и ускорить бегство, большая петарда со свистом пролетела над стеной игровой площадки и с грохотом взорвалась прямо среди них. Этот единственный фейерверк составил весь вклад Слоупера в развлечение. Обнаружив, что ответа не последовало, он сообразил, что должно быть что-то случилось. Положив остальные петарды в карман, он бросился домой. Только когда они добрались до входа в здание школы, Брукфилд наконец выдохнул. «Там был сам Чарт! Я почти уперся в него! Кто-то доложил, и он ждал там, чтобы схватить всю нашу стаю!» Престыженно и с выражением опасения на лицах, смущенная группа собралась в классной комнате для молитвы.
3: «Привет!» – шепнул Оливер Брукфилду шутливым тоном. «Как насчет фейерверка?»
2: Футбольный капитан был не в настроении шутить и ответил угрюмым:
1: «Отстань!»
2: Он ожидал, что дверь откроется, войдет директор и начнет расследование. К удивлению, по меньшей мере дюжины молодых джентльменов, ничего подобного не произошло. Мистер Дрейпер произнес молитву и отдал приказ ложиться спать.
4: «Поразить меня!»
2: Брукфилд был старшим в общежитии номер 5. Поскольку все остальные обитатели комнаты входили в число верной дюжины, собравшейся на игровой площадке, разговор, естественно, зашел о неожиданном завершении их приключения.
1: Как так получилось, что Чарт ничего не сказал? Возможно, он все-таки не станет устраивать скандал.
5: «О, за ним не задержится! Он прибережет это до завтра, не волнуйся!»
1: «Кто мог ему сказать?»
5: «Ну, этот пройдоха Даунинг», — ответил Брукфилд, забираясь в постель. Он сказал Уилсу: «Утром он отведает моих кулаков».
2: Звонок к подъему прозвенел в обычное время, и утренние занятия в школе продолжались как обычно.
1: Это ожидание было почти хуже, чем наказание, и Брукфилд желал, чтобы грозовая туча рассеялась.
2: Наконец, страшный момент, казалось, настал. В конце завтрака директор поднялся со стула и постучал по столу, призывая к тишине. Джарвис и Роден обменялись многозначительным взглядом, который повторили другие мальчики за разными столами.
5: «Я говорил вам на днях, что не хотел бы, чтобы вы устраивали фейерверк», — начал мистер Чарт.
4: В мои намерения не входит лишать вас какого-либо законного удовольствия, к которому вы привыкли, не давая вам по возможности чего-то взамен. Поскольку сегодня прекрасный день, я предлагаю

0: Оставлю вам половину дня для игры в футбол». Раздался взрыв аплодисментов, и мальчики поднялись со своих мест. Но Брукфилд, не дожидаясь, чтобы присоединиться к аплодисментам, выскользнул из комнаты и направился ко входу на игровую площадку. На полпути по гравийной дорожке он услышал позади себя шаги. Обернувшись, он увидел Джарвиса, бежавшего за ним изо всех сил. Очевидно, им обоим пришла в голову одна и та же мысль – возможное раскрытие тайны. Вбежав в пустой сарай, они остановились, а затем разразились хохотом. «Ну, я спасен!» – закричал Джарвис. «Мы оказались парой глупцов! Представляешь, весь наш грандиозный заговор разрушился из-за этого!» В углу стоял шест для прыжков в высоту, а на нем висел старый брезент. На верхушке примостили старый шлем, собственность какого-то ушедшего героя.
1: «Должно быть, это сделал кто-то из малышей», — сказал Брукфилд. «Тот, кто был здесь прошлым вечером и слышал наш разговор.
0: Он выскользнул прошлой ночью и подстроил это после чая. В конце концов, это был не Даунинг, но я бы не отказался поспорить, что это был Маркхэм».
1: «Дерзкий маленький плутишка!» — воскликнул Джарвис. «Я видел, как он хихикал сегодня утром за завтраком. Я не против притащить его сюда и хорошенько проучить».
0: «Ну нет», — ответил Брукфилд. «Сегодня прекрасный день для футбола, и у нас есть лишняя половина дня. Так что, возможно, это к лучшему, что этот благословенный парень испортил наш бунт». Вскоре о фейерверках уже забыли. История, конечно же, просочилась среди жильцов, вызвав много безобидной болтовни и искреннего смеха. Вполне вероятно, что сам мистер Чарт так и не узнал, сколь многим он был обязан старому брезенту и потрепанному шлему за ту роль, которую они сыграли в столь эффективном подавлении в зародыше многообещающего восстания. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Притча 28.1. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды.